0: В студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Министр юстиции Эдвард Смилтенс поручил управлению мест заключения до 10 июня представить подробный отчет о случае смерти несовершеннолетнего заключенного в больнице Олынской тюрьмы, а также об общей ситуации со случаями смерти и самоубийств в местах заключения. Как сообщили в Департаменте коммуникации Министерства юстиции, резолюция была издана после опубликованной в СМИ информации о происшествии в больнице Олынской тюрьмы и статистике смертных случаев в местах заключения. В прошлом году в местах заключения ушли из жизни 32 человека. Смилтенс подчеркивает, что необходимо обеспечить ясность в отношении произошедшего и убедиться, что из таких случаев делают выводы. Министр юстиции обращает внимание на то, что государство не должно отворачиваться от проблем, касающихся жизни и безопасности людей. Смилтенс потребовал предоставить информацию об обстоятельствах конкретного случая и действиях учреждения до и после инцидента, а также обобщить данные о случаях смерти, произошедших в местах заключения в 2025 году и за первые 5 месяцев 2026 года, включая самоубийство. Одновременно управление мест заключения должно представить отчет о реализованных мерах в области охраны психического здоровья несовершеннолетних заключенных, оценки и предотвращения риска самоубийства, а также о планируемых улучшениях в сфере безопасности и надзора. Министр юстиции отмечает, что особое внимание следует уделить охране психического здоровья несовершеннолетних заключенных, своевременному выявлению рисков и действиям по их предотвращению, чтобы в будущем не допустить подобных трагедий. Служба новостей латвийского телевидения сообщала, что незадолго до Рождества в больнице Олынской тюрьмы умер 17-летний юноша. В тюрьме он находился за употребление наркотических веществ и кражи. Родители были лишены родительских прав. После очередного правонарушения и отбывания наказания в тюрьме юноша попал в детское воспитательное учреждение Эзермала. Молодого человека неоднократно переводили в больницу Олынской тюрьмы из-за неконтролируемого поведения и причинения себе вреда. Руководитель структурного подразделения Рижского центра социального ухода Эзермала Агне Либере рассказала, что он совершал уже несколько попыток нанесения себе вреда, о которых было известно управлению мест заключения. Управление мест заключения отказалось комментировать случай, ссылаясь на просьбу семьи о конфиденциальности и деликатный характер темы, и указало, что начатый уголовный процесс был прекращен в феврале за отсутствием состава преступления. Мать юноши это отрицает. Она хочет говорить публично и утверждает, что не получила ясных ответов о смерти сына. Это единственный случай за последние 5 лет, когда в заключении умер несовершеннолетний. В начале этого года в Латвии проживало больше всего 38 и 39-летних жителей, свидетельствует информация Центрального статистического управления. В начале этого года в Латвии насчитывалось 1 845 096 жителей, из них 988 497 женщин и 856 599 мужчин. Из всех жителей больше всего 29 498 человек в начале этого года были в возрасте 38 лет, в том числе 15 207 мужчин и 14 291 женщина. В свою очередь, 29 348 жителей на начало этого года были в возрасте 39 лет. Из них 15 163 мужчины и 14 185 женщины. Еще 28 453 жителя были в возрасте 42 лет, в том числе 14 786 мужчин и 13 667 женщин. Кроме того, в начале этого года в стране насчитывалось 257 человек в возрасте 100 лет и старше, в том числе 226 женщин и 31 мужчина. В субботу в Латвии начался официальный период предвыборной агитации перед предстоящими осенью выборами в 15-й Сейм. Предвыборный период продлится до дня выборов 3 октября. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией в соответствии со своей компетенцией будет следить за соблюдением ограничений и запретов во время предвыборной агитации, лимитами предвыборных расходов, использованием административных ресурсов, скрытой агитацией в интернете, общественных местах и печатных изданиях. В последние годы с ростом в Латвии числа иммигрантов из стран Азии и Африки пропорционально повышается угроза радикализации мусульман, признал в беседе с журналистами начальник службы государственной безопасности Нормунд Межвиец. Он заявил, что в соответствии с международными тенденциями террористических угроз Латвии нужно быть готовой к самым разным вызовам, поэтому национальная антитеррористическая система создается на протяжении многих лет. Уровень угрозы в стране может резко возрасти в зависимости от различных объективных и субъективных факторов, подчеркнул начальник службы госбезопасности. Он напомнил, что проявления терроризма в своем техническом исполнении аналогичны диверсионным и саботажным действиям. В последние годы Латвия также сталкивается с повышенными рисками диверсии и саботажа, и источником этих угроз является Россия. При этом Межвиец подчеркнул, что организация учений на минувшей неделе не была связана с повышенным уровнем террористической угрозы Латвии. Чтобы развивать эффективную антитеррористическую систему, необходимо постоянно тренироваться и готовиться к возможной эскалации угроз, пояснил начальник СГБ. Он обратил внимание на то, что риски террористической угрозы присутствуют и в латвийском пространстве безопасности. В последние годы в Латвии растет число иммигрантов из стран Азии и Африки, где доминирующей религией является ислам, и в результате в Латвии пропорционально увеличивается угроза радикализации мусульман. Одновременно нельзя исключить присутствие в пространстве безопасности экстремистских идеологий иного характера и их представителей. Как свидетельствуют тенденции в европейском пространстве безопасности, в последние годы мы сталкиваемся с ростом угрозы левого и правого терроризма, подчеркнул глава СГБ. В 2023 и 2024 годах служба госбезопасности начала 4 уголовных процесса в связи с терроризмом, а именно по факту обучения людей проведению терактов и распространению пропаганды в интернете. Один из задержанных был несовершеннолетним, что подтверждает риски, которые могут создавать и малолетние. Еще в одном случае у человека были проблемы с психическим здоровьем, что свидетельствует и о таком факторе риска. Говоря о вербовке России латвийских подданных для диверсионной деятельности, Межвиец указал, что фактически никто из задержанных до сих пор не признался в осознанной деятельности по заданию российских спецслужб. Однако, по его словам, это сомнительно, особенно со стороны людей с криминальным прошлым. Идеологическая мотивация и пророссийские настроения присутствуют в характеристиках и профилях этих лиц, но СГБ не может сделать вывод, что они особенно выражены, пояснил начальник службы государственной безопасности. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Министр внутренних дел Янис Домброва на заседании Совета министров юстиции и внутренних дел Европейского Союза в Люксембурге призвал все государства-члены Евросоюза прекратить практику выдачи виз гражданам России и Беларуси, сообщили в МВД. Также во время заседания министр выразил поддержку инициативе Эстонии включить представителей вооруженных сил России, участвовавших в войне против Украины, в черный список Шенгенской зоны. Одновременно он призвал ЕС действовать едино и включить в этот список всех российских военных. Миграционное давление на внешние границы Европейского Союза по-прежнему остается серьезным вызовом. Мигранты, поддерживаемые властями Беларуси, продолжают пытаться незаконно пересекать границы Латвии, Литвы и Польши. Государственная пограничная охрана сталкивается с новыми вызовами, поскольку миграционное давление в этом году достигает самых высоких показателей за все время. Это не только проблема нашего региона, это вопрос безопасности всего Евросоюза, указал Домброва. Он подчеркнул, что странам, охраняющим внешние границы ЕС, необходима целевая поддержка для развития инфраструктуры и укрепления потенциала пограничной службы. Опрос, проведенный дочерней компанией банка Цитаделы CBL Asset Management, показывает, что 54% жителей Латвии были бы готовы продолжать работу по найму в пенсионном возрасте, если их доходов окажется недостаточно, и лишь 7% искали бы поддержку у близких. В возрастной группе от 18 до 29 лет 60% респондентов указывают, что при недостаточных доходах искали бы дополнительную работу или источники дохода, а 58% были бы готовы продолжать работу по найму. В группе 30-39 лет готовность продолжать работу в пенсионном возрасте особенно высока. Об этом говорят 65% опрошенных. Именно в группе 30-39 лет чаще всего появляются и решения долгосрочного финансового планирования. 23% респондентов этой группы при недостаточных доходах готовы были бы использовать накопления третьего пенсионного уровня, а 27% ранее накопленные сбережения. По мере приближения пенсионного возраста готовность продолжать работу или активно искать дополнительные доходы снижается. В группе от 60 до 74 лет работу по найму продолжили бы лишь 44%, а дополнительные доходы искали бы только 37% респондентов. В этой возрастной группе часто доминируют стратегии экономии и отказов. 25% были бы вынуждены сократить повседневные расходы, а 23% отказались бы от путешествий и культурных мероприятий. В последние годы с ростом в Латвии числа эмигрантов из стран Азии и Африки пропорционально повышается угроза радикализации мусульман, отметил начальник службы госбезопасности Норманс Межвец. Он заявил, что в соответствии с международными тенденциями террористических угроз Латвии нужно быть готовой к самым разным вызовам. Уровень угрозы в стране может резко возрасти в зависимости от различных объективных и субъективных факторов, подчеркнул Межвец. Он обратил внимание на то, что риски террористической угрозы присутствуют и в латвийском пространстве безопасности. В последние годы в Латвии растет число иммигрантов из стран Азии и Африки, где доминирующей религией является ислам. И в результате в Латвии пропорционально увеличивается угроза радикализации мусульман. Одновременно нельзя исключить присутствие в пространстве безопасности экстремистских идеологий иного характера и их представителей. Как свидетельствуют тенденции в европейском пространстве безопасности, в последние годы мы сталкиваемся с ростом угрозы левого и правого терроризма, подчеркнул Межвец. Говоря о вербовке России и латвийских подданных для диверсионной деятельности, он указал, что фактически никто из задержанных до сих пор не признался в осознанной деятельности по заданию российских спецслужб. Однако, по словам Межвеца, это сомнительно, особенно со стороны людей с криминальным прошлым. Идеологическая мотивация и пророссийские настроения присутствуют в характеристиках и профилях этих лиц, но служба госбезопасности не может сделать вывод, что они особенно выражены, пояснил Межвец. На пляжах Юрмалы планируется разместить шкафчики для хранения вещей отдыхающих, выяснило агентство «Лето». Юрмальское самоуправление объявило несколько электронных аукционов, победители которых должны будут разместить эти шкафчики на указанных участках. Ожидается, что территория будет сдана в аренду до конца 2031 года. В муниципалитете пояснили, что для повышения комфорта отдыхающих рядом с морским пляжем планируется поместить шкафчики для безопасного хранения личных вещей. Для этого городская дума решила организовать аукционы по аренде 5 мест на пляжах в Булдуре, Дзинтере, Майори и Каугури, а также 2 мест возле пляжа на парковках на улице Дзимтенес и на 36-й линии. Истребители союзников утром в понедельник 8 июня сбили беспилотник, вошедший в воздушное пространство Латвии, сообщили национальные вооруженные силы. Это первый случай, когда сбит дрон, залетевший в воздушное пространство Латвии из-за пределов страны. Ранее такие случаи фиксировались, однако до уничтожения беспилотников дело не доходило. НВС напоминают, что совместно с союзниками по НАТО они постоянно контролируют воздушное пространство, чтобы обеспечить возможность незамедлительно реагировать на потенциальные угрозы. Также НВС сообщали, что усилили возможности противовоздушной обороны на восточной границе, направив туда дополнительные подразделения. Мужская сборная Латвии по баскетболу в формате 3-3 в составе Науриса Мьезеса, Карлиса Ласманеса, Францеса Лациса и Зигмарса Раймо впервые завоевала золотые медали на чемпионате мира в Варшаве. Латвийская команда, посеянная под 7-м номером, в финале обыграла Германию со счетом 20-15. Ласманес стал лучшим бомбардиром сборной Латвии с 12 очками. Кроме того, Ласманес был признан самым ценным игроком чемпионата мира. В Латвии продолжается засуха. Май стал 10-м месяцем подряд, когда количество осадков не дотянуло до климатической нормы. В среднем по стране за прошлый месяц выпало 38,5 мм осадков. Это примерно на четверть меньше обычного уровня. При этом ситуация в регионах сильно отличается. В Мадуне дождей прошло значительно больше нормы. В Лиепае же зафиксировали абсолютный минимум. В свою очередь в Даугавпилсе оказалось больше всего дождливых дней среди крупных городов. Метеорологи отмечают, что локальные дожди не способны устранить общий дефицит влаги, поскольку осадки распределяются очень неравномерно. неравномерно. Засушливая тенденция держится с прошлого года. Весной нехватка дождей стала критической. Март оказался одним из самых сухих за всю историю наблюдений и одновременно самым теплым. Длительная нехватка осадков может сказаться на сельском хозяйстве, состоянии природы и пожарной безопасности. Чем дольше сохраняется сухая погода, тем выше риск пересыхания почвы, увеличения потребности в поливе и роста опасности возгораний. Метеорологи со своей стороны не спешат радовать благоприятными прогнозами. Май вновь оказался суше нормы, а значит, затяжной сухой период продолжается. В Латвии 71,2% всех занятых работают в сфере услуг, сообщает Центральное статистическое бюро. По данным бюро, среди всех работников сектора услуг 58% заняты в торговле, остальные 42%

0: Также в сфере искусства, развлечений и отдыха 40,5 лет. Наиболее возрастные специалисты трудятся в сфере управления недвижимостью, где средний возраст работников достигает 52 лет. Довольно высокий средний возраст работников зафиксирован в образовании 49,5 лет, а также в здравоохранении и социальной помощи 48,5 лет.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Истребители союзников по НАТО сбили дрон в воздушном пространстве Латвии, подтвердили национальные вооруженные силы. Французские истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии впервые сбили беспилотник, залетевший в Латвию из-за действий России в сфере радиоэлектронной борьбы. Утром понедельника, 8 июня, в Латвии было объявлено предупреждение о вероятной воздушной угрозе воздушному пространству. Позже военные объявили оранжевый уровень опасности в Резекненском и Лудзенском краях. Также сообщили, что угроза возможна в Алокснэнском и Балвском краях. Это первый случай, когда был сбит дрон, залетевший в воздушное пространство Латвии из-за пределов страны. Ранее такие случаи фиксировались, однако до уничтожения беспилотников дело не доходило. Угроза в воздушном пространстве Латвии миновала. Национальные вооруженные силы напоминают, что совместно с союзниками по НАТО они постоянно контролируют воздушное пространство, чтобы обеспечить возможность незамедлительно реагировать на потенциальные угрозы. Также национальные вооруженные силы сообщали, что усилили возможности противовоздушной обороны на восточной границе, направив туда дополнительные подразделения. В Латвии будет заблокирован доступ к одной из крупнейших торговых платформ Wildberries.ru, свидетельствует сообщение Национального совета по электронным СМИ. В решении указано, что на Wildberries доступны товары с символикой, связанной с Россией, СССР и войной России в Украине. Кроме того, совет решил ограничить доступ к ряду других сайтов, в том числе Labyrinth.ru и LifeLeap.ru. В решении указано, что на упомянутых сайтах распространяется контент, который оправдывает военную агрессию России в Украине, легитимизирует принадлежность России оккупированных и аннексированных территорий Украины, а также формирует позитивное отношение к России. По мнению Совета, такой контент может угрожать информационному пространству и национальной безопасности Латвии. Планируя крупные расходы, жители становятся все более осторожными, сообщил банк «Цитадель» со ссылкой на данные опроса Норстат. 43% респондентов за последние 30 дней полностью или частично отложили покупку товаров длительного пользования – мебели, электроники, бытовой техники. Аналогичная тенденция ожидается и в дальнейшем, поскольку 41% опрошенных планируют продолжать ограничивать подобные расходы. В то же время данные Центрального статистического управления выявляют противоречие между осторожностью жителей и реальными расходами, отмечают в банке. В апреле оборот розничной торговли вырос на 2,6% по сравнению с прошлым годом, а настроения предпринимателей в мае поднялись до положительного уровня, остаются позитивными как в продовольственной, так и не в продовольственной розничной торговле. Этот разрыв подтверждает, что часть общества действительно оценивает, подходящее ли сейчас время для крупных покупок, например, для замены кухонного оборудования или проведения ремонта жилья. Это отражается и в снижении индекса настроений в строительстве в мае до -8,4 пункта. С другой стороны, макроэкономические данные показывают, что двигатель потребления не остановился, комментирует экономист банка Карлис Пургелис. Рост розничной торговли в апреле в фактических ценах на 8,2% свидетельствует о том, что деньги продолжают циркулировать в экономике. По сравнению с предыдущим месяцем, увеличение розничной торговли фармацевтическими и медицинскими товарами на 5,9% указывает на то, что на расходы жителей влияют приоритеты. Иными словами, здоровью отдается предпочтение за счет других статей расходов, например, покупки одежды и обуви, где зафиксировано снижение на 7,8%, поясняет Пургалис. Данные опроса жителей и показатели настроений предпринимателей позволяют сделать вывод, что в ближайшие месяцы в розничной торговле будет преобладать прагматичный подход. Общий объем потребления в стране будет поддерживаться стабильным спросом на товары повседневного потребления и продукты питания, тогда как долгосрочные вложения в жилье или дорогую технику жители продолжат оценивать с осторожностью. Залетевший сегодня утром на территорию Латвии дрон был сбит в Берзгальской волости Резекненского края, сообщил заместитель начальника Объединенного штаба национальных вооруженных сил по вопросам поддержки бригадный генерал Каспарс Здановскис. Он уточнил, что дрон был уничтожен в 10 часов и 5 минут. Залетевший в воздушное пространство Латвии дрон был сбит недалеко от Роговки в Резекненском крае. По предварительной информации, имущество или люди в результате взрыва не пострадали. Государственный центр доноров крови призывает жителей сдавать кровь.

0: поскольку в настоящее время критически не хватает доноров всех групп крови. Запасы крови очень низкие. Для лечения пациентов в больницах ежедневно необходима помощь доноров, сообщили в центре. В этом году по сравнению с прошлым годом зарегистрировано примерно на 2500 донаций меньше. При этом спрос на компоненты крови растет. В мае медучреждения запросили на 130 доз больше, чем в апреле. С началом летнего сезона и периода отпусков активность доноров обычно снижается, однако потребность пациентов в крови не уменьшается. В центре напоминают, что и летом в больницах находятся пациенты, которым помощь доноров жизненно необходима. В первом квартале этого года в Латвии было в среднем 19 800 вакансий, что на 1800 или 8,3% меньше, чем за соответствующий период 2025 года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. В частном секторе было 10 800 вакансий, что примерно на 1100 или 9,1% меньше, чем в первом квартале прошлого года, а в публичном секторе 8 900 вакансий, что меньше примерно на 700 или 7,3%. Из всех доступных в Латвии рабочих мест, занятых и вакантных, 2,2% были вакантными. Из них в общественном секторе 3%, в частном – 1,8%. В первом квартале 2026 года в Латвии было 889 100 занятых рабочих мест, что по сравнению с первым кварталом 2025 года больше на 17,9% или 2,1%. В частном секторе количество занятых рабочих мест за год выросло на 20 400 или на 3,5%. А в общественном секторе сократилось на 2500 или 0,8%. Самая высокая доля вакансий была в основной группе профессий специалистов – 3,7%, в основной группе профессий – 3%, а также в основной группе квалифицированных работников сельского, лесного, рыбного хозяйства – 3%. Среди отраслей самая высокая доля вакансий была в госуправлении – 6%. В горнодобывающей промышленности разработке карьеров – 5,7%, в сфере административных вспомогательных услуг – 3,6%, в сфере здравоохранения и социального ухода – 2,6%. В регионах в первом квартале этого года самая высокая доля вакансий была в Риге – 2,8% или 13 900 вакансий, а самая низкая в Латгале – 1,1% или 700 вакансий. Рига вновь оказалась среди самых доступных городов Европы для короткого туристического отдыха согласно свежему рейтингу City Costs Barometer 2026. Исследование оценивает стоимость типичного уикенда в европейских городах, включая проживание, питание, транспорт и основные туристические услуги. По данным отчета, столица Латвии заняла 6-е место в рейтинге самых недорогих городов Европы. Средняя стоимость короткой поездки в Риге оценивается примерно в 321 евро за уикенд на двоих. В рейтинг также вошли Сараево, Бухарест, Тирана, Тренчин, Белград. Таким образом, Восточная Европа вновь доминирует в списке самых доступных направлений для путешествий. Аналитики отмечают, что города Балтии и Восточной Европы сохраняют ценовое преимущество за счет более низких цен на проживание, доступного общественного транспорта, стабильного туристического предложения, умеренной стоимости ресторанов и развлечений. Самым дешевым городом Европы в 2026 году стал Сараево, где стоимость короткого отдыха составляет около 252 евро. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Министр внутренних дел Янис Домброва на заседании Совета министров юстиции и внутренних дел Европейского союза в Люксембурге призвал все государства-члены Евросоюза прекратить практику выдачи виз гражданам России и Беларуси, сообщили в МВД. Также во время заседания министр выразил поддержку инициативе Эстонии включить представителей вооруженных сил России, участвовавших в войне против Украины, в черный список Шенгенской зоны. Одновременно он призвал ЕС действовать едино и включить в этот список всех российских военных. Миграционное давление на внешние границы Европейского Союза по-прежнему остается серьезным вызовом. Мигранты, поддерживаемые властями Беларуси, продолжают пытаться незаконно пересекать границы Латвии, Литвы и Польши. Государственная пограничная охрана сталкивается с новыми вызовами, поскольку миграционное давление в этом году достигает самых высоких показателей за все время. Это не только проблема нашего региона, это вопрос безопасности всего Евросоюза, указал Домброва. Он подчеркнул, что странам, охраняющим внешние границы ЕС, необходима целевая поддержка для развития инфраструктуры и укрепления потенциала пограничной службы. Опрос, проведенный дочерней компанией банка Цитаделы CBL Asset Management, показывает, что 54% жителей Латвии были бы готовы продолжать работу по найму в пенсионном возрасте, если их доходов окажется недостаточно, и лишь 7% искали бы поддержку у близких. В возрастной группе от 18 до 29 лет 60% респондентов указывают, что при недостаточных доходах искали бы дополнительную работу или источники дохода, а 58% были бы готовы продолжать работу по найму. В группе 30-39 лет готовность продолжать работу в пенсионном возрасте особенно высока. Об этом говорят 65% опрошенных. Именно в группе 30-39 лет чаще всего появляются и решения долгосрочного финансового планирования. 23% респондентов этой группы при недостаточных доходах готовы были бы использовать накопления третьего пенсионного уровня, а 27% – ранее накопленные сбережения. По мере приближения пенсионного возраста готовность продолжать работу или активно искать дополнительные доходы снижается. В группе от 60 до 74 лет работу по найму продолжили бы лишь 44%, а дополнительные доходы искали бы только 37% респондентов. В этой возрастной группе часто доминируют стратегии экономии и отказов. 25% были бы вынуждены сократить повседневные расходы, а 23% отказались бы от путешествий и культурных мероприятий. В последние годы с ростом в Латвии числа эмигрантов из стран Азии и Африки пропорционально повышается угроза радикализации мусульман, отметил начальник службы госбезопасности Норманд Межвец. Он заявил, что в соответствии с международными тенденциями террористических угроз Латвии нужно быть готовой к самым разным вызовам. Уровень угрозы в стране может резко возрасти в зависимости от различных объективных и субъективных факторов, подчеркнул Межвец. Он обратил внимание на то, что риски террористической угрозы присутствуют и в латвийском пространстве безопасности. В последние годы в Латвии растет число иммигрантов из стран Азии и Африки, где доминирующей религией является ислам, и в результате в Латвии пропорционально увеличивается угроза радикализации мусульман. Одновременно нельзя исключить присутствие в пространстве безопасности экстремистских идеологий иного характера и их представителей. Как свидетельствуют тенденции в европейском пространстве безопасности, в последние годы мы сталкиваемся с ростом угрозы левого и правого терроризма, подчеркнул Межвец. Говоря о вербовке России и латвийских подданных для диверсионной деятельности, он указал, что фактически никто из задержанных до сих пор не признался в осознанной деятельности по заданию российских спецслужб. Однако, по словам Межвеца, это сомнительно, особенно со стороны людей с криминальным прошлым. Идеологическая мотивация и пророссийские настроения присутствуют в характеристиках и профилях этих лиц, но служба госбезопасности не может сделать вывод, что они особенно выражены, пояснил Межвец. На пляжах Юрмалы планируется разместить шкафчики для хранения вещей отдыхающих, выяснило агентство «Лето». Юрмальское самоуправление объявило несколько электронных аукционов, победители которых должны будут разместить эти шкафчики на указанных участках. Ожидается, что территория будет сдана в аренду до конца 2031 года. В муниципалитете пояснили, что для повышения комфорта отдыхающих рядом с морским пляжем планируется поместить шкафчики для безопасного хранения личных вещей. Для этого городская дума решила организовать аукционы по аренде 5 мест на пляжах в Булдуре, Дзинтере, Майори и Каугури, а также 2 мест возле пляжа на парковках на улице Дзимтенес и на 36-й линии. Мужская сборная Латвии по баскетболу в формате 3x3 в составе Науриса Мьезеса, Карлиса Ласманеса, Францеса Лациса и Зигмарса Раймо впервые завоевала золотые медали на чемпионате мира в Варшаве. Латвийская команда, посеянная под 7-м номером, в финале обыграла Германию со счетом 20-15. Ласманес стал лучшим бомбардиром сборной Латвии с 12 очками. Кроме того, Ласманес был признан самым ценным игроком чемпионата мира. В Латвии продолжается засуха. Май стал 10-м месяцем подряд, когда количество осадков не дотянуло до климатической нормы. В среднем по стране за прошлый месяц выпало 38,5 мм осадков. Это примерно на четверть меньше обычного уровня. При этом ситуация в регионах сильно отличается. В Мадуне дождей прошло значительно больше нормы. В Лепе же зафиксировали абсолютный минимум. В свою очередь, в Даугавпилсе оказалось больше всего дождливых дней среди крупных городов. Метеорологи отмечают, что локальные дожди не способны устранить общий дефицит влаги, поскольку осадки распределяются очень неравномерно. Засушливая тенденция держится с прошлого года. Весной нехватка дождей стала критической. Март оказался одним из самых сухих за всю историю наблюдений и одновременно самым теплым. Длительная нехватка осадков может сказаться на сельском хозяйстве, состоянии природы и пожарной безопасности. Чем дольше сохраняется сухая погода, тем выше риск пересыхания почвы, увеличения потребности в поливе и роста опасности возгораний. Метеорологи со своей стороны не спешат радовать благоприятными прогнозами. Май вновь оказался суше нормы, а значит, затяжной сухой период продолжается. В Латвии 71,2% всех занятых работают в сфере услуг, сообщает Центральное статистическое бюро. По данным бюро, среди всех работников сектора услуг 58% заняты в торговле, остальные 42% работают в госуправлении, включая полицию, пожарную службу и систему обязательного социального страхования, а также в образовании, здравоохранении, социальной сфере, культуре, индустрии развлечений и отдыха. В производственном секторе заняты 21,6% работающих жителей страны, а в сельском хозяйстве 6,8%. Самыми молодыми работниками в среднем являются сотрудники отрасли информационных и коммуникационных технологий. Их средний возраст составляет 36,5 лет. Сравнительно молодые сотрудники работают в гостиничном и ресторанном бизнесе 39 лет, а также в сфере искусства, развлечений и отдыха 40,5 лет. Наиболее возрастные специалисты трудятся в сфере управления недвижимостью, где средний возраст работников достигает 52 лет. Довольно высокий средний возраст работников зафиксирован в образовании 49,5 лет, а также в здравоохранении и социальной помощи 48,5 лет.

0: Над янтарным берегом 4 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Министр юстиции Эдвард Смилтенс поручил управлению мест заключения до 10 июня представить подробный отчет о случае смерти несовершеннолетнего заключенного в больнице Олынской тюрьмы, а также об общей ситуации со случаями смерти и самоубийств в местах заключения. Как сообщили в Департаменте коммуникации Министерства юстиции, резолюция была издана после опубликованной в СМИ информации о происшествии в больнице Олынской тюрьмы и статистике смертных случаев в местах заключения. В прошлом году в местах заключения ушли из жизни 32 человека. Смилтенс подчеркивает, что необходимо обеспечить ясность в отношении произошедшего и убедиться, что из таких случаев делают выводы. Министр юстиции обращает внимание на то, что государство не должно отворачиваться от проблем, касающихся жизни и безопасности людей. Смилтенс потребовал предоставить информацию об обстоятельствах конкретного случая и действиях учреждения до и после инцидента, а также обобщить данные о случаях смерти, произошедших в местах заключения в 2025 году и за первые 5 месяцев 2026 года, включая самоубийство. Одновременно управление мест заключения должно представить отчет о реализованных мерах в области охраны психического здоровья несовершеннолетних заключенных, оценки и предотвращения риска самоубийства, а также о планируемых улучшениях в сфере безопасности и надзора. Министр юстиции отмечает, что особое внимание следует уделить охране психического здоровья несовершеннолетних заключенных, своевременному выявлению рисков и действиям по их предотвращению, чтобы в будущем не допустить подобных трагедий. Служба новостей латвийского телевидения сообщала, что незадолго до Рождества в больнице Олынской тюрьмы умер 17-летний юноша. В тюрьме он находился за употребление наркотических веществ и кражи. Родители были лишены родительских прав. После очередного правонарушения и отбывания наказания в тюрьме юноша попал в детское воспитательное учреждение Эзермала. Молодого человека неоднократно переводили в больницу Олынской тюрьмы из-за неконтролируемого поведения и причинения себе вреда. Руководитель структурного подразделения Рижского центра социального ухода Эзермала Агне Либере рассказала, что он совершал уже несколько попыток нанесения себе вреда, о которых было известно управлению мест заключения. Управление мест заключения отказалось комментировать случай, ссылаясь на просьбу семьи о конфиденциальности и деликатный характер темы, и указало, что начатый уголовный процесс был прекращен в феврале за отсутствием состава преступления. Мать юноши это отрицает. Она хочет говорить публично и утверждает, что не получила ясных ответов о смерти сына. Это единственный случай за последние 5 лет, когда в заключении умер несовершеннолетний. В начале этого года в Латвии проживало больше всего 38- и 39-летних жителей, свидетельствует информация Центрального статистического управления. В начале этого года в Латвии насчитывалось 1 миллион 845 тысяч 96 жителей, из них 988 тысяч 497 женщин и 856 тысяч 599 мужчин. Из всех жителей больше всего 29 498 человек в начале этого года были в возрасте 38 лет, в том числе 15 207 мужчин и 14 291 женщина. В свою очередь, 29 348 жителей на начало этого года были в возрасте 39 лет. Из них 15 163 мужчины и 14 185 женщины. Еще 28 453 жителя были в возрасте 42 лет, в том числе 14 786 мужчин и 13 667 женщин. Кроме того, в начале этого года в стране насчитывалось 257 человек в возрасте 100 лет и старше, в том числе 226 женщин и 31 мужчина. В субботу в Латвии начался официальный период предвыборной агитации перед предстоящими осенью выборами в 15-й Сейм. Предвыборный период продлится до дня выборов 3 октября. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией в соответствии со своей компетенцией будет следить за соблюдением ограничений и запретов во время предвыборной агитации, лимитами предвыборных расходов, использованием административных ресурсов, скрытой агитацией в интернете, общественных местах и печатных изданиях. В последние годы с ростом в Латвии числа иммигрантов из стран Азии и Африки пропорционально повышается угроза радикализации мусульман, признал в беседе с журналистами начальник службы государственной безопасности Нормунд Межвиец. Он заявил, что в соответствии с международными тенденциями террористических угроз Латвии нужно быть готовой к самым разным вызовам, поэтому национальная антитеррористическая система создается на протяжении многих лет. Уровень угрозы в стране может резко возрасти в зависимости от различных объективных и субъективных факторов, подчеркнул начальник службы госбезопасности. Он напомнил, что проявления терроризма в своем техническом исполнении аналогичны диверсионным и саботажным действиям. В последние годы Латвия также сталкивается с повышенными рисками диверсии и саботажа, и источником этих угроз является Россия. При этом Межвиец подчеркнул, что организация учений на минувшей неделе не была связана с повышенным уровнем террористической угрозы Латвии. Чтобы развивать эффективную антитеррористическую систему, необходимо постоянно тренироваться и готовиться к возможной эскалации угроз, пояснил начальник СГБ. Он обратил внимание на то, что риски террористической угрозы присутствуют и в латвийском пространстве безопасности. В последние годы в Латвии растет число иммигрантов из стран Азии и Африки, где доминирующей религией является ислам, и в результате в Латвии пропорционально увеличивается угроза радикализации мусульман. Одновременно нельзя исключить присутствие в пространстве безопасности экстремистских идеологии иного характера и их представителей. Как свидетельствуют тенденции в европейском пространстве безопасности, в последние годы мы сталкиваемся с ростом угрозы левого и правого терроризма, подчеркнул глава СГБ. В 2023 и 2024 годах служба госбезопасности начала 4 уголовных процесса в связи с терроризмом, а именно по факту обучения людей проведению терактов и распространению пропаганды в интернете. Один из задержанных был несовершеннолетним, что подтверждает риски, которые могут создавать и малолетние. Еще в одном случае у человека были проблемы с психическим здоровьем, что свидетельствует и о таком факторе риска. Говоря о вербовке России латвийских подданных для диверсионной деятельности, Межвиец указал, что фактически никто из задержанных до сих пор не признался в осознанной деятельности по заданию российских спецслужб. Однако, по его словам, это сомнительно, особенно со стороны людей с криминальным прошлым. Идеологическая мотивация и пророссийские настроения присутствуют в характеристиках и профилях этих лиц, но СГБ не может сделать вывод, что они особенно выражены, пояснил начальник службы государственной безопасности. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Министр внутренних дел Янис Домброва на заседании Совета министров юстиции и внутренних дел Европейского Союза в Люксембурге призвал все государства-члены Евросоюза прекратить практику выдачи виз гражданам России и Беларуси, сообщили в МВД. Также во время заседания министр выразил поддержку инициативе Эстонии включить представителей вооруженных сил России, участвовавших в войне против Украины, в черный список Шенгенской зоны. Одновременно он призвал ЕС действовать едино и включить в этот список всех российских военных. Миграционное давление на внешние границы Европейского Союза по-прежнему остается серьезным вызовом. Мигранты, поддерживаемые властями Беларуси, продолжают пытаться незаконно пересекать границы Латвии, Литвы и Польши. Государственная пограничная охрана сталкивается с новыми вызовами, поскольку миграционное давление в этом году достигает самых высоких показателей за все время. Это не только проблема нашего региона, это вопрос безопасности всего Евросоюза, указал Домброва. Он подчеркнул, что странам, охраняющим внешние границы ЕС, необходима целевая поддержка для развития инфраструктуры и укрепления потенциала пограничной службы. Опрос, проведенный дочерней компанией банка «Цитаделы» CBL Asset Management, показывает, что 54% жителей Латвии были бы готовы продолжать работу по найму в пенсионном возрасте, если их доходов окажется недостаточно, и лишь 7% искали бы поддержку у близких. В возрастной группе от 18 до 29 лет 60% респондентов указывают, что при недостаточных доходах искали бы дополнительную работу или источники дохода, а 58% были бы готовы продолжать работу по найму. В группе 30-39 лет готовность продолжать работу в пенсионном возрасте особенно высока. Об этом говорят 65% опрошенных. Именно в группе 30-39 лет чаще всего появляются и решения долгосрочного финансового планирования. 23% респондентов этой группы при недостаточных доходах готовы были бы использовать накопления третьего пенсионного уровня, а 27% ранее накопленные сбережения. По мере приближения пенсионного возраста готовность продолжать работу или активно искать дополнительные доходы снижается. В группе от 60 до 74 лет работу по найму продолжили бы лишь 44%, а дополнительные доходы искали бы только 37% респондентов. В этой возрастной группе часто доминируют стратегии экономии и отказов. 25% были бы вынуждены сократить повседневные расходы, а 23% отказались бы от путешествий и культурных мероприятий. В последние годы с ростом в Латвии числа эмигрантов из стран Азии и Африки пропорционально повышается угроза радикализации мусульман, отметил начальник службы госбезопасности Норманс Межвец. Он заявил, что в соответствии с международными тенденциями террористических угроз Латвии нужно быть готовой к самым разным вызовам. Уровень угрозы в стране может резко возрасти в зависимости от различных объективных и субъективных факторов, подчеркнул Межвец. Он обратил внимание на то, что риски террористической угрозы присутствуют и в латвийском пространстве безопасности. В последние годы в Латвии растет число иммигрантов из стран Азии и Африки, где доминирующей религией является ислам. И в результате в Латвии пропорционально увеличивается угроза радикализации мусульман. Одновременно нельзя исключить присутствие в пространстве безопасности экстремистских идеологий иного характера и их представителей. Как свидетельствуют тенденции в европейском пространстве безопасности, в последние годы мы сталкиваемся с ростом угрозы левого и правого терроризма, подчеркнул Межвец. Говоря о вербовке России и латвийских подданных для диверсионной деятельности, он указал, что фактически никто из задержанных до сих пор не признался в осознанной деятельности по заданию российских спецслужб. Однако, по словам Межвеца, это сомнительно, особенно со стороны людей с криминальным прошлым. Идеологическая мотивация и пророссийские настроения присутствуют в характеристиках и профилях этих лиц, но служба госбезопасности не может сделать вывод, что они особенно выражены, пояснил Межвец. На пляжах Юрмалы планируется разместить шкафчики для хранения вещей отдыхающих, выяснило агентство «Лето». Юрмальское самоуправление объявило несколько электронных аукционов, победители которых должны будут разместить эти шкафчики на указанных участках. Ожидается, что территория будет сдана в аренду до конца 2031 года. В муниципалитете пояснили, что для повышения комфорта отдыхающих рядом с морским пляжем планируется поместить шкафчики для безопасного хранения личных вещей. Для этого городская дума решила организовать аукционы по аренде 5 мест на пляжах в Булдуре, Дзинтере, Майори и Каугури, а также 2 мест возле пляжа на парковках на улице Дзимтенес и на 36-й линии. Истребители союзников утром в понедельник 8 июня сбили беспилотник, вошедший в воздушное пространство Латвии, сообщили национальные вооруженные силы. Это первый случай, когда сбит дрон, залетевший в воздушное пространство Латвии из-за пределов страны. Ранее такие случаи фиксировались, однако до уничтожения беспилотников дело не доходило. НВС напоминают, что совместно с союзниками по НАТО они постоянно контролируют воздушное пространство, чтобы обеспечить возможность незамедлительно реагировать на потенциальные угрозы. Также НВС сообщали, что усилили возможности противовоздушной обороны на восточной границе, направив туда дополнительные подразделения. Мужская сборная Латвии по баскетболу в формате 3-3 в составе Науриса Мезеса, Карлиса Ласманеса, Францеса Лациса и Зигмарса Раймо впервые завоевала золотые медали на чемпионате мира в Варшаве. Латвийская команда, посеянная под 7-м номером, в финале обыграла Германию со счетом 20-15. Ласманес стал лучшим бомбардиром сборной Латвии с 12 очками. Кроме того, Ласманес был признан самым ценным игроком чемпионата мира. В Латвии продолжается засуха. Май стал 10-м месяцем подряд, когда количество осадков не дотянуло до климатической нормы. В среднем по стране за прошлый месяц выпало 38,5 мм осадков. Это примерно на четверть меньше обычного уровня. При этом ситуация в регионах сильно отличается. В Мадуне дождей прошло значительно больше нормы. В Лиепае же зафиксировали абсолютный минимум. В свою очередь в Даугавпилсе оказалось больше всего дождливых дней среди крупных городов. Метеорологи отмечают, что локальные дожди не способны устранить общий дефицит влаги, поскольку осадки распределяются очень неравномерно. Засушливая тенденция держится с прошлого года. Весной нехватка дождей стала критической. Март оказался одним из самых сухих за всю историю наблюдений, и одновременно самым теплым. Длительная нехватка осадков может сказаться на сельском хозяйстве, состоянии природы и пожарной безопасности. Чем дольше сохраняется сухая погода, тем выше риск пересыхания почвы, увеличения потребности в поливе и роста опасности возгораний. Метеорологи со своей стороны не спешат радовать благоприятными прогнозами. Май вновь оказался суше нормы, а значит, затяжной сухой период продолжается. В Латвии 71,2% всех занятых работают в сфере услуг, сообщает Центральное статистическое бюро. По данным бюро, среди всех работников сектора услуг 58% заняты в торговле, остальные 42% работают в госуправлении, включая полицию, пожарную службу и систему обязательного социального страхования, а также в образовании, здравоохранении, социальной сфере, культуре, индустрии развлечений и отдыха. В производственном секторе заняты 21,6% работающих жителей страны, а в сельском хозяйстве 6,8%. Самыми молодыми работниками в среднем являются сотрудники отрасли информационных и коммуникационных технологий. Их средний возраст составляет 36,5 лет. Сравнительно молодые сотрудники работают в гостиничном и ресторанном бизнесе 39 лет, а

Телемиссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии впервые сбили беспилотник, залетевший в Латвию из-за действий России в сфере радиоэлектронной борьбы. Утром понедельника, 8 июня, в Латвии было объявлено предупреждение о вероятной воздушной угрозе воздушному пространству. Позже военные объявили оранжевый уровень опасности в Резекненском и Лудзенском краях, а также сообщили, что угроза возможна в Алукснэнском и Балвском краях. Это первый случай, когда был сбит дрон, залетевший в воздушное пространство Латвии из-за пределов страны. Ранее такие случаи фиксировались, однако до уничтожения беспилотников дело не доходило. Угроза в воздушном пространстве Латвии миновала. Национальные вооруженные силы напоминают, что совместно с союзниками по НАТО они постоянно контролируют воздушное пространство, чтобы обеспечить возможность незамедлительно реагировать на потенциальные угрозы. Также национальные вооруженные силы сообщали, что усилили возможности противовоздушной обороны на восточной границе, направив туда дополнительные подразделения. В Латвии будет заблокирован доступ к одной из крупнейших торговых платформ Wildberries.ru, свидетельствует сообщение Национального совета по электронным СМИ. В решении указано, что на Wildberries доступны товары с символикой, связанные с Россией, СССР и войной России в Украине. Кроме того, совет решил ограничить доступ к ряду других сайтов, в том числе Labyrinth.ru и LifeLeap.ru. В решении указано, что на упомянутых сайтах распространяется контент, который оправдывает военную агрессию России в Украине, легитимизируют принадлежность России оккупированных и аннексированных территорий Украины, а также формируют позитивное отношение к России. По мнению Совета, такой контент может угрожать информационному пространству и национальной безопасности Латвии. Планируя крупные расходы, жители становятся все более осторожными, сообщил банк «Цитадель» со ссылкой на данные опроса Норстат. 43% респондентов за последние 30 дней полностью или частично отложили покупку товаров длительного пользования – мебели, электроники, бытовой техники. Аналогичная тенденция ожидается и в дальнейшем, поскольку 41% опрошенных планируют продолжать ограничивать подобные расходы. В то же время данные Центрального статистического управления выявляют противоречие между осторожностью жителей и реальными расходами, отмечают в банке. В апреле оборот розничной торговли вырос на 2,6% по сравнению с прошлым годом, а настроения предпринимателей в мае поднялись до положительного уровня, остаются позитивными как в продовольственной, так и не в продовольственной розничной торговле. Этот разрыв подтверждает, что часть общества действительно оценивает, подходящее ли сейчас время для крупных покупок, например, для замены кухонного оборудования или проведения ремонта жилья. Это отражается и в снижении индекса настроений в строительстве в мае до -8,4 пункта. С другой стороны, макроэкономические данные показывают, что двигатель потребления не остановился, комментирует экономист банка Карлис Пургелис. Рост розничной торговли в апреле в фактических ценах на 8,2% свидетельствует о том, что деньги продолжают циркулировать в экономике. По сравнению с предыдущим месяцем, увеличение розничной торговли фармацевтическими и медицинскими товарами на 5,9% указывает на то, что на расходы жителей влияют приоритеты. Иными словами, здоровью отдается предпочтение за счет других статей расходов, например, покупки одежды и обуви, где зафиксировано снижение на 7,8%, поясняет Пургелис. Данные опроса жителей и показатели настроений предпринимателей позволяют сделать вывод, что в ближайшие месяцы в розничной торговле будет преобладать прагматичный подход. Общий объем потребления в стране будет поддерживаться стабильным спросом на товары повседневного потребления и продукты питания, тогда как долгосрочные вложения в жилье или дорогую технику жители продолжат оценивать с осторожностью. Залетевший сегодня утром на территорию Латвии дрон был сбит в Берзгальской волости Резекненского края, сообщил заместитель начальника Объединенного штаба национальных вооруженных сил по вопросам поддержки бригадный генерал Каспарс Здановскис. Он уточнил, что дрон был уничтожен в 10 часов и 5 минут. Залетевший в воздушное пространство Латвии дрон был сбит недалеко от Роговки в Резекненском крае. По предварительной информации, имущество или люди в результате взрыва не пострадали. Государственный центр доноров крови призывает жителей сдавать кровь, поскольку в настоящее время критически не хватает доноров всех групп крови. Запасы крови очень низкие, для лечения пациентов в больницах ежедневно необходима помощь доноров, сообщили в центре. В этом году по сравнению с прошлым годом зарегистрировано примерно на 2500 донаций меньше. При этом спрос на компоненты крови растет. В мае медучреждения запросили на 130 доз больше, чем в апреле. С началом летнего сезона и периода отпусков активность доноров обычно снижается.
снижается, однако потребность пациентов в крови не уменьшается. В центре напоминают, что и летом в больницах находятся пациенты, которым помощь доноров

0: жизненно необходимо. В первом квартале этого года в Латвии было в среднем 19 800 вакансий, что на 1800 или 8,3% меньше, чем за соответствующий период 2025 года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. В частном секторе было 10 800 вакансий, что примерно на 1100 или 9,1% меньше, чем в первом квартале прошлого года, а в публичном секторе 8 900 вакансий, что меньше примерно на 700 или 7,3%. Из всех доступных в Латвии рабочих мест, занятых и вакантных, 2,2% были вакантными. Из них в общественном секторе 3%, в частном – 1,8%. В первом квартале 2026 года в Латвии было 889 100 занятых рабочих мест, что по сравнению с первым кварталом 2025 года больше на 17,9% или 2,1%. В частном секторе количество занятых рабочих мест за год выросло на 20 400 или на 3,5%. А в общественном секторе сократилось на 2500 или 0,8%. Самая высокая доля вакансий была в основной группе профессий специалистов – 3,7%, в основной группе профессий – 3%, а также в основной группе квалифицированных работников сельского, лесного, рыбного хозяйства – 3%. Среди отраслей самая высокая доля вакансий была в госуправлении – 6%, в горнодобывающей промышленности разработки карьеров – 5,7%, в сфере административных вспомогательных услуг – 3,6%, в сфере здравоохранения и социального ухода – 2,6%. В регионах в первом квартале этого года самая высокая доля вакансий была в Риге – 2,8% или 13 900 вакансий, а самая низкая – в Латгале – 1,1% или 700 вакансий. Рига вновь оказалась среди самых доступных городов Европы для короткого туристического отдыха согласно свежему рейтингу City Costs Barometer 2026. Исследование оценивает стоимость типичного уикенда в европейских городах, включая проживание, питание, транспорт и основные туристические услуги. По данным отчета, столица Латвии заняла 6-е место в рейтинге самых недорогих городов Европы. Средняя стоимость короткой поездки в Риге оценивается примерно в 321 евро за уикенд на двоих. В рейтинг также вошли Сараево, Бухарест, Тирана, Тренчин, Белград. Таким образом, Восточная Европа вновь доминирует в списке самых доступных направлений для путешествий. Аналитики отмечают, что города Балтии и Восточной Европы сохраняют ценовое преимущество за счет более низких цен на проживание, доступного общественного транспорта, стабильного туристического предложения, умеренной стоимости ресторанов и развлечений. Самым дешевым городом Европы в 2026 году стал Сараево, где стоимость короткого отдыха составляет около 252 евро. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Министр внутренних дел Янис Домброва на заседании Совета министров юстиции и внутренних дел Европейского союза в Люксембурге призвал все государства-члены Евросоюза прекратить практику выдачи виз гражданам России и Беларуси, сообщили в МВД. Также во время заседания министр выразил поддержку инициативе Эстонии включить представителей вооруженных сил России, участвовавших в войне против Украины, в черный список Шенгенской зоны. Одновременно он призвал ЕС действовать едино и включить в этот список всех российских военных. Миграционное давление на внешние границы Европейского Союза по-прежнему остается серьезным вызовом. Мигранты, поддерживаемые властями Беларуси, продолжают пытаться незаконно пересекать границы Латвии, Литвы и Польши. Государственная пограничная охрана сталкивается с новыми вызовами, поскольку миграционное давление в этом году достигает самых высоких показателей за все время. Это не только проблема нашего региона, это вопрос безопасности всего Евросоюза, указал Домброва. Он подчеркнул, что странам, охраняющим внешние границы ЕС, необходима целевая поддержка для развития инфраструктуры и укрепления потенциала пограничной службы. Опрос, проведенный дочерней компанией банка Цитадела CBL Asset Management, показывает, что 54% жителей Латвии были бы готовы продолжать работу по найму в пенсионном возрасте, если их доходов окажется недостаточно, и лишь 7% искали бы поддержку у близких. В возрастной группе от 18 до 29 лет 60% респондентов указывают, что при недостаточных доходах искали бы дополнительную работу или источники дохода, а 58% были бы готовы продолжать работу по найму. В группе 30-39 лет готовность продолжать работу в пенсионном возрасте особенно высока. Об этом говорят 65% опрошенных. Именно в группе 30-39 лет чаще всего появляются и решения долгосрочного финансового планирования. 23% респондентов этой группы при недостаточных доходах готовы были бы использовать накопления третьего пенсионного уровня, а 27% – ранее накопленные сбережения. По мере приближения пенсионного возраста готовность продолжать работу или активно искать дополнительные доходы снижается. В группе от 60 до 74 лет работу по найму продолжили бы лишь 44%, а дополнительные доходы искали бы только 37% респондентов. В этой возрастной группе часто доминируют стратегии экономии и отказов. 25% были бы вынуждены сократить повседневные расходы, а 23% отказались бы от путешествий и культурных мероприятий. В последние годы с ростом в Латвии числа эмигрантов из стран Азии и Африки пропорционально повышается угроза радикализации мусульман, отметил начальник службы госбезопасности Норманс Межвец. Он заявил, что в соответствии с международными тенденциями террористических угроз Латвии нужно быть готовой к самым разным вызовам. Уровень угрозы в стране может резко возрасти в зависимости от различных объективных и субъективных факторов, подчеркнул Межвец. Он обратил внимание на то, что риски террористической угрозы присутствуют и в латвийском пространстве безопасности. В последние годы в Латвии растет число иммигрантов из стран Азии и Африки, где доминирующей религией является ислам, и в результате в Латвии пропорционально увеличивается угроза радикализации мусульман. Одновременно нельзя исключить присутствие в пространстве безопасности экстремистских идеологий иного характера и их представителей. Как свидетельствуют тенденции в европейском пространстве безопасности, в последние годы мы сталкиваемся с ростом угрозы левого и правого терроризма, подчеркнул Межвец. Говоря о вербовке России и латвийских подданных для диверсионной деятельности, он указал, что фактически никто из задержанных до сих пор не признался в осознанной деятельности по заданию российских спецслужб. Однако, по словам Межвеца, это сомнительно, особенно со стороны людей с криминальным прошлым. Идеологическая мотивация и пророссийские настроения присутствуют в характеристиках и профилях этих лиц, но служба госбезопасности не может сделать вывод, что они особенно выражены, пояснил Межвец. На пляжах Юрмалы планируется разместить шкафчики для хранения вещей отдыхающих, выяснило агентство «Лето». Юрмальское самоуправление объявило несколько электронных аукционов, победители которых должны будут разместить эти шкафчики на указанных участках. Ожидается, что территория будет сдана в аренду до конца 2031 года. В муниципалитете пояснили, что для повышения комфорта отдыхающих рядом с морским пляжем планируется поместить шкафчики для безопасного хранения личных вещей. Для этого городская дума решила организовать аукционы по аренде 5 мест на пляжах в Булдуре, Дзинтере, Майори и Каугури, а также 2 мест возле пляжа на парковках на улице Дзимтенес и на 36-й линии. Мужская сборная Латвии по баскетболу в формате 3-3 в составе Науриса Мьезеса, Карлиса Ласманеса, Францеса Лациса и Зигмарса Райму впервые завоевала золотые медали на чемпионате мира в Варшаве. Латвийская команда, посеянная под 7-м номером, в финале обыграла Германию со счетом 20-15. Ласманес стал лучшим бомбардиром сборной Латвии с 12 очками. Кроме того, Ласманес был признан самым ценным игроком чемпионата мира. В Латвии продолжается засуха. Май стал 10-м месяцем подряд, когда количество осадков не дотянуло до климатической нормы. В среднем по стране за прошлый месяц выпало 38,5 мм осадков. Это примерно на четверть меньше обычного уровня. При этом ситуация в регионах сильно отличается. В Мадуне дождей прошло значительно больше нормы. В Лиепае же зафиксировали абсолютный минимум. В свою очередь в Даугавпилсе оказалось больше всего дождливых дней среди крупных городов. Метеорологи отмечают, что локальные дожди не способны устранить общий дефицит влаги, поскольку осадки распределяются очень неравномерно. Засушливая тенденция держится с прошлого года. Весной нехватка дождей стала критической. Март оказался одним из самых сухих за всю историю наблюдений и одновременно самым теплым. Длительная нехватка осадков может сказаться на сельском хозяйстве, состоянии природы и пожарной безопасности. Чем дольше сохраняется сухая погода, тем выше риск пересыхания почвы, увеличения потребности в поливе и роста опасности возгораний. Метеорологи со своей стороны не спешат радовать благоприятными прогнозами. Май вновь оказался суше нормы, а значит, затяжной сухой период продолжается. В Латвии 71,2% всех занятых работают в сфере услуг, сообщает Центральное статистическое бюро. По данным бюро, среди всех работников сектора услуг 58% заняты в торговле, остальные 42% работают в госуправлении, включая полицию, пожарную службу и систему обязательного социального страхования, а также в образовании, здравоохранении, социальной сфере, культуре, индустрии развлечений и отдыха. В производственном секторе заняты 21,6% работающих жителей страны, а в сельском хозяйстве 6,8%. Самыми молодыми работниками в среднем являются сотрудники отрасли информационных и коммуникационных технологий. Их средний возраст составляет 36,5 лет. Сравнительно молодые сотрудники работают в гостиничном и ресторанном бизнесе 39 лет, а также в сфере искусства, развлечений и отдыха 40,5 лет. Наиболее возрастные специалисты трудятся в сфере управления недвижимостью, где средний возраст работников достигает 52 лет. Довольно высокий средний возраст работников зафиксирован в образовании 49,5 лет, а также в здравоохранении и социальной помощи 48,5 лет.

0: Над янтарным берегом 5 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Министр юстиции Эдвардс Милтенс поручил управлению мест заключения до 10 июня представить подробный отчет о случае смерти несовершеннолетнего заключенного в больнице Олынской тюрьмы, а также об общей ситуации со случаями смерти и самоубийств в местах заключения. Как сообщили в Департаменте коммуникации Министерства юстиции, резолюция была издана после опубликованной в СМИ информации о происшествии в больнице Олынской тюрьмы и статистики смертных случаев в местах заключения. В прошлом году в местах заключения ушли из жизни 32 человека. Смилтенс подчеркивает, что необходимо обеспечить ясность в отношении произошедшего и убедиться, что из таких случаев делают выводы. Министр юстиции обращает внимание на то, что государство не должно отворачиваться от проблем, касающихся жизни и безопасности людей. Смилтенс потребовал предоставить информацию об обстоятельствах конкретного случая и действиях учреждения до и после инцидента, а также обобщить данные о случаях смерти, произошедших в местах заключения в 2025 году и за первые 5 месяцев 2026 года, включая самоубийство. Одновременно управление мест заключения должно представить отчет о реализованных мерах в области охраны психического здоровья несовершеннолетних заключенных, оценки и предотвращения риска самоубийства, а также о планируемых улучшениях в сфере безопасности и надзора. Министр юстиции отмечает, что особое внимание следует уделить охране психического здоровья несовершеннолетних заключенных, своевременному выявлению рисков и действиям по их предотвращению, чтобы в будущем не допустить подобных трагедий. Служба новостей латвийского телевидения сообщала, что незадолго до Рождества в больнице Олынской тюрьмы умер 17-летний юноша. В тюрьме он находился за употребление наркотических веществ и кражи. Родители были лишены родительских прав. После очередного правонарушения и отбывания наказания в тюрьме юноша попал в детское воспитательное учреждение Эзермала. Молодого человека неоднократно переводили в больницу Олынской тюрьмы из-за неконтролируемого поведения и причинения себе вреда. Руководитель структурного подразделения Рижского центра социального ухода Эзермала Агне Либере рассказала, что он совершал уже несколько попыток нанесения себе вреда, о которых было известно управлению мест заключения. Управление мест заключения отказалось комментировать случай, ссылаясь на просьбу семьи о конфиденциальности и деликатный характер темы, и указало, что начатый уголовный процесс был прекращен в феврале за отсутствием состава преступления. Мать юноши это отрицает. Она хочет говорить публично и утверждает, что не получила ясных ответов о смерти сына. Это единственный случай за последние 5 лет, когда в заключении умер несовершеннолетний. В начале этого года в Латвии проживало больше всего 38- и 39-летних жителей, свидетельствует информация Центрального статистического управления. В начале этого года в Латвии насчитывалось 1 845 096 жителей, из них 988 497 женщин и 856 599 мужчин. Из всех жителей больше всего 29 498 человек в начале этого года были в возрасте 38 лет, в том числе 15 207 мужчин и 14 291 женщина. В свою очередь, 29 348 жителей на начало этого года были в возрасте 39 лет. Из них 15 163 мужчины и 14 185 женщины. Еще 28 453 жителя были в возрасте 42 лет, в том числе 14 786 мужчин и 13 667 женщин. Кроме того, в начале этого года в стране насчитывалось 257 человек в возрасте 100 лет и старше, в том числе 226 женщин и 31 мужчина. В субботу в Латвии начался официальный период предвыборной агитации перед предстоящими осенью выборами в 15-й Сейм. Предвыборный период продлится до дня выборов 3 октября. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией в соответствии со своей компетенцией будет следить за соблюдением ограничений и запретов во время предвыборной агитации, лимитами предвыборных расходов, использованием административных ресурсов, скрытой агитацией в интернете, общественных местах и печатных изданиях. В последние годы с ростом в Латвии числа иммигрантов из стран Азии и Африки пропорционально повышается угроза радикализации мусульман, признал в беседе с журналистами начальник службы государственной безопасности Нормунд Межвиец. Он заявил, что в соответствии с международными тенденциями террористических угроз Латвии нужно быть готовой к самым разным вызовам, поэтому национальная антитеррористическая система создается на протяжении многих лет. Уровень угрозы в стране может резко возрасти в зависимости от различных объективных и субъективных факторов, подчеркнул начальник службы госбезопасности. Он напомнил, что проявления терроризма в своем техническом исполнении аналогичны диверсионным и саботажным действиям. В последние годы Латвия также сталкивается с повышенными рисками диверсии и саботажа, и источником этих угроз является Россия. При этом Межвиец подчеркнул, что организация учений на минувшей неделе не была связана с повышенным уровнем террористической угрозы Латвии. Чтобы развивать эффективную антитеррористическую систему, необходимо постоянно тренироваться и готовиться к возможной эскалации угроз, пояснил начальник СГБ. Он обратил внимание на то, что риски террористической угрозы присутствуют и в латвийском пространстве безопасности. В последние годы в Латвии растет число иммигрантов из стран Азии и Африки, где доминирующей религией является ислам, и в результате в Латвии пропорционально увеличивается угроза радикализации мусульман. Одновременно нельзя исключить присутствие в пространстве безопасности экстремистских идеологии иного характера и их представителей. Как свидетельствуют тенденции в европейском пространстве безопасности, в последние годы мы сталкиваемся с ростом угрозы левого и правого терроризма, подчеркнул глава СГБ. В 2023 и 2024 годах служба госбезопасности начала 4 уголовных процесса в связи с терроризмом, а именно по факту обучения людей проведению терактов и распространению пропаганды в интернете. Один из задержанных был несовершеннолетним, что подтверждает риски, которые могут создавать и малолетние. Еще в одном случае у человека были проблемы с психическим здоровьем, что свидетельствует и о таком факторе риска. Говоря о вербовке России латвийских подданных для диверсионной деятельности, Межвиец указал, что фактически никто из задержанных до сих пор не признался в осознанной деятельности по заданию российских спецслужб. Однако, по его словам, это сомнительно, особенно со стороны людей с криминальным прошлым. Идеологическая мотивация и пророссийские настроения присутствуют в характеристиках и профилях этих лиц, но СГБ не может сделать вывод, что они особенно выражены, пояснил начальник службы государственной безопасности. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Министр внутренних дел Янис Домброва на заседании Совета министров юстиции и внутренних дел Европейского Союза в Люксембурге призвал все государства-члены Евросоюза прекратить практику выдачи виз гражданам России и Беларуси, сообщили в МВД. Также во время заседания министр выразил поддержку инициативе Эстонии включить представителей вооруженных сил России, участвовавших в войне против Украины, в черный список Шенгенской зоны. Одновременно он призвал ЕС действовать едино и включить в этот список всех российских военных. Миграционное давление на внешние границы Европейского Союза по-прежнему остается серьезным вызовом. Мигранты, поддерживаемые властями Беларуси, продолжают пытаться незаконно пересекать границы Латвии, Литвы и Польши. Государственная пограничная охрана сталкивается с новыми вызовами, поскольку миграционное давление в этом году достигает самых высоких показателей за все время. Это не только проблема нашего региона, это вопрос безопасности всего Евросоюза, указал Домброва. Он подчеркнул, что странам, охраняющим внешние границы ЕС, необходима целевая поддержка для развития инфраструктуры и укрепления потенциала пограничной службы. Опрос, проведенный дочерней компанией банка «Цитадела» CBL Asset Management, показывает, что 54% жителей Латвии были бы готовы продолжать работу по найму в пенсионном возрасте, если их доходов окажется недостаточно, и лишь 7% искали бы поддержку у близких. В возрастной группе от 18 до 29 лет 60% респондентов указывают, что при недостаточных доходах искали бы дополнительную работу или источники дохода, а 58% были бы готовы продолжать работу по найму. В группе 30-39 лет готовность продолжать работу в пенсионном возрасте особенно высока. Об этом говорят 65% опрошенных. Именно в группе 30-39 лет чаще всего появляются и решения долгосрочного финансового планирования. 23% респондентов этой группы при недостаточных доходах готовы были бы использовать накопления третьего пенсионного уровня, а 27% – ранее накопленные сбережения. По мере приближения пенсионного возраста готовность продолжать работу или активно искать дополнительные доходы снижается. В группе от 60 до 74 лет работу по найму продолжили бы лишь 44%, а дополнительные доходы искали бы только 37% респондентов. В этой возрастной группе часто доминируют стратегии экономии и отказов. 25% были бы вынуждены сократить повседневные расходы, а 23% отказались бы от путешествий и культурных мероприятий. В последние годы с ростом в Латвии числа эмигрантов из стран Азии и Африки пропорционально повышается угроза радикализации мусульман, отметил начальник службы госбезопасности Норманс Межвец. Он заявил, что в соответствии с международными тенденциями террористических угроз Латвии нужно быть готовой к самым разным вызовам. Уровень угрозы в стране может резко возрасти в зависимости от различных объективных и субъективных факторов, подчеркнул Межвец. Он обратил внимание на то, что риски террористической угрозы присутствуют и в латвийском пространстве безопасности. В последние годы в Латвии растет число иммигрантов из стран Азии и Африки, где доминирующей религией является ислам. И в результате в Латвии пропорционально увеличивается угроза радикализации мусульман. Одновременно нельзя исключить присутствие в пространстве безопасности экстремистских идеологий иного характера и их представителей. Как свидетельствуют тенденции в европейском пространстве безопасности, в последние годы мы сталкиваемся с ростом угрозы левого и правого терроризма, подчеркнул Межвец. Говоря о вербовке России и латвийских подданных для диверсионной деятельности, он указал, что фактически никто из задержанных до сих пор не признался в осознанной деятельности по заданию российских спецслужб. Однако, по словам Межвеца, это сомнительно, особенно со стороны людей с криминальным прошлым. Идеологическая мотивация и пророссийские настроения присутствуют в характеристиках и профилях этих лиц, но служба госбезопасности не может сделать вывод, что они особенно выражены, пояснил Межвец. На пляжах Юрмалы планируется разместить шкафчики для хранения вещей отдыхающих, выяснило агентство «Лето». Юрмальское самоуправление объявило несколько электронных аукционов, победители которых должны будут разместить эти шкафчики на указанных участках. Ожидается, что территория будет сдана в аренду до конца 2031 года. В муниципалитете пояснили, что для повышения комфорта отдыхающих рядом с морским пляжем планируется поместить шкафчики для безопасного хранения личных вещей. Для этого городская дума решила организовать аукционы по аренде 5 мест на пляжах в Булдуре, Дзинтере, Майори и Каугури, а также 2 мест возле пляжа на парковках на улице Дзимтенес и на 36-й линии. Истребители союзников утром в понедельник 8 июня сбили беспилотник, вошедший в воздушное пространство Латвии, сообщили национальные вооруженные силы. Это первый случай, когда сбит дрон, залетевший в воздушное пространство Латвии из-за пределов страны. Ранее такие случаи фиксировались, однако до уничтожения беспилотников дело не доходило. НВС напоминают, что совместно с союзниками по НАТО они постоянно контролируют воздушное пространство, чтобы обеспечить возможность незамедлительно реагировать на потенциальные угрозы. Также НВС сообщали, что усилили возможности противовоздушной обороны на восточной границе, направив туда дополнительные подразделения. Мужская сборная Латвии по баскетболу в формате 3x3 в составе Науриса Мезеса, Карлиса Ласманеса, Францеса Лациса и Зигмарса Раймо впервые завоевала золотые медали на чемпионате мира в Варшаве. Латвийская команда, посеянная под 7-м номером, в финале обыграла Германию со счетом 20-15. Ласманес стал лучшим бомбардиром сборной Латвии с 12 очками. Кроме того, Ласманес был признан самым ценным игроком чемпионата мира. В Латвии продолжается засуха. Май стал 10-м месяцем подряд, когда количество осадков не дотянуло до климатической нормы. В среднем по стране за прошлый месяц выпало 38,5 мм осадков. Это примерно на четверть меньше обычного уровня. При этом ситуация в регионах сильно отличается. В Мадуне дождей прошло значительно больше нормы. В Лиепае же зафиксировали абсолютный минимум. В свою очередь в Даугавпилсе оказалось больше всего дождливых дней среди крупных городов. Метеорологи отмечают, что локальные дожди не способны устранить общий дефицит влаги, поскольку осадки распределяются очень неравномерно. Засушливая тенденция держится с прошлого года. Весной нехватка дождей стала критической. Март оказался одним из самых сухих за всю историю наблюдений и одновременно самым теплым. Длительная нехватка осадков может сказаться на сельском хозяйстве, состоянии природы и пожарной безопасности. Чем дольше сохраняется сухая погода, тем выше риск пересыхания почвы, увеличения потребности в поливе и роста опасности возгораний. Метеорологи со своей стороны не спешат радовать благоприятными прогнозами. Май вновь оказался суше нормы, а значит, затяжной сухой период продолжается. В Латвии 71,2% всех занятых работают в сфере услуг, сообщает Центральное статистическое бюро. По данным бюро, среди всех работников сектора услуг 58% заняты в торговле, остальные 42% работают в госуправлении, включая полицию, пожарную службу и систему обязательного социального страхования, а также в образовании, здравоохранении, социальной сфере, культуре, индустрии развлечений и отдыха. В производственном секторе заняты 21,6% работающих жителей страны, а в сельском хозяйстве 6,8%. Самыми молодыми работниками в среднем являются сотрудники отрасли информационных и коммуникационных технологий. Их средний возраст составляет 36,5 лет. Сравнительно молодые сотрудники работают в гостиничном и ресторанном бизнесе 39 лет, а также в сфере искусства, развлечений и отдыха 40,5 лет. Наиболее возрастные специалисты трудятся в сфере управления недвижимостью, где средний возраст работников достигает 52 лет. Довольно высокий средний возраст работников зафиксирован в образовании 49,5 лет, а также в здравоохранении и социальной помощи 48,5 лет.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Истребители союзников по НАТО сбили дрон в воздушном пространстве Латвии, подтвердили национальные вооруженные силы. Французские истребители

не доходило, угроза в воздушном пространстве Латвии миновала. Национальные вооруженные силы напоминают, что совместно с союзниками по НАТО они постоянно контролируют воздушное пространство, чтобы обеспечить возможность незамедлительно реагировать на потенциальные угрозы. Также национальные вооруженные силы сообщали, что усилили возможности противовоздушной обороны на восточной границе, направив туда дополнительные подразделения. В Латвии будет заблокирован доступ к одной из крупнейших торговых платформ Wildberries.ru, свидетельствует сообщение Национального совета по электронным СМИ. В решении указано, что на Wildberries доступны товары с символикой, связанные с Россией, СССР и войной России в Украине. Кроме того, совет решил ограничить доступ к ряду других сайтов, в том числе Labyrinth.ru и LifeLeap.ru. В решении указано, что на упомянутых сайтах распространяется контент, который оправдывает военную агрессию России в Украине, легитимизируют принадлежность России оккупированных и аннексированных территорий Украины, а также формируют позитивное отношение к России. По мнению Совета, такой контент может угрожать информационному пространству и национальной безопасности Латвии. Планируя крупные расходы, жители становятся все более осторожными, сообщил банк «Цитадель» со ссылкой на данные опроса Норстат. 43% респондентов за последние 30 дней полностью или частично отложили покупку товаров длительного пользования – мебели, электроники, бытовой техники. Аналогичная тенденция ожидается и в дальнейшем, поскольку 41% опрошенных планируют продолжать ограничивать подобные расходы. В то же время данные Центрального статистического управления выявляют противоречие между осторожностью жителей и реальными расходами, отмечают в банке. В апреле оборот розничной торговли вырос на 2,6% по сравнению с прошлым годом, а настроения предпринимателей в мае поднялись до положительного уровня, остаются позитивными как в продовольственной, так и не в продовольственной розничной торговле. Этот разрыв подтверждает, что часть общества действительно оценивает, подходящее ли сейчас время для крупных покупок, например, для замены кухонного оборудования или проведения ремонта жилья. Это отражается и в снижении индекса настроений в строительстве в мае до -8,4 пункта. С другой стороны, макроэкономические данные показывают, что двигатель потребления не остановился, комментирует экономист банка Карлис Пургелис. Рост розничной торговли в апреле в фактических ценах на 8,2% свидетельствует о том, что деньги продолжают циркулировать в экономике. По сравнению с предыдущим месяцем, увеличение розничной торговли фармацевтическими и медицинскими товарами на 5,9% указывает на то, что на расходы жителей влияют приоритеты. Иными словами, здоровью отдается предпочтение за счет других статей расходов, например, покупки одежды и обуви, где зафиксировано снижение на 7,8%, поясняет Пургалис. Данные опроса жителей и показатели настроений предпринимателей позволяют сделать вывод, что в ближайшие месяцы в розничной торговле будет преобладать прагматичный подход. Общий объем потребления в стране будет поддерживаться стабильным спросом на товары повседневного потребления и продукты питания, тогда как долгосрочные вложения в жилье или дорогую технику жители продолжит оценивать с осторожностью. Залетевший сегодня утром на территорию Латвии дрон был сбит в Берзгальской волости Резекненского края, сообщил заместитель начальника Объединенного штаба национальных вооруженных сил по вопросам поддержки бригадный генерал Каспарс Здановскис. Он уточнил, что дрон был уничтожен в 10 часов и 5 минут. Залетевший в воздушное пространство Латвии дрон был сбит недалеко от Роговки в Резекненском крае. По предварительной информации, имущество или люди в результате взрыва не пострадали. Государственный центр доноров крови призывает жителей сдавать кровь, поскольку в настоящее время критически не хватает доноров всех групп крови. Запасы крови очень низкие. Для лечения пациентов в больницах ежедневно необходима помощь доноров, сообщили в центре. В этом году по сравнению с прошлым годом зарегистрировано примерно на 2500 донаций меньше. При этом спрос на компоненты крови растет. В мае медучреждения запросили на 130 доз больше, чем в апреле. С началом летнего сезона и периода отпусков активность доноров обычно снижается, однако потребность пациентов в крови не уменьшается. В центре напоминают, что и летом в больницах находятся пациенты, которым помощь доноров жизненно необходима. В первом квартале этого года в Латвии было в среднем 19 800 вакансий, что на 1800 или 8,3% меньше, чем за соответствующий период 2025 года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. В частном секторе было 10 800 вакансий, что примерно на 1100 или 9,1% меньше, чем в первом квартале прошлого года, а в публичном секторе 8 900 вакансий, что меньше примерно на 700 или 7,3%. Из всех
доступных в Латвии рабочих мест, занятых и вакантных, 2,2%,

0: проекта были вакантными. Из них в общественном секторе 3%, в частном 1,8%. В первом квартале 2026 года в Латвии было 889 100 занятых рабочих мест, что по сравнению с первым кварталом 2025 года больше на 17,9 или 2,1%. В частном секторе количество занятых рабочих мест за год выросло на 20 400 или на 3,5%, а в общественном секторе сократилось на 2500 или 0,8%. Самая высокая доля вакансий была в основной группе профессий специалистов – 3,7%, в основной группе профессий – 3%, а также в основной группе квалифицированных работников сельского, лесного, рыбного хозяйства – 3%. Среди отраслей самая высокая доля вакансий была в госуправлении – 6%. В горнодобывающей промышленности разработки карьеров – 5,7%. В сфере административных вспомогательных услуг – 3,6%. В сфере здравоохранения и социального ухода – 2,6%. В регионах в первом квартале этого года самая высокая доля вакансий была в Риге – 2,8% или 13 900 вакансий, а самая низкая в Латгале – 1,1% или 700 вакансий. Рига вновь оказалась среди самых доступных городов Европы для короткого туристического отдыха согласно свежему рейтингу City Costs Barometer 2026. Исследование оценивает стоимость типичного уикенда в европейских городах, включая проживание, питание, транспорт и основные туристические услуги. По данным отчета, столица Латвии заняла 6-е место в рейтинге самых недорогих городов Европы. Средняя стоимость короткой поездки в Риге оценивается примерно в 321 евро за уикенд на двоих. В рейтинг также вошли Сараево, Бухарест, Тирана, Тренчин, Белград. Таким образом, Восточная Европа вновь доминирует в списке самых доступных направлений для путешествий. Аналитики отмечают, что города Балтии и Восточной Европы сохраняют ценовое преимущество за счет более низких цен на проживание, доступного общественного транспорта, стабильного туристического предложения, умеренной стоимости ресторанов и развлечений. Самым дешевым городом Европы в 2026 году стал Сараево, где стоимость короткого отдыха составляет около 252 евро. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Министр внутренних дел Янис Домброва на заседании Совета министров юстиции и внутренних дел Европейского союза в Люксембурге призвал все государства-члены Евросоюза прекратить практику выдачи виз гражданам России и Беларуси, сообщили в МВД. Также во время заседания министр выразил поддержку инициативе Эстонии включить представителей вооруженных сил России, участвовавших в войне против Украины, в черный список Шенгенской зоны. Одновременно он призвал ЕС действовать едино и включить в этот список всех российских военных. Миграционное давление на внешние границы Европейского Союза по-прежнему остается серьезным вызовом. Мигранты, поддерживаемые властями Беларуси, продолжают пытаться незаконно пересекать границы Латвии, Литвы и Польши. Государственная пограничная охрана сталкивается с новыми вызовами, поскольку миграционное давление в этом году достигает самых высоких показателей за все время. Это не только проблема нашего региона, это вопрос безопасности всего Евросоюза, указал Домброва. Он подчеркнул, что странам, охраняющим внешние границы ЕС, необходима целевая поддержка для развития инфраструктуры и укрепления потенциала пограничной службы. Опрос, проведенный дочерней компанией банка Цитадела CBL Asset Management, показывает, что 54% жителей Латвии были бы готовы продолжать работу по найму в пенсионном возрасте, если их доходов окажется недостаточно, и лишь 7% искали бы поддержку у близких. В возрастной группе от 18 до 29 лет 60% респондентов указывают, что при недостаточных доходах искали бы дополнительную работу или источники дохода, а 58% были бы готовы продолжать работу по найму. В группе 30-39 лет готовность продолжать работу в пенсионном возрасте особенно высока. Об этом говорят 65% опрошенных. Именно в группе 30-39 лет чаще всего появляются и решения долгосрочного финансового планирования. 23% респондентов этой группы при недостаточных доходах готовы были бы использовать накопления третьего пенсионного уровня, а 27% – ранее накопленные сбережения. По мере приближения пенсионного возраста готовность продолжать работу или активно искать дополнительные доходы снижается. В группе от 60 до 74 лет работу по найму продолжили бы лишь 44%, а дополнительные доходы искали бы только 37% респондентов. В этой возрастной группе часто доминируют стратегии экономии и отказов. 25% были бы вынуждены сократить повседневные расходы, а 23% отказались бы от путешествий и культурных мероприятий. В последние годы с ростом в Латвии числа эмигрантов из стран Азии и Африки пропорционально повышается угроза радикализации мусульман, отметил начальник службы госбезопасности Норманс Межвец. Он заявил, что в соответствии с международными тенденциями террористических угроз Латвии нужно быть готовой к самым разным вызовам. Уровень угрозы в стране может резко возрасти в зависимости от различных объективных и субъективных факторов, подчеркнул Межвец. Он обратил внимание на то, что риски террористической угрозы присутствуют и в латвийском пространстве безопасности. В последние годы в Латвии растет число иммигрантов из стран Азии и Африки, где доминирующей религией является ислам. И в результате в Латвии пропорционально увеличивается угроза радикализации мусульман. Одновременно нельзя исключить присутствие в пространстве безопасности экстремистских идеологий иного характера и их представителей. Как свидетельствуют тенденции в европейском пространстве безопасности, в последние годы мы сталкиваемся с ростом угрозы левого и правого терроризма, подчеркнул Межвец. Говоря о вербовке России и латвийских подданных для диверсионной деятельности, он указал, что фактически никто из задержанных до сих пор не признался в осознанной деятельности по заданию российских спецслужб. Однако, по словам Межвеца, это сомнительно, особенно со стороны людей с криминальным прошлым. Идеологическая мотивация и пророссийские настроения присутствуют в характеристиках и профилях этих лиц, но служба госбезопасности не может сделать вывод, что они особенно выражены, пояснил Межвец. На пляжах Юрмалы планируется разместить шкафчики для хранения вещей отдыхающих, выяснило агентство «Лета». Юрмальское самоуправление объявило несколько электронных аукционов, победители которых должны будут разместить эти шкафчики на указанных участках. Ожидается, что территория будет сдана в аренду до конца 2031 года. В муниципалитете пояснили, что для повышения комфорта отдыхающих рядом с морским пляжем планируется поместить шкафчики для безопасного хранения личных вещей. Для этого городская дума решила организовать аукционы по аренде 5 мест на пляжах в Булдуре, Дзинтере, Майори и Каугури, а также 2 мест возле пляжа на парковках на улице Дзимтенес и на 36-й линии. Мужская сборная Латвии по баскетболу в формате 3 на 3 в составе Науриса Мезеса, Карлиса Ласманеса, Францеса Лациса и Зигмарса Раймо впервые завоевала золотые медали на чемпионате мира в Варшаве. Латвийская команда, посеянная под 7-м номером, в финале обыграла Германию со счетом 20-15. Ласманес стал лучшим бомбардиром сборной Латвии с 12 очками. Кроме того, Ласманес был признан самым ценным игроком чемпионата мира. В Латвии продолжается засуха. Май стал 10-м месяцем подряд, когда количество осадков не дотянуло до климатической нормы. В среднем по стране за прошлый месяц выпало 38,5 мм осадков. Это примерно на четверть меньше обычного уровня. При этом ситуация в регионах сильно отличается. В Мадуне дождей прошло значительно больше нормы. В Лиепае же зафиксировали абсолютный минимум. В свою очередь в Даугавпилсе оказалось больше всего дождливых дней среди крупных городов. Метеорологи отмечают, что локальные дожди не способны устранить общий дефицит влаги, поскольку осадки распределяются очень неравномерно. Засушливая тенденция держится с прошлого года. Весной нехватка дождей стала критической. Март оказался одним из самых сухих за всю историю наблюдений и одновременно самым теплым. Длительная нехватка осадков может сказаться на сельском хозяйстве, состоянии природы и пожарной безопасности. Чем дольше сохраняется сухая погода, тем выше риск пересыхания почвы, увеличения потребности в поливе и роста опасности возгораний. Метеорологи со своей стороны не спешат радовать благоприятными прогнозами. Май вновь оказался суше нормы, а значит, затяжной сухой период продолжается. В Латвии 71,2% всех занятых работают в сфере услуг, сообщает Центральное статистическое бюро. По данным бюро, среди всех работников сектора услуг 58% заняты в торговле, остальные 42% работают в госуправлении, включая полицию, пожарную службу и систему обязательного социального страхования, а также в образовании, здравоохранении, социальной сфере, культуре, индустрии развлечений и отдыха. производственном секторе заняты 21,6% работающих жителей страны, а в сельском хозяйстве 6,8%. Самыми молодыми работниками в среднем являются сотрудники отрасли информационных и коммуникационных технологий. Их средний возраст составляет 36,5 лет. Сравнительно молодые сотрудники работают в гостиничном и ресторанном бизнесе 39 лет, а также в сфере искусства, развлечений и отдыха 40,5 лет. Наиболее возрастные специалисты трудятся в сфере управления недвижимостью, где средний возраст работников достигает 52 лет. Довольно высокий средний возраст работников зафиксирован в образовании 49,5 лет, а также в здравоохранении и социальной помощи 48,5 лет.

над Янтарным берегом. 6 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: над Янтарным берегом 7 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Коалиция пришла к договоренности о сохранении до конца года пониженного акцизного налога на дистопливо. Далее об этом и других событиях более подробно. Коалиционные партии договорились сохранить пониженные ставки акцизного налога на дизельное топливо до конца этого года, сообщил в понедельник министр финансов Марис Кучинскис после собрания партий, формирующих правительственную коалицию. 1 апреля вступил в силу закон об ограничении роста цен на топливо, который предусматривает временные меры для снижения влияния роста цен на топливо на народное хозяйство и население. Закон устанавливает временное снижение акцизного налога на дизельное топливо до 396 евро за 1000 литров. В свою очередь, для маркированного дизельного топлива, используемого в сельском хозяйстве, ставка акцизного налога установлена в размере 21 евро за 1000 литров. Пониженные ставки будут применяться до 30 июня. Ранее продлить снижение налоговых ставок до конца года призвал Союз зеленых и крестьян. В Союзе зеленых и крестьян указали, что снижение налоговой ставки на дизельное топливо сдерживает существенный рост расходов для населения, не только для водителей, заправляющих автомобиль дизельным топливом, но и для других, поскольку снижается давление на стоимость различных услуг, например, пассажирских и грузовых перевозок, что в итоге влияет на цены. В понедельник политики не дали развернутых объяснений о возможном влиянии изменений на бюджет. В то же время Министерство финансов ранее, когда обсуждалось предложение Министерства экономики о продлении применения пониженной ставки акцизного налога на дизельное топливо еще на 3 месяца до 30 сентября, указывало, что такое дальнейшее применение пониженной ставки акцизного налога на дизельное топливо больше не будет иметь нейтрального с фискальной точки зрения влияния на бюджет. В Минфине указали, что при принятии решения о снижении ставки акцизного налога на дистопливо в марте этого года учитывался высокий на тот момент уровень цен на топливо. Дополнительные доходы от налога на добавленную стоимость, возникающие в результате роста цен, компенсировали снижение доходов от акцизного налога только в том случае, если розничная цена дизельного топлива превышала 2 евро за литр. При сохранении текущего уровня цен дальнейшее применение пониженной ставки акцизного налога не будет иметь нейтрального с фискальной точки зрения эффекта, поскольку доходы от налога на добавленную стоимость больше не будут в полной мере компенсировать снижение доходов от акцизного налога, ранее поясняли в Минфине. Рекордная цена на дизельное топливо была достигнута в этом году на неделе с 6 по 12 апреля, когда средняя цена дизельного топлива составляла 2 евро 12 центов за литр. Сегодня в Латвии облачно с прояснениями, местами возможны кратковременные дожди. При слабом или умеренном западном ветре температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла, на побережье и на севере Видзема плюс 15, плюс 18. В Риге переменная облачность, столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, у моря до плюс 18. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, Рига. В студии «Радио Мелодия» появляется Олег Пека. Мне помогает, конечно же, звукорежиссер Евгений Копейн. 9 июня, за окном уже вовсю лето, которое, судя по всему, решило не откладывать дела в долгий ящик. Солнце встает даже раньше нас с вами, ну и пусть у него свое расписание, а у нас исторический календарь. Усаживайтесь поудобнее, наливайте себе что-нибудь горячего, может быть, и кофе. Начинаем.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Итак, перемещаемся в 1934 год. Именно в этот день мир познакомился с персонажем, которому суждено было стать одним из самых узнаваемых в истории анимации – Дональдом Даком. Белая птица, матросский воротничок, абсолютно непредсказуемый темперамент. Дональд – это, по сути, все мы в трудный день. Полон благих намерений, окружен несправедливостью, чуть что уже возмущен. 1963 год. Уинстон Черчилль стал почетным гражданином Соединенных Штатов Америки. Единственный британец в истории, удостоенный этой чести при жизни. Президент Кеннеди подписал указ, сам Черчилль из Лондона наблюдал за церемонией по телевидению. Здоровье уже не позволяло ему летать. Но острота ума никуда не делась. Прислал речь, в котором напомнил, что мать его, кстати, была американкой. Так что, как бы говорил он, я лишь возвращаю должное. Еще одна дата, которую наверняка, ну, может быть, будет близка многим. 9 июня 1993 года на экраны Америки вышел «Парк юрского периода» Стивена Спилберга. Динозавры вернулись убедительно, громко, с полным эффектом присутствия. Фильм собрал в прокате почти миллиард долларов, навсегда изменил представление о том, что компьютерная графика вообще может сделать с кино. Кто родился в этот день? Сегодня день рождения Леса Пола. 1915 год. Гитарист, изобретатель, визионер. Именно он придумал многодорожечную запись. Это технология, без которой сегодняшняя музыка была бы просто невозможна. Ну и, конечно, его имя носит одна из самых легендарных гитар в мире. Гибсон Лес Пол. В 1941 родился Джон Лорд. Ну да, тот самый из Deep Purple. Человек, который доказал, что орган и перегруженная гитара не противоречие, а формула. «Smoke on the Water», «Child in Time». Его клавиши держат всю конструкцию этих композиций. Интеллектуал от рок-музыки, влюбленный в классику и при этом игравший громче всех. 1947 родился Мик Бокс, основатель и бессменный лидер Юрай Хип. Группа пережила десятки составов, критику, взлеты, провалы, до сих пор в строю. Мик Бокс – это живое воплощение преданности делу. 1963 год. В этот день родился Джонни Депп. Ему сегодня 63 года. Вдумайтесь в эту магию, 63-63. Актер, которого сложно вписать и описать одной роли, потому что каждая роль у него отдельная вселенная. Он и капитан Джек Воробей, он и Эдвард Руки-Ножницы, безумный шляпник. Депп из тех людей, кто делает из персонажей легенды. Ну и завершим сегодняшний список именем, за которым целая галерея образов. Натали Портман, 1981 года рождения. Урожденная Натали Хершлаг выросла в двух культурах, израильской и американской. Обладательница Оскара, Бафта, Золотого Глобуса, фильмы «Леон», «Черный лебедь», «Джеки». Актриса, для которой роль всегда серьезная работа. А вот такой сегодня 9 июня с динозаврами, рок-легендами и государственными почестями. История, как всегда, умеет удивлять.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Только один вечер, 3 июля, концертный зал «Дзинтери». Мировые звезды «Джипси Кингс», «Виз Пабло Рейер». Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты «Бамболео», «Воларе», «Ладонна» и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал «Дзинтери», «Джипси Кингс». Билеты bileshuservice.lv.
2: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
3: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе утро, планета!
3: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.
0: Реклама на Радио Мелодия.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». И корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавренович ознакомились с очень интересной статьей BBC, описывающей значительный сдвиг в киноиндустрии, когда малобюджетные хорроры молодых режиссеров обходят по прибыли дорогостоящие голливудские блокбастеры. Почему это происходит, разбираемся.
0: «Утро» на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Ну что ж, давайте начнем наш сегодняшний детальный разбор. Лето 2026 года явно войдет в историю. Это сезон, когда математика голливудских блокбастеров просто, ну, она сломалась окончательно.
3: Да, да, абсолютно сломалась. Я бы даже сказала, треснула по швам.
2: Вот именно. Смотрите, с одной стороны, у нас гигантский проект «Властелины вселенной». Бюджет $200 миллионов, а сборы на старте, жалкие $29 миллионов.
3: Угу.
2: И тут же на контрасте инди-хоррор «Одержимость». Снят меньше, чем за миллион, а глобальная касса как бы уже пробила 225 миллионов.
3: При этом, знаешь, что самое безумное? Я когда смотрела на эти цифры, я была просто поражена. Кассовые сборы «Одержимости» только росли на вторую и третью неделю проката.
2: Ого, росли? Обычно же все падают после премьеры.
3: Да, именно. В последний раз индустрия видела подобную динамику аж в 1982 году, когда вышел «Инопланетянин».
2: Ничего себе. Слушай, ну ситуация выглядит буквально так, словно, ну, картофельная батарейка со школьной ярмарки науки внезапно обогнала по эффективности новейший марсоход.
3: Классное сравнение, да.
2: Но как? Как студии с их гигантскими армиями аналитиков умудрились так грандиозно просчитаться?
3: Ответ довольно прост. Они просто смотрели на совершенно устаревшие данные. Годами эти огромные бюджеты уходили на переработку ностальгии для старшего поколения.
2: А, всякие там новые спин-оффы из «Звездных войн».
3: Да-да, перезапуски игрушек из 80-х, вот это все. Но статистика Фанданго показывает суровую реальность. Бумеры больше не делают кассу.
2: То есть ностальгия больше не продается?
3: В таких масштабах нет. Главные зрители сейчас – это поколение Z и миллениалы. Они покупают билеты около 7 раз в год.
2: Вытягивая на себе, получается, весь прокат.
3: Абсолютно точно.
2: Подожди, но разве это не звучит как парадокс? Я имею в виду поколение, которое буквально выросло с телефонами в руках. С алгоритмами бесконечных лент, и вдруг они...

0: они массово идут в традиционные кинотеатры.
1: Угу.
0: Казалось бы, кинобоссам нужно просто снимать короткие вертикальные сериалы, разве нет?
1: А вот тут и кроется главное слепое пятно Голливуда. Индустрия решила, что цифровой молодежи нужен исключительно быстрый контент на бегу.
0: Так.
1: А на деле зумерам отчаянно необходим физический побег от экранов смартфонов. Кинотеатр превратился для них в такое, знаешь, третье место.
0: А, то есть это работает как парк? Или любимая кофейня? Пространство вне дома и вне работы, где можно, ну, банально спрятаться от думскроллинга.
1: Воротливые студии-гиганты пытались продать старые бренды. Молодые инди-режиссеры начали продавать именно этот дефицитный коллективный опыт.
2: Мы продолжим рассказ об изменениях в мире кино буквально через несколько минут.
3: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: спонсор часа – моторные масла «Гудьер». Адаптация к любой ситуации. Во всех магазинах Латвии. Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно с прояснениями, местами возможны кратковременные дожди. При слабом или умеренном западном ветре температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. На побережье и на севере Видземы плюс 15, плюс 18 градусов. В Риге переменная облачность без осадков. Ветер западный от слабого до умеренного. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. У моря до плюс 18.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на радио «Мелодия». 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны. Мощь оркестра и атмосфера. Пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшосервис ОВ.
1: Каждый день в Латвии что-то меняется. Тарифы, законы, транспорт, безопасность. Но что это значит именно для вас? Открыто ЛВ объясняет просто и по делу. Предупреждаем о рисках, подсказываем важное. Помогаем ориентироваться в повседневной жизни. Оперативный и практичный взгляд на жизнь в Латвии на русском языке. Заходите на Открыто ЛВ. Здесь говорят о важном без сложных слов. Открыто ЛВ. Все по-честному, понятно каждому.
0: 28 августа «Би-2» в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билет уже сейчас на «Билетшосервис».
2: Реклама на радио «Мелодия». Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
3: Возвращаемся к теме кино, и то, что интернет-платформы стали новой кузницей кадров, позволяя талантливым авторам находить аудиторию без поддержки крупных студий, к чему это приведет и какие изменения последуют в кинобизнесе, об этом рассказывают наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович.
2: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
4: Слушай, а кто эти новые авторы? Если посмотреть на создателей летних хитов, вроде того же «Закулисья», это ведь далеко не выпускники классических киношкол, так?
5: Вообще нет. Их инкубатором стал интернет. Взять хотя бы режиссера «Закулисья» Кейна Парсонса. Он начал снимать свой проект для Ютуба, когда ему было всего 16 лет.
4: Ого, в 16?
5: Да, и первая же серия тогда собрала 81 миллион просмотров, а сегодня ему 21. Он снимает полный метр для студии А24,
4: угу,
5: который при бюджете всего в 10 миллионов собирает 135 миллионов только в Штатах.
4: 135 миллионов от 21-летнего парня с Ютуба. Ну, то есть это фантастика. Мне кажется, здесь работает какой-то скрытый механизм, который традиционное кино упускает.
5: Какой, например?
4: Ну, эти новые авторы выросли на видеоиграх, и они как бы переносят их логику на большой экран. Современный зритель больше не хочет приходить в зал и пассивно смотреть двухчасовую кат-сцену.
5: Точно.
4: Ему нужен лор, загадки и какая-то недосказанность.
5: О, я полностью согласна. Этот глубокий лор сейчас работает как главный социальный клей. Успешные малобюджетные хорроры намеренно оставляют огромные сюжетные дыры.
4: Чтобы было что обсудить.
5: Именно. Фильм заставляет людей испугаться вместе в темном зале, но его главная цель – заставить их пойти в соцсети и потом часами разгадывать детали сюжета после сеанса.
4: Получается, сам фильм – это только половина продукта, а вторая половина – это дискуссия после него.
5: Да-да, 100%.
4: Я наблюдал похожую реакцию вокруг комедии и драмы. Отношения героев там доведены до такого экстремального психологического дискомфорта, что зрители выходят из зала и просто до хрипоты спорят о морали персонажей.
5: Произошел реальный сдвиг власти в Голливуде. Люди покупают билет ради повода для дискуссии на ближайшие пару недель. И пока гиганты судорожно пытаются понять эти новые правила игры,
4: угу,
5: гибкие студии, такие как Neon и Focus Features, полностью перехватили инициативу. Они не разжевывают сюжет, они дают зрителю интеллектуальную работу.
4: Значит ли это, что эра традиционных блокбастеров с огромным бюджетом подошла к концу?
5: Ну, я бы не стала хоронить их совсем. Крупные фильмы-события выживут, сиквелы никуда не денутся, но монополии больше нет.
4: Придется потесниться.
5: Да, им придется делить рынок с этими невероятно прибыльными инди-проектами. Ведь их авторы чувствуют психологию аудитории гораздо тоньше, чем корпоративные маркетологи.
4: Знаете, если кинотеатр окончательно закрепляется в статусе социального третьего места, чья главная ценность – это последующее обсуждение, возникает довольно интригующий вопрос.
5: Какой?
4: Не приведет ли это к физической трансформации самих кинозалов? Можно себе представить гибридные пространства будущего, где грань между просмотром фильма и живой интерактивной дискуссией прямо во время сеанса полностью стирается.
5: О, это звучит очень смело.
4: Возвращаясь к нашей школьной ярмарке науки, похоже, картофельная батарейка не просто обогнала марсоход, она заставила нас переосмыслить то, зачем мы вообще летим в космос.
2: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем доброе утро, вы слушаете радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. Вторник, 9 июня, день неожиданных новостей, полезных разговоров, удачных решений. Неделя уже так набирает потихонечку обороты, но пока еще не требует от нас героизма. Звезды сегодня настроены на общение, любопытство и небольшие открытия. Это один из тех дней, когда полезная информация приходит случайно, хорошие идеи появляются без предупреждения, а некоторые вопросы решаются проще, чем казалось вчера.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Овны, сегодня не стоит пытаться контролировать все происходящее. Некоторые события будут развиваться по своему сценарию, и это окажется даже удобнее. Тельцы. День может порадовать приятным совпадением или неожиданной удачей в бытовых вопросах. Иногда хорошее настроение начинается с мелочей. Близнецы. Вторник обещают интересное общение и новые идеи. Причем самая полезная мысль может появиться во время разговора на совершенно другую тему. Раки. Сегодня полезно не торопиться с решениями. В течение дня может появиться информация, которая изменит ваш взгляд на ситуацию. Львы. Хороший день для инициативы. Если давно собирались предложить что-то новое или начать разговор, сейчас подходящий момент. Девы. День покажет, что некоторые задачи решаются намного легче, если перестать их усложнять. Иногда ответ лежит на поверхности. Весы. Сегодня может появиться возможность провести время интереснее, чем планировалось. Не исключены неожиданные приглашения или приятные встречи. Скорпионы. Вторник благоприятен для наблюдений. Кто-то рядом может показать свои истинные намерения без лишних объяснений. Стрельцы. День располагает к новым впечатлениям. Даже небольшое изменение привычного маршрута или распорядка принесет вам заряд энергии. Козероги. Сегодня полезно сосредоточиться на одном важном деле вместо попыток успеть все сразу. Такой подход окажется гораздо эффективнее. Водолеи. Неожиданная идея может оказаться гораздо перспективнее, чем кажется в первый момент. Не спешите ее критиковать. Записывайте все, что приходит вам в голову. Рыбы. День подходит для вдохновения, творчества, приятных эмоций. Иногда нужное настроение приходит оттуда, откуда его совсем не ждешь. Вот такой сегодня у нас будет вторник. Спокойный, не совсем скучный, скажу честно. День не обещает, может быть, громких событий, но зато способен подарить несколько приятных сюрпризов и ощущение, что все постепенно складывается именно так, как нужно.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
2: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего.
3: Я знаю пароль.
2: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах «Билетсервис».
4: Впервые в Латвии. Мировые хиты и самые популярные песни Фила Коллинса и группы Genesis представляет лучшее европейское дебют-шоу «Коллинс Live Experience». 12 июня в Лепае и 13 июня в Елгаве. Почувствуйте атмосферу живого концерта и возрождение всеми любимых мировых хитов Фила Коллинса. Не пропустите. «Коллинс Live Experience». 12 июня в Лепае. Концертный зал «Путвейни». И 13 июня в Елгаве. Концертный зал «Митова». Билеты «Билишу Парадизе».
0: Реклама на радио «Мелодия». Улицы мира на радио «Мелодия».
5: Мэтью Стрит. Несколько веков назад расположенная в Ливерпуле улица Мэтью Стрит была знакома местным жителям и приезжим как место, где продавали лучшие фрукты и овощи в городе. Попросту говоря, здесь находился обычный рынок. Сегодня же эта улица ассоциируется у всего мира в первую очередь с легендарной группой The Beatles, ведь именно здесь они начали свою музыкальную карьеру. Когда вы заходите на Мэтью Стрит, первое, что вы видите, это натянутую между домами огромную вывеску. «Добро пожаловать на Мэтью-стрит, родину Битлз». О том, что улица является родиной именно The Beatles, вы не забудете ни на секунду. Здесь все напоминает о ливерпульской четверке. Надписи на стенах, статуи, магазин Beatles и даже пабы, в каждом из которых, по рассказам местных барменов, любили пропустить стаканчик-другой легендарные музыканты. На Мэтью-стрит также расположен знакомый всем битломанам клуб «Каверна», в котором The Beatles давали свои первые концерты. Сейчас в нем также проходит немало выступлений, как местных команд, в том числе кавер-групп «Beatles», так и приезжих коллективов. Сегодня Мэтью-стрит, на которой находится огромное количество баров, пабов и клубов, является популярным среди туристов и местных жителей центром ночной жизни Ливерпуля. А летом, в конце августа, именно Мэтью-стрит становится основным местом проведения одного из крупнейших музыкальных фестивалей в Европе. Названо это мероприятие, опять же, в честь улицы. Ливерпуль Мэтью-стрит Мьюзик Фестивал.
0: Улицы мира. На радио «Мелодия».

0: Над Янтарным берегом 8 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Предполагаются компенсации жителям за ущерб, причиненный в результате инцидентов в сфере безопасности. Далее об этом и других событиях более подробно. Правящая коалиция в понедельник договорилась о совместной работе над законодательными изменениями с целью введения механизма компенсации для жителей в связи с ущербом, который могут нанести прилетевшие из-за рубежа дроны, сообщил министр финансов Марис Кучинскис. Он пояснил, что наиболее эффективным форматом для этой работы будет совместная межведомственная рабочая группа, в которой ведущую роль будет играть Министерство юстиции с участием других ведомств. Работу планируется начать в ближайшее время. По словам министра, это важно как для служб безопасности, так и для жителей, учитывая, что дроны сбивают. И в таких случаях могут возникнуть дополнительные риски. Поэтому необходимо четкое регулирование, которое уменьшит опасения оборонной отрасли и обеспечит безопасность жителей. Министерство юстиции в этой работе возьмет на себя координирующую роль, а Министерство обороны будут участвовать в разработке содержания. Кучинскис также указал, что важно сохранить существующий подход в сфере образования, не допускать возврата к полностью дистанционному обучению, одновременно обеспечив возможность его использования в чрезвычайных ситуациях, например, в случае угрозы дронов. Рижская социальная служба получила от жителей информацию о мошенниках, говорящих по-русски. Жители получали звонки от лиц, представляющихся сотрудниками службы и пытающихся на русском языке выудить личные и банковские данные. Социальная служба отмечает, что их сотрудники не звонят жителям, чтобы запрашивать личные данные, банковские реквизиты или предлагать пересчет пособий или пенсий. Жителям рекомендуется ни в коем случае не сообщать посторонним лицам персональный код, коды, аутентификации или данные платежных карт. В случае сомнений достоверность информации необходимо проверить, позвонив в Рижскую социальную службу или на единый информационный телефон 1201. Получив подозрительный звонок, не следует также отправляться в Рижскую социальную службу по указаниям мошенников. Информацию сначала необходимо согласовать, связавшись со службой. Рижская дума призывает жителей быть осторожными и информировать своих близких о подобных попытках мошенничества, поскольку телефонные мошенники используют новую тактику. Сегодня в Латвии облачно с прояснениями, местами возможны кратковременные дожди. При слабом или умеренном западном ветре температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла, на побережье и на севере Видземы плюс 15, плюс 18. В Риге переменная облачность, столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, у моря до плюс 18. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на Радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на Радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем доброе утро, друзья. Я надеюсь, вы не расстроились, а наоборот настроились на волну хорошего настроения «Радио Мелодия». В студии для вас работает Олег Пека. Ну и слушайте, у меня для вас просто замечательная, прекрасная, поднимающая настроение новость. История про то, как одна женщина написала в интернете 3 абзаца и случайно, можно сказать, разбудила медведя. Медведя по имени Хью Лори.
0: «Утро» на «Радио Мелодия». Самые интересные темы.
1: Ну, значит так, как было дело. Некая Джанет Мюррей, журналист-фрилансер, на днях решила наконец-таки посмотреть сериал «Доктор Хаус». А я напомню, что сериал этот медицинский выходил с 2004 по 2012 год. Я уже, честно говоря, подзабыл его весьма основательно, когда-то прямо вот смотрел с огромным интересом. То есть получается, что сериал 14-летней давности. Джанет, как говорится, опоздала на вечеринку, но, тем не менее, мнение свое составила и поделилась им в социальных сетях. Написала она примерно следующее. Каждая серия, по ее наблюдениям, устроена абсолютно одинаково. Пациент с загадочной болезнью. Хаус ставит неверный диагноз. Пациент чуть не умирает. Хаус снова ошибается. Его почти увольняют. Пациент снова чуть не умирает. В последний момент происходит озарение, правильный диагноз, все живы. И так 8 сезонов. Знаете, пост этот разошелся, причем был даже, по-моему, 1 000 000 просмотров. Люди смеялись, соглашались, спорили. Ну а потом в переписку вошел сам Хью Лори. Лори, которому сейчас 66 лет, ответил развернуто, с той самой интонацией, которую поклонники сериала немедленно узнали. Это был голос доктора Хауса, ядовитый, точный, с улыбкой. Он написал следующее. «Спасибо за критику, Джанет. Мы действительно пробовали снять несколько эпизодов, где Хаус ставит правильный диагноз с первого раза. Они получились длиной 6 минут, NBC были недовольны». Дальше лучше. Лори заметил, что подобный анализ можно применить к чему угодно. Бах написал 30 вариаций Гольдберга на одну и ту же гармоническую структуру. Фрида Кало нарисовала 50 автопортретов. Скульптор Генри Мур, ну вы поняли. Смысл, по его словам, именно в вариациях на тему. Если человек видит только больница, медицинская бла-бла-бла, ну что ж, сериал был просто не для него. Завершил Лори элегантным выпадом. «Тем не менее, я с нетерпением жду вашего первого романа». Реакция публики разделилась. Одни сказали, что получить ответ от самого Хью Лори – это знак отличия, почетная грамота интернета. Другие даже, ну, все-таки назвали ответ актера бестактным. Лори отреагировал на критику в своем стиле, написал просто «Да ладно». Кто-то заметил, сериал закончился 14 лет назад. Все и так знают, что вы были в нем великолепны. Но зачем так стараться? Лори ответил и на это. Цитирую. «Я потратил на этот ответ ровно столько же усилий, сколько вы на свой. Просто это ближе к моему сердцу». Джанет Мюррей, к ее чести, восприняла все это с юмором. Она написала, что проснулась утром с новыми подписчиками, которых, возможно, ждет разочарование, потому что рецензии на телесериалы обычно не ее профиль. К тому же, добавила она, «я теперь, видимо, буду занята работой над первым романом». Конец цитаты. Что мне нравится в этой истории? Даже не скандал, да, в общем-то, никакого скандала, собственно, и нет. А то, что человек, сыгравший одну из самых запоминающихся ролей в истории телевидения, через 14 лет все еще готов ее защищать. Не из тщеславия, а потому, что это было важно. Потому что 8 лет работы не превращаются в архив только от того, что прошло время. Близко к моему сердцу – это, пожалуй, лучшее, что можно сказать о любом деле, которому ты отдал годы своей жизни. Ну и, кстати, Бах с Гольдберг вариациями тоже сильный ход. Доктор Хаус явно не ушел из Лори до конца, что, в общем-то, и неплохо.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: И каждый год все повторяется. Вот как бы в небесной канцелярии не распределяли погоду, замечено, чем ближе к лету, тем она становится более дождливой и прохладной. Например, сегодня 9 июня, воздух прогреется до 20, максимум 22 градусов. До полудня будет пасмурно, в прогнозе остается вероятность осадков. В данный момент с погодными условиями все нормально, мы продолжаем заезд на трудовые места. Трафик находится в желтом диапазоне шкалы заторов от 3 до 4 баллов. Но это в пределах нормы для этого времени летнего вторника. На карте города есть сложные места, где затруднения превышают 20 минут. Самые затратные по времени — Карля Ульманя перед Вене-Базгатовой в направлении Островного моста, а также въезд в город со стороны Бауского шоссе А7. Трудности поменьше на Даугавгривас, в другой части города на Деглова, на Густава, Замгалагатва перед Бривас со стороны Восточной магистрали и в районе перекрестка Круспилс и Гранита. Ну, в общем, события пока разворачиваются по привычному сценарию. Если заметите что-то неожиданное и необычное, то, что мешает движению, сообщите в автомонитор по номеру 2299-4949 через WhatsApp. Меня зовут Владимир Тин. Всем безопасного движения и удачного дня!
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Товары в магазинах Fix Price почти даром? Да! Только сейчас намного снижены цены, чтобы вы смогли сэкономить еще больше. Питьевая вода Кеково Савоц 1,5 литра всего за 45 центов. Маринованная свекла Кок 500 грамм всего за 87 центов. Капсулы для посудомоечной машины Свелта 32 штуки всего за 3,99. Fix Price. На все низкая цена.
3: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Goodyear.
4: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне Смекта Гоу всего за полцены, а Линекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. И вот сейчас будет новость для тех, кто мечтает похудеть без изнурительных тренировок, сложных диет и ежедневных марафонов по 10 тысяч шагов.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: В интернете набирает популярность так называемая японская ходьба. Метод выглядит удивительно просто. 3 минуты идти быстрым шагом, затем 3 минуты в обычном темпе, ну и так повторить несколько раз в течение получаса. Сторонники метода утверждают, что такая интервальная нагрузка помогает эффективнее сжигать жир, тренирует сердце и при этом не перегружает суставы. Врачи и тренеры, в свою очередь, говорят, что в основе идеи действительно лежат вполне понятные физиологические механизмы. Но вот обещание быстро сбросить 10 килограммов вызывают у специалистов гораздо больше осторожности. Подробности в репортаже Виталия Дубского.
2: В сети активно обсуждают японскую ходьбу. Пользователи называют этот метод самым простым и популярным способом похудения. Якобы можно сбросить до 10 килограммов веса без диет, тяжелых тренировок в зале и пресловутой нормы в 10 тысяч шагов. Для японской ходьбы необходимо придерживаться нужного темпа. 3 минуты идти быстрым шагом, 3 минуты обычным. Повторить этот цикл 5 раз. Таким образом, человек получает около 30 минут тренировки. За это время, как показало исследование, жиры сгорают до 40% эффективнее, чем при обычном беге. Этого эффекта удается достичь за счет чередования ускорения и отдыха. Ученые утверждают, что японская ходьба легко переносится человеком, сохраняет комфортную минимальную нагрузку на суставы и при этом поддерживает сердце, нормализует давление, приводит тело в тонус. Спортивный физиолог, персональный тренер, специалист оборудования фитнес-зон Никита Скрипник объяснил, что японская ходьба по своей сути близка к кардиореспираторной нагрузке. С точки зрения физиологии, воздействие на кардиореспираторную систему на протяжении более 20 минут помогает подтянуть сердце, сжечь жир и улучшить состояние здоровья в целом, сообщил эксперт. Будет ли японская ходьба работать? Да, потому что предлагаемый метод дает 30 минут кардионагрузки с интервальным характером. Любой системный подход, вне зависимости от того, как мы его назовем.
1: Вообще, популярность японской ходьбы легко объяснить. Людям всегда нравятся методы, которые не требуют специального оборудования, абонемента в фитнес-клуб и героических усилий. Согласитесь, предложение просто ходить выглядит гораздо привлекательнее, чем перспектива поднимать штангу или бегать интервальные спринты. Что интересно, ученые здесь

0: не спорят с основной идеей. Любая регулярная физическая активность полезна, особенно если она продолжается больше 20-30 минут и заставляет сердце работать чуть активнее обычного. Правда, есть один нюанс, который часто теряется в громких заголовках. Ни японская ходьба, ни скандинавская, ни какая другая не отменяют базовых законов физиологии. Если человек расходует меньше энергии, чем получает с едой, чудесного похудения не произойдет. Ну а так, сама схема выглядит разумной. Периоды ускорения сменяются отдыхом, нагрузка переносится легче. Регулярность, как известно, важнее спортивного героизма на 3 дня. Так что главный секрет японской ходьбы, возможно, вовсе не в японском происхождении, а в том, что она напоминает простую истину. Движение по-прежнему остается одним из самых доступных способов заботиться о своем здоровье.
1: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Спонсор часа – моторные масла «Гудьер». Адаптация к любой ситуации. Во всех магазинах Латвии. Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно с прояснениями, местами возможны кратковременные дожди. При слабом или умеренном западном ветре температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. На побережье и на севере Видземы плюс 15, плюс 18 градусов. В Риге переменная облачность без осадков. Ветер западный от слабого до умеренного. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. У моря до плюс 18.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Музыка.лв или звони 22 103 103.
1: Присоединяйся и ты к миссии доброты «Мэнес Аптеки». Покупай товары со знаком «Миссии доброты», и с каждой покупки мы пожертвуем 10 центов в Латвийс Берну Фондс, чтобы помочь детям с функциональными нарушениями. В рамках «Миссии доброты» 10 семей уже получили помощь в приобретении средств передвижения для своих детей. Выбирай товары месяца со знаком «Миссии доброты» и помогай доброте переходить от сердца к сердцу. Узнай больше. «Мэнес Аптека ЛВ» «Лапсердыбас Миссия». «Мэнес Аптека» – рецепт твоего здоровья.
2: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. -30% на серебряные украшения. -25% на все золотые украшения. И -25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
3: Реклама на Радио Мелодия. Утро на Радио Мелодия. Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
4: Продолжаем наш эфир на Радио Мелодия. Микрофон Олег Пека. И вот будет сейчас на очереди у нас новость, которая может оказаться важнее, чем кажется на первый взгляд. Особенно для тех, кто уже привык спрашивать у искусственного интеллекта обо всем, от рецептов ужина до рабочих задач.
3: Утро на Радио Мелодия. Самые интересные темы.
4: Компания OpenAI, создавшая ChatGPT, готовит серьезные изменения в своем сервисе. По данным Financial Times, разработчики хотят превратить чат-бот в универсального цифрового помощника, который будет не просто отвечать на вопросы, а самостоятельно выполнять различные задачи. Подробности в репортаже Виталия Дубского.
5: Американская компания OpenAI готовит масштабную реформу работы чат-бота ChatGPT в преддверии первичного размещения акций на фондовом рынке IPO. Об этом сообщил топ-менеджер фирмы Тиба Соттио в интервью британской газете Financial Times FT. По его словам, компания намерена преобразовать чат-бот в суперприложение, которое объединит инструменты программирования и агентов искусственного интеллекта ИИ. «Мы стремимся к тому, чтобы у вас был личный агент, способный помочь вам во всех аспектах вашей жизни, будь то личная жизнь или работа», — сказал Соттио. Согласно источникам FT, OpenAI проводит реорганизацию и направляет все больше ресурсов на привлечение наиболее состоятельных клиентов перед IPO во второй половине 2026 года, чтобы не проиграть конкуренцию стремительно растущей компании Anthropic, которая разработала ИИ-модель Claude. Как отметила газета, OpenAI начинает уделять больше внимания инструменту программирования Codex, поскольку компания убеждена, что будущее ИИ лежит не в чат-ботах, отвечающих на вопросы пользователей, а в агентах, выполняющих задачи для них. «Чат мертв», — заявил изданию один из высокопоставленных сотрудников фирмы. Как подчеркнула газета, в OpenAI считают, что ИИ-агенты, способные выполнять многочисленные задачи, от бронирования путешествий до планирования распорядка дня, будут иметь большую ценность, чем просто чат-бот. По информации FT, изменения начнут внедрять в ближайшие недели. Пользователей веб-версии или мобильного приложения ChatGPT будут призывать задействовать инструменты программирования и создания изображений, а также применять приложения сторонних партнеров, таких как сервис для графического дизайна Canva или туристический сервис Booking.com.
4: Если честно, мы, кажется, наблюдаем довольно интересный момент в истории технологий. Еще совсем недавно искусственный интеллект воспринимался как любопытная программа, которая умеет отвечать на вопросы. Потом оказалось, что он пишет тексты, переводит языки, рисует картинки, помогает программистам. А вот теперь разработчики говорят, следующий шаг — сделать так, чтобы ИИ не просто советовал, а выполнял поручения. Вообще это напоминает эволюцию мобильных телефонов. Когда-то ведь телефон был нужен только для звонков, а сегодня смартфон заменяет фотоаппарат, навигатор, банк, календарь, да еще и десятки других устройств. Похоже, создатели искусственного интеллекта мечтают о таком же универсальном помощнике, только уже не в кармане, а в цифровом пространстве. Конечно, пока это звучит немного футуристично. Хотя, если вспомнить, насколько фантастическим казался современный ИИ всего лишь несколько лет назад, делать прогнозы становится все сложнее. Число пользователей чата GPT ведь уже достигло 1 миллиарда в месяц. Это население целого континента. И когда такими сервисами пользуются столько людей, любая новая функция начинает влиять на повседневную жизнь миллионов. Может быть, через несколько лет мы будем вспоминать обычные чат-боты примерно так же, как сегодня вспоминаем кнопочки мобильные телефоны, с легкой ностальгией и удивлением, как все быстро изменилось.
3: Утро на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем доброе утро, вы слушаете радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. Вторник, 9 июня, день неожиданных новостей, полезных разговоров, удачных решений. Неделя уже так набирает потихонечку обороты, но пока еще не требует от нас героизма. Звезды сегодня настроены на общение, любопытство и небольшие открытия. Это один из тех дней, когда полезная информация приходит случайно, хорошие идеи появляются без предупреждения, а некоторые вопросы решаются проще, чем казалось вчера.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Овны, сегодня не стоит пытаться контролировать все происходящее. Некоторые события будут развиваться по своему сценарию, и это окажется даже удобнее. Тельцы. День может порадовать приятным совпадением или неожиданной удачей в бытовых вопросах. Иногда хорошее настроение начинается с мелочей. Близнецы. Вторник обещают интересное общение и новые идеи. Причем самая полезная мысль может появиться во время разговора на совершенно другую тему. Раки. Сегодня полезно не торопиться с решениями. В течение дня может появиться информация, которая изменит ваш взгляд на ситуацию. Львы. Хороший день для инициативы. Если давно собирались предложить что-то новое или начать разговор, сейчас подходящий момент. Девы. День покажет, что некоторые задачи решаются намного легче, если перестать их усложнять. Иногда ответ лежит на поверхности. Весы. Сегодня может появиться возможность провести время интереснее, чем планировалось. Не исключены неожиданные приглашения или приятные встречи. Скорпионы. Вторник благоприятен для наблюдений. Кто-то рядом может показать свои истинные намерения без лишних объяснений. Стрельцы. День располагает к новым впечатлениям. Даже небольшое изменение привычного маршрута или распорядка принесет вам заряд энергии. Козероги. Сегодня полезно сосредоточиться на одном важном деле вместо попыток успеть все сразу. Такой подход окажется гораздо эффективнее. Водолеи. Неожиданная идея может оказаться гораздо перспективнее, чем кажется в первый момент. Не спешите ее критиковать. Записывайте все, что приходит вам в голову. Рыбы. День подходит для вдохновения, творчества, приятных эмоций. Иногда нужное настроение приходит оттуда, откуда его совсем не ждешь. Вот такой сегодня у нас будет вторник. Спокойный, не совсем скучный, скажу честно. День не обещает, может быть, громких событий, но зато способен подарить несколько приятных сюрпризов и ощущение, что все постепенно складывается именно так, как нужно.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: На рижских магистралях и улицах, заполненных, например, как сейчас, на 47% в среднем, всегда есть о чем рассказать и нам, и другим водителям. Не нужно стесняться, а лучше присылайте сообщения на дорожные темы по номеру 2299-4949 через WhatsApp. Как ни странно, если летом по утрам трафик стал легче, то на аварийности в целом это никак не отразилось в лучшую сторону. За трудовую пятидневку первой летней недели было зарегистрировано 459 ДТП, что в среднем составило 92 аварии за сутки. О свежей сводке госполиции поговорим в следующем выпуске «Автомонитора», а сейчас к текущей дорожной ситуации. От 4 до 5 баллов, с видимостью на дорогах все более-менее, дождик, который был в прогнозе, так и не пошел, загруженность дорог ниже обычного уровня для этого времени на 8%, ну то есть в пределах летней нормы для вторника. Самые сложные места есть, и вы их знаете. Это въезд в город со стороны Бауского шоссе А7, это Карля-Урманя перед Венебазгатовая в направлении Островного моста и улица Деглова в сторону центра. Остальные места затруднений, а всего их 16, не задержат водителей более чем на 5-10 минут. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Будьте внимательны и всем хорошего дня.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piekdien un sestdien, 12. un 13. jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Produkcijai Santa Maria 50% atlaide. Maxima.
3: 3. augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Jasmīne Levija. Viņas balss. Kaisle, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts. Jūrmalā. Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes. Biļešu servis.
0: Реклама на радио «Мелодия». Кулинарная энциклопедия «Радио «Мелодия».
4: Раклет. Одна из кулинарных достопримечательностей Швейцарии – блюдо под названием раклет. Готовится оно, как и фондю, из расплавленного жирного сыра. Слово «раклет» происходит от французского глагола «ракле», что можно перевести как «скрести» или «скоблить». В названии блюда, собственно, и объясняется способ его приготовления. Плавленый сыр соскребается слоями с головки и подается на стол с картофелем, маринованными огурцами и ветчиной. Придумали раклет несколько веков назад пастухи, жившие в швейцарских Альпах. Иногда они проводили в полях целые дни и даже недели, поэтому там же и готовили себе еду. Пастухи разжигали костер, клали головку сыра как можно ближе к огню и медленно соскребали расплавленную массу. В наши дни раклет, конечно же, готовится намного проще. Для того, чтобы расплавить сыр, используется настольная электрическая печка-раклетница. Кстати, раклет – это не только имя блюда, но и название коровьего сыра, который традиционно готовится в швейцарском кантоне Вале. Причем во французском языке блюдо раклет женского рода, а одноименный сыр мужского. Чаще всего блюдо готовится как раз из него, но существует и множество других сортов сыра для раклет. Например, сыр с чесноком, красным перцем или даже сыр из козьего молока.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 9 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Министры договорились о сотрудничестве в сферах внутренних дел и обороны для укрепления безопасности. Далее об этом и других событиях более подробно. Министр внутренних дел Янис Домбрава и министр обороны Аравис Мелнис договорились о нескольких дальнейших направлениях сотрудничества с целью укрепления потенциала государства по реагированию на современные угрозы безопасности. В понедельник Домбрава встретился с Мелнисом, чтобы обсудить актуальные вопросы госбезопасности, в том числе инцидент с обнаруженным в воздушном пространстве Латвии дроном. Сегодняшний инцидент еще раз подтвердил, что вызовы безопасности становятся все более динамичными и требуют тесного сотрудничества между всеми службами государственной безопасности, подчеркнул в понедельник министр внутренних дел. В ходе беседы была достигнута договоренность о налаживании более тесного сотрудничества между национальными вооруженными силами и государственной пограничной охраной, а также об организации регулярных совместных учений служб внутренних дел и обороны. Министры также обсудили дальнейшие меры по укреплению защиты критической инфраструктуры и возможности реализации совместных проектов по развитию для повышения потенциала служб обеих отраслей. Кроме того, обсуждалось сотрудничество с целью более эффективного использования ресурсов, в том числе оценка возможностей реализации в отдельных областях скоординированных или совместных закупочных процедур для развития технического обеспечения служб внутренних дел и обороны. По данным Латвийской организации родителей, большинство родителей недостаточно информированы или вовсе не информированы о плане действий школы или детского сада своего ребенка в случае различных угроз. Организация опубликовала на своем сайте результаты проведенного онлайн-опроса и пришла к выводу, что большинству родителей не хватает информации о плане действий учебного заведения их ребенка в случае различных угроз. В последние месяцы были выявлены проблемы, связанные с инцидентами, когда беспилотники вторгались в воздушное пространство Латвии. Например, как отмечает организация, во многих случаях было установлено, что образовательное учреждение, в котором находятся дети, не представляло никакой дополнительной информации о возможных рисках или действиях, которые необходимо предпринять в случае угрозы. Имеющаяся у организации информация также свидетельствует о том, что родители до сих пор не знают, что делать в случае угрозы. Тревога родителей связана с отсутствием уверенности в готовности персонала образовательных учреждений действовать в кризисных ситуациях. Некоторые родители считают, что у самого персонала отсутствуют четкие инструкции и что они не уверены в его готовности к кризисам. Организация также упоминает о различных действиях образовательных учреждений в ситуациях угрозы. Имеющиеся у нее рассказы родителей показывают, что в одной школе региона просто задернули шторы и занятия продолжились, в то время как в детском саду воспитательница объявила, что угроза нереальна и вывела детей на улицу. В то же время в другой школе детей отвели в безопасные комнаты или убежища на территории школы. По мнению Латвийской родительской организации, краткие, ясные, понятные инструкции необходимы не только для образовательных учреждений и их сотрудников, но и для родителей. В кризисных ситуациях важно не только наличие документов, но и практичная и понятная коммуникация с родителями, а также согласованные действия образовательных учреждений, подчеркивает организация. Сегодня в Латвии облачно с прояснениями, местами возможны кратковременные дожди. При слабом или умеренном западном ветре температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла, на побережье и на севере Видзема плюс 15, плюс 18. В Риге переменная облачность, столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, у моря до плюс 18. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, Рига. В студии «Радио Мелодия» появляется Олег Пека. Мне помогает, конечно же, звукорежиссер Евгений Копейн. 9 июня. За окном уже вовсю лето, которое, судя по всему, решило не откладывать дела в долгий ящик. Солнце встает даже раньше нас с вами. Ну и пусть у него свое расписание. А у нас исторический календарь. Усаживайтесь поудобнее, наливайте себе что-нибудь горячего, может быть, и кофе. Начинаем.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Итак, перемещаемся в 1934 год. Именно в этот день мир познакомился с персонажем, которому суждено было стать одним из самых узнаваемых в истории анимации – Дональдом Даком. Белая птица, матросский воротничок, абсолютно непредсказуемый темперамент. Дональд – это, по сути, все мы в трудный день. Полон благих намерений, окружен несправедливостью, чуть что уже возмущен. 1963 год. Уинстон Черчилль стал почетным гражданином Соединенных Штатов Америки. Единственный британец в истории, удостоенный этой чести при жизни. Президент Кеннеди подписал указ, сам Черчилль из Лондона наблюдал за церемонией по телевидению. Здоровье уже не позволяло ему летать. Но острота ума никуда не делась. Прислал речь, в котором напомнил, что мать его, кстати, была американкой. Так что, как бы говорил он, я лишь возвращаю должное. Еще одна дата, которую наверняка, ну, может быть, будет близка многим. 9 июня 1993 года на экраны Америки вышел «Парк юрского периода» Стивена Спилберга. Динозавры вернулись убедительно, громко, с полным эффектом присутствия. Фильм собрал в прокате почти миллиард долларов, навсегда изменил представление о том, что компьютерная графика вообще может сделать с кино. Кто родился в этот день? Сегодня день рождения Леса Пола. 1915 год. Гитарист, изобретатель, визионер. Именно он придумал многодорожечную запись. Это технология, без которой сегодняшняя музыка была бы просто невозможна. Ну и, конечно, его имя носит одна из самых легендарных гитар в мире. Гибсон Лес Пол. В 1941 родился Джон Лорд. Ну да, тот самый из Deep Purple. Человек, который доказал, что орган и перегруженная гитара не противоречие, а формула. Smoke on the Water, Child in Time. Его клавиши держат всю конструкцию этих композиций. Интеллектуал от рок-музыки, влюбленный в классику и при этом игравший громче всех. 1947 родился Мик Бокс, основатель и бессменный лидер Юрай Хип. Группа пережила десятки составов, критику, взлеты, провалы, до сих пор в строю. Мик Бокс – это живое воплощение преданности делу. 1963 год. В этот день родился Джонни Депп. Ему сегодня 63 года. Вдумайтесь в эту магию, 63-63. Актер, которого сложно вписать и описать одной роли, потому что каждая роль у него отдельная вселенная. Он и капитан Джек Воробей, он и Эдвард Руки-Ножницы, безумный шляпник. Депп из тех людей, кто делает из персонажей легенды. Ну и завершим сегодняшний список именем, за которым целая галерея образов. Натали Портман, 1981 года рождения. Урожденная Натали Хершлаг выросла в двух культурах, израильской и американской. Обладательница Оскара, Бафта, Золотого глобуса, фильмы «Леон», «Черный лебедь», «Джеки». Актриса, для которой роль всегда серьезная работа. А вот такой сегодня 9 июня с динозаврами, рок-легендами и государственными почестями. История, как всегда, умеет удивлять.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Товары в магазинах Fix Price почти даром? Да! Только сейчас намного снижены цены, чтобы вы смогли сэкономить еще больше. Питьевая вода Кеково Саводс 1,5 литра всего за 45 центов. Маринованная свекла Кок 500 грамм всего за 87 центов. Капсулы для посудомоечной машины Свелта 32 штуки всего за 3,99. Fix Price. На все низкая цена.
2: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
3: Рестораны Вайрок Соулс и Мартиня Бетти представляют 14 августа на Фондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Фондерсала. Билеты Билиши Сервис.
0: Реклама на Радио Мелодия.

0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». Микрофон Олег Пека. И вот сейчас будет новость для тех, кто начинает утро со стакана воды и уверен, что делает все правильно.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Оказывается, даже у такой полезной привычки есть свои нюансы. По словам врачей, пить очень холодную воду сразу после пробуждения – не лучшая идея. Особенно, если она еще и со льдом. Специалисты считают, что для еще не проснувшегося желудка с такой температурный контраст может стать дополнительной нагрузкой. Поэтому вместо ледяной воды рекомендуется выбирать воду комнатной температуры или даже слегка теплую. Звучит, может, не так эффектно, как модные советы из интернета, но зато гораздо ближе к здравому смыслу. Все подробности в репортаже Виталия Дубского.
2: Употребление холодной воды натощак нарушает пищеварение и вредит желудку, заявила врач-терапевт Анна Фургал. Фургал назвала употребление холодной воды до первого приема пищи вредной для пищеварения привычкой, поскольку она может привести к спазму желудка. Холодная вода, особенно со льдом, попадая в еще не проснувшийся желудок, может вызвать его спазм. Организму придется потратить дополнительные ресурсы, чтобы согреть жидкость. Это потенциально нарушает пищеварение, объяснила врач. Она добавила, что регулярное употребление холодной воды по утрам также может негативно сказаться на состоянии зубной эмали. По словам доктора, после пробуждения лучше пить воду комнатной температуры или подогретую до 40 градусов. Также для здоровья полезны некрепкий зеленый или черный чай, травяные настои, компот из сухофруктов.
1: Вообще, тема утренних ритуалов давно превратилась в отдельную науку. Кто-то начинает день со стакана воды, кто-то с чашки кофе, кто-то с зарядки, а кто-то сначала несколько минут пытается понять, кто он и зачем так рано прозвенел будильник. Но если отбросить все модные тенденции, организм обычно любит умеренность, особенно утром. Интересно, что многие люди интуитивно тянутся именно к теплым напиткам после сна. И дело не только во вкусе. За ночь температура тела немножечко снижается, а пищеварительная система работает в более спокойном режиме. Хотя, конечно, не стоит превращать эту новость в повод для паники каждый раз, когда в стакане оказывается прохладная вода. Речь идет скорее о регулярной привычке, а не о каком-то разовом эпизоде. Да и вообще, если сравнивать разные утренние ошибки, то стакан холодной воды выглядит еще довольно безобидно на фоне завтрака из одних печений или полного отказа от еды до обеда. Так что главный вывод здесь довольно простой. После пробуждения организму лучше дать мягкий старт. Немного воды, спокойное пробуждение и без экстремальных температурных экспериментов. Хотя многие согласятся, самое сложное утром – это не выбрать температуру воды, а убедить себя окончательно покинуть кровать.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового.

0: Спонсор часа – моторные масла «Гудьер». Адаптация к любой ситуации. Во всех магазинах Латвии. Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с прояснениями, местами возможны кратковременные дожди. При слабом или умеренном западном ветре температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. На побережье и на севере Видземы плюс 15, плюс 18 градусов. В Риге переменная облачность без осадков. Ветер западный от слабого до умеренного. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. У моря до плюс 18.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Предложение в аптеках «Апотека» в июне. Таблетки «Флабиан» 1000 мг микронизированного диасмина для лечения симптомов хронического венозного заболевания и острых симптомов геморроя у взрослых. Точные дозировки смотреть в инструкции по применению медикамента. Активное вещество медикамента – диасминум. В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель СИАКРК «Латвия». Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
2: Я не дал искать рисы на лигу, лигу, курс замаста на земляцы на лигу.
3: No 9. līdz 15. jūnijam zemenes 3,29 € kilogramā ar paldies karti sāļā uzkoda Pringles 3 veidi 165 grami 1,69 €. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 2500 ml vienības par vienas cenu 1,39 €. Maxima.
4: Baltijas balvas grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
5: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
4: Bietes biešu paradīzē.
0: Реклама на радио «Мелодия». Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
6: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». С вами Олег Пека. И вот сейчас будет новость, которая наверняка заставит насторожиться миллионы людей, планирующих отпуск в Турции. Особенно тех, кто считает систему «все включено» (all inclusive) одним из величайших достижений туристической цивилизации.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
6: В Турции начали обсуждать возможные изменения формата all-inclusive. Правда, представители туристической отрасли сразу же нас успокаивают. О полном отказе от любимой многими системы речь не идет. Ательеры говорят о модернизации и более гибких вариантах отдыха. Причина проста – растущие расходы бизнеса, но и желание сделать так, чтобы туристы все-таки почаще покидали территорию гостиниц и знакомились с самой страной, а не только с рестораном возле бассейна. Подробности в репортаже Виталия Дубского.
7: В Турции обсуждают возможные изменения в системе «все включено» – «all inclusive», которые не привели бы к потере иностранных туристов. Об этом сообщил ательер в Бодруме Исмаил Карагюль. По его словам, представители отрасли рассматривают различные варианты модернизации действующей модели, включая более гибкие пакеты услуг и расширение возможностей для отдыхающих за пределами отелей. По словам ательера, гостиничный бизнес вынужден искать новые решения из-за роста затрат. При этом необходимо учитывать ожидания туристов, отметил Карагюль. Он добавил, что окончательных решений пока не принято, а обсуждения в отрасли направлены на повышение конкурентоспособности турецкого туризма на фоне роста популярности других средиземноморских направлений. До этого президент Ассоциации малых ательеров Турции Эртан Устаоглу заявил, что система «все включено» в отелях привела к тому, что туристы почти не выходят из гостиниц и постоянно едят. Устаоглу считает, что такое поведение отдыхающих не только плохо сказывается на их здоровье, создавая риски ожирения, но и мешает полноценному раскрытию туристического потенциала страны. Он предложил альтернативную концепцию организации питания в крупных отелях, например, открыть несколько небольших ресторанов.
6: Вообще, система «все включено» стала настолько привычной, что многие туристы воспринимают ее почти как природное явление. Прилетел, а дальше живешь в особой реальности, где завтрак плавно переходит в обед, обед в перекус, перекус в ужин, а где-то между ними обязательно еще и появляется мороженое. Именно поэтому идея изменений вызывает столько обсуждений. Для миллионов отдыхающих Турция уже давно ассоциируется не только с морем и солнцем, но именно с этим форматом отдыха. С другой стороны, в словах турецких ательеров есть определенная логика. Многие туристы действительно проводят весь свой отпуск внутри гостиничного комплекса. И потом возвращаются домой с ощущением, что как будто бы они были в Турции, но Турцию так и не увидели. Не попробовали заглянуть в местные кафе и попить там турецкий кофе. Не погуляли по старым улочкам, не познакомились с жизнью города за пределами курорта. Хотя, давайте будем с вами честны. Довольно далеко не каждый человек после рабочего года мечтает о культурной программе. Иногда ведь люди едут отдыхать именно для того, чтобы несколько дней вообще ничего не планировать. Поэтому, скорее всего, будущее турецкого туризма будет искать компромисс между комфортом и новыми форматами отдыха. Ну а пока поклонники системы «Все включено» могут выдохнуть спокойно. Судя по заявлениям самих ательеров, любимые браслеты, по которым вас узнают в ресторане, шведские столы никуда не исчезают, по крайней мере, на какое-то ближайшее обозримое время.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем еще раз желаю добрейшего утра, дорогие друзья. Все три часа в эфире для вас работал Олег Пека. Ну и перед тем, как раскланяться, ну, конечно же, куда же мы без новостей кино? Ну вот, знаете, есть новости серьезные, там, про политику, экономику, судьбы мира. А есть новости, от которых просто теплеет внутри. И вот сегодня именно такая. Netflix показал первые кадры живого Скуби-Ду. Да-да, живого, настоящего, большого датского дога.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Итак, сериал называется «Скуби-Ду. Начало». Netflix выпустил короткий клип. По лесу у летнего лагеря бежит огромный неуклюжий щенок датского дога и буквально врезается в долговязого растрепанного парня. Это Шегги, тот самый. Именно так, судя по всему, начинается их дружба, которая потом переживет сотни монстров, привидений и огромное количество сэндвичей. Премьера сериала состоится еще не скоро, в 2027 году, но снимают уже сейчас в Атланте. Состав банды загадок уже объявлен. Фред Максвелл Дженнингс, Шегги — это Таннер Хейген, Велма — Эбби Райдер Фордсон, которую, кстати, многие помнят по фильму «Чудо», она там играла младшую сестру, Дафна Маккена Грейс — одна из самых интересных молодых актрис Голливуда. Она снималась в «Ghostbusters Afterlife» и сериале «Проклятье поместья Блай». Ну и плюс в сериале появится Пол Уолтер Хаузер, а в какой роли пока держится в тайне. Хаузер — актер, у которого хорошо получаются персонажи с двойным дном, так что интрига обоснована. По сюжету, последнее лето в лагере, Шегги и Дафна старые друзья, Велма местная, практичная, скептичная, Фред новенький, странный, но, как сказано в официальном описании, необычайно красивый. Скуби – одинокий, потерявшийся щенок, который, возможно, стал свидетелем сверхъестественного убийства. И все это в декорациях жуткой тайны, которая грозит вытащить на свет секреты каждого из них. То есть это уже не просто «давайте разоблачим мужика в костюме призрака», это молодежная мистика с характерами, предысторией и, можно сказать, настоящей атмосферой. Что-то между «Очень странными делами» и классическим субботним мультиком вашего детства. Скуби-Ду, если задуматься, это ведь все-таки один из самых долгоживущих персонажей в истории анимации. Первый мультфильм вышел еще, страшно сказать, в 1969 году, 57 лет назад. Поколения сменяются, форматы меняются, от субботних утренних мультиков до полнометражных фильмов. А Скуби-Ду никуда не делся, потому что формула работает. Компания друзей, которые очень не похожи друг на друга, загадка, страх, юмор. И в финале оказывается, что монстра не существует. Чаще всего. Есть что-то в этом успокоительное. Мир полон пугающих вещей, но если разобраться, за большинством из них стоит просто человек с не очень хорошими намерениями и довольно плохим костюмом. Жалко, конечно, что мы не увидим мультяшного Скуби с его фирменным Скуби-Ду глазами размером с блюдца. Живой датский дог – это, конечно, прекрасно, но может быть немножко другое. Это как услышать любимую песню в новой аранжировке. А может быть, это именно и то, что нужно. Не повторять то, что было, а найти новый способ рассказать старую историю. Всем хорошего, успешного дня, друзья. Встречаемся после 16 часов на волне вашего любимого радио «Мелодия».
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио Мелодия.
1: Следим за трафиком в латвийской столице. К этой минуте завершился утренний час пик. Отметим, на максимуме перед 9 часами так и остались 4 балла в среднем по городу. А к этой минуте на монитор уже вернулась тройка. Это характеризует дорожную обстановку. Движение по столице сейчас вполне комфортное. За исключением 16 мест, где остаются некоторые затруднения. Причем наиболее существенные на въезде в город со стороны Бауски, на Карля Урмане перед Вени Базгатве, на участке Лелар-Бесканца, а также на Деглова в сторону центра. Пришла сводка госполиции за понедельник. Напомню, на прошлой неделе по рабочим дням в среднем по столице происходило 92 ДТП за сутки. Вот за вчерашний день 68 аварий, и это можно считать хорошим показателем. Однако, при этом 7 человек пострадали, из них 2 пешехода и велосипедист. Патрульные составили 53 протокола за различные нарушения в сфере дорожного движения и задержали 3 любителей веселой жизни. 2 находились за рулем под хмельком, 1 под кайфом. При этом все 3 дружно пошли по уголовке. На них заведены дела, выписан штраф. За 2 машины придется выплатить компенсационную стоимость, а 1 авто конфисковано в пользу государства. Ну, в общем, что знал, рассказал. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Будьте на дорогах внимательны и ничего не нарушайте.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров беспокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
4: От инструментов до одежды все детально проработано.
3: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал Дзинтери. The Beatbox.
5: Билеты Билишу Сервис.
0: Реклама на радио «Мелодия». Мегаполисы мира. На радио «Мелодия».
6: Вашингтон. Политический центр США. Город юристов и чиновников, строгих костюмов, помпезных зданий и многочисленных мемориалов. Такой американская столица Вашингтон часто видится на расстоянии. И при первом приближении это действительно так. Здесь находится Белый дом, Капитолий и Пентагон. А количество людей в деловых костюмах поражает воображение. Но при более близком знакомстве Вашингтон умеет влюбить в себя и подарить приятные воспоминания. У столицы США довольно длинное официальное название – Вашингтон, округ Колумбия. Чтобы не путать город с одноименным штатом на другом конце страны, местные в разговоре часто называют его Вашингтон DC или просто DC – District of Columbia. Официально в Вашингтоне проживает около 600 тысяч человек, однако в рабочие дни в столицу приезжает еще около 400 тысяч, и город становится миллионником. Впрочем, внешне Вашингтон не очень похож на мегаполис. Подавляющее большинство населения здесь живет в малоэтажных домах, демонстрируя воплощение американской мечты – свой дом с лужайкой. Бытует мнение, что якобы высоту застройки в Вашингтоне долгое время ограничивали высотой Капитолия, чтобы небоскребы не заслонили собой здание Конгресса. Хотя на самом деле в законе такого требования нет. Сейчас по нормам высота застройки не должна превышать ширину соседней улицы плюс 20 футов. Это чуть больше 6 метров. Вашингтон держит марку столичного города. Он невероятно красив. На улицах постоянно что-то цветет, и можно останавливаться чуть ли не у любого дома на любой улице и восхищаться буйству цветущих сакур, азалий, японских кленов, тюльпанов и роз. К Кстати, сакура в Вашингтоне почти такой же фирменный знак, как в Токио. Более 100 лет назад первые 100 деревьев американская столица получила в дар от столицы Японии. И с тех пор любование их цветением на набережной реки Потомак такая же священная традиция, как в стране восходящего солнца. В это время в Вашингтоне проходит фестиваль Cherry Blossom Festival, который длится месяц и завершается красочным парадом. Вообще, фестивали и праздники в Вашингтоне – одно из любимых развлечений горожан. Причем отмечают их всегда с размахом. Грандиозный парад или концерт симфонического оркестра в честь Дня независимости, например, состоится в любом случае, даже если на улице льет, как из ведра. Это и неудивительно. Когда еще отдыхать от работы, которая в Вашингтоне, как и везде в Америке, уделяется пристальное внимание? Ведь для того, чтобы стать успешным, нужно много работать. А потому вашингтонцы часто перерабатывают или приходят в офис в выходные. Кроме официальной работы, горожане еще часто бесплатно подрабатывают в детских садах, музеях или помогают малоимущим. Волонтерство для жителей Вашингтона – такая же привычная вещь, как равноправие и главенство закона. И любой вид деятельности в городе сопровождается волонтерской помощью. Вашингтон – уютный город для жизни и любимое направление для внутреннего туризма. Даже сами американцы из других штатов и городов мечтают побывать в столице, посмотреть на символы страны и насладиться хорошей погодой, красотой цветущих улиц и духом занятого города, так не похожего на деловые мегаполисы мира.
0: Мегаполисы мира. На радио «Мелодия». Музыка без слов. На радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 10 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Первый случай сбития иностранного беспилотника в воздушном пространстве Латвии, произошедший в понедельник 8 июня, подтверждает решимость Альянса защищать каждый сантиметр территории нашей страны, заявил бригадный генерал, заместитель командующего штаба многонациональной дивизии НАТО «Земели» Илмар Атис Лейнш. Комментируя инцидент с иностранным дроном, сбитым в воздушном пространстве Латвии, Лейнш отметил, что этот случай показывает, что национальные вооруженные силы Латвии с каждым днем становятся все сильнее и эффективнее. В то же время технологии дронов продолжают развиваться, а значит, военным придется и дальше приспосабливаться к новым вызовам. Мы с каждым днем становимся лучше, используя имеющиеся системы. В ближайшее время мы внедрим в подразделения новые технологии, и к концу года наши возможности будут вдвое больше нынешних. Нам постоянно придется адаптироваться. Это серьезное противостояние. И НВС, и всем нам необходимо учиться, сказал Лейнш. Отвечая на вопрос о том, как он оценивает принятие решений в этой ситуации, Лейнш заявил, что произошедшее свидетельствует о том, что латвийские учреждения и службы извлекли уроки из предыдущего опыта. По данным опроса, проведенного компанией Alma Career Latvia, 72% работников в Латвии готовы сменить работу. 31% сотрудников в настоящее время активно ищут новую работу. Еще 41% регулярно следит за вакансиями. Для сравнения, в Эстонии 43% работников активно ищут новую работу, а еще 46% регулярно просматривают предложения. В Литве 24% активно ищут новую работу, тогда как 47% следят за вакансиями. В Alma Career Latvia отмечают, что случаи повышения заработной платы не снижают уровень неудовлетворенности работников и их интерес к смене работы. Так, например, за последний год у 30% сотрудников зарплата повысилась. При этом 64% опрошенных считают, что их труд недооценен. Чаще всего сотрудники называют приемлемым повышением зарплаты рост на 20-30% от текущего уровня. Основной причиной смены работы остается неудовлетворенной зарплатой. На нее указали 60% работников. Вторым по значимости фактором является отсутствие возможностей карьерного роста – 30%. Третьим – высокая рабочая нагрузка, которую отметили 27% респондентов. Также все большую роль играют качество управления и содержательность работы. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 16 до 23 градусов тепла. Будет дуть юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Во второй половине дня пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 23 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Фондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
1: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
3: Большие города.
1: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтери». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билишу Сервис.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: Дорожники нанимали специальных людей, которые ехали перед поездом на лошадях, размахивая флагами. Тем не менее, количество аварий с участием поездов все равно оставалось настолько большим, что 10-ю авеню прозвали «дорогой смерти». Тогда, в 1921 году, после долгих обсуждений, было решено поднять железнодорожные пути на 10 метров над землей, таким образом ликвидировав 105 опасных пересечений с обычными дорогами. Проект по строительству надземных путей обошелся бюджету в 150 миллионов долларов. В пересчете на нынешние деньги это примерно 2 миллиарда. В таком виде железная дорога функционировала до начала 80-х годов. За это время активное развитие получили автомобильные перевозки, и железнодорожная линия High Line потеряла рентабельность. За следующие 10 лет после закрытия ветки территория вдоль путей пришла в полный упадок, и собственники уже было собрались разобрать рельсы и эстакаду, по которой они пролегали. Но тут неожиданную идею подали городские активисты. Они предложили сделать из железной дороги линейный парк по аналогии с проектом «Променад Планте», реализованным в 1993 году в Париже. Работы начались в 2006 году, а спустя 3 года состоялось открытие первой очереди новой пешеходно-парковой зоны High Line. Архитекторы частично сохранили проложенные рельсы, засадив их деревьями и кустарниками. Вдоль путей поставили многочисленные лавочки и лежаки, установили питьевые фонтанчики и туалеты. Попасть в парк можно через 11 входов, часть из которых оборудована для людей с ограниченными возможностями. Благодаря этому, а также открывающимся с высоты видам, парк High Line очень быстро завоевал любовь горожан и туристов и вошел в список мест, обязательных для посещения в Нью-Йорке.
1: Парки мира на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с прояснениями, местами возможны кратковременные дожди. При слабом или умеренном западном ветре температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. На побережье и на севере Видземы плюс 15, плюс 18 градусов. В Риге переменная облачность без осадков. Ветер западный от слабого до умеренного. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. У моря до плюс 18.
0: Реклама на радио «Мелодия». 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшу-сервис ОВ.
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне Смекта Гоу всего за полцены, а Линекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лил Биотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
3: Trešais augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Jasmīne Levija. Viņas balss. Kaisle, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts. Jūrmalā. Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes. Biļešu servis.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего. Я знаю пароль. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. А я простила, я простила. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Билетсервис.
2: Впервые в Латвии мировые хиты и самые популярные песни Фила Коллинса и группы Genesis представляет лучшее европейское дебют-шоу Collins Live Experience. 12 июня в Лепае и 13 июня в Елгаве. Почувствуйте атмосферу живого концерта и возрождение всеми любимых мировых хитов Фила Коллинса. Не пропустите. Collins Live Experience. 12 июня в Лепае. Концертный зал Путвейне. И 13 июня в Елгаве. Концертный зал Митова. Билеты.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 11 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией передало в прокуратуру материалы дела для начала уголовного преследования бывшего председателя Розакненской думы Александра Барташевича за возможное злоупотребление служебным положением и незаконное заключение от имени самоуправления договора со строительной компанией о продолжении проекта пустующего Розакненского рекреационного центра, сообщает агентство «Лета». Именно проект СПА-центра, который до сих пор не используется, и его высокая стоимость в значительной степени привели Розакненскую городскую думу к финансовым затруднениям, для решения которых государство начало в самоуправлении процесс финансовой стабилизации, который еще не завершен. В свою очередь, Барташевич из-за этого проекта в свое время был отстранен от должности мэра. В настоящее время прокуратура решает вопрос о дальнейшем ходе этого уголовного процесса, начатого 26 августа 2025 года. Партии коалиции договорились сохранить сниженные ставки акциза на дизельное топливо до конца этого года, сообщил министр финансов Марис Кучинскис. 1 апреля вступил в силу закон об ограничении роста цен на топливо, который предусматривает временные меры по смягчению последствий роста цен на топливо для экономики и населения. Первоначально планировалось, что сниженные ставки будут применяться до 30 июня. Как уже сообщалось, рекорд по цене на дизельное топливо был достигнут в этом году на неделе с 6 по 12 апреля, когда средняя цена на литр дизельного топлива составила 2 евро 12 центов. Государственный центр доноров крови призывает жителей сдавать кровь, поскольку сейчас критически не хватает доноров всех групп крови. Запасы находятся на очень низком уровне. По сравнению с 2025 годом, в этом году за аналогичный период зарегистрировано примерно на 2500 доз крови меньше. С началом летнего сезона и периода отпусков активность доноров обычно снижается. Однако потребность пациентов в крови не уменьшается. Специалисты напоминают, что и летом в больницах находятся люди, которым помощь доноров жизненно необходима. Государственный центр доноров крови призывает каждого, кто чувствует себя здоровым и может сдавать кровь, не откладывать донацию и прийти в наиболее удобный для себя пункт сдачи крови. В настоящее время каждая донация особенно важна. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 16 до 23 градусов тепла. Будет дуть юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Во второй половине дня пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 23 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Только один вечер, 3 июля, концертный зал Дзинтери. Мировые звезды, Джипси Кингс, Виз Пабло Рейер. Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты Бамболео, Воларе, Ладонна и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал Дзинтери, Джипси Кингс. Билеты bileshowservice.lv.
1: Реклама на радио «Мелодия».

0: Нескучное путешествие на радио «Мелодия».
1: Бег трусцой – это не только бесплатный и доступный вид спорта, но и отличный способ повидать мир. Так решил однажды британец Роберт Гарсайт и отправился бегом вокруг земного шара. Забег продолжительностью почти в 5 лет начался в 97 году в Нью-Дели. За это время последователь Фореста Гампа сносил 50 пар кроссовок, зато побывал в 29 странах на 6 континентах. Движение бегущего человека, как окрестила Роберта пресса, отслеживал карманный компьютер. С его же помощью Гарсайт передавал данные о своем самочувствии и записывал мысли, которые возникали в пути. Остроты ощущениям придавали и различные неприятности, коих за бегущую пятилетку набралось немало. В России Гарсайт угодил в перестрелку, в Китае ненадолго попал в тюрьму. В Латинской Америке узнал, какими свирепыми могут быть местные вооруженные хулиганы. И это не считая болезней, которые, конечно, тоже с ним приключались. Впрочем, было и кое-что хорошее. В Венесуэле англичанин познакомился с очаровательной местной жительницей, которая позже стала его женой. Кроме того, он сумел собрать по пути более 120 тысяч фунтов в виде помощи и пожертвований. Успешное путешествие бегом вокруг света – отличный повод дополнить книгу рекордов Гиннесса. Чтобы его достижение не пропало даром, всю дорогу Гарсайт собирал все чеки за свои покупки и оплату услуг. В итоге, к концу путешествия, у него набралось почти 15 килограммов бумажных документов. И после 5 лет забега сотрудникам книги Гиннесса потребовалось еще 5 лет, чтобы подтвердить их все. Но в 2007 году рекорд Гарсайда все же был принят. После своего невероятного путешествия бегущий человек Роберт Гарсайт остепенился, женился на прекрасной венесуэлке и счастливо живет в родной Великобритании. А судя по тому, что больше он никуда не собирается, он действительно успел как следует посмотреть весь мир. Хоть и на бегу.
0: Нескучное путешествие на радио «Мелодия».
2: Мелодия.
0: Радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно с прояснениями, местами возможны кратковременные дожди. При слабом или умеренном западном ветре температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. На побережье и на севере Видземы плюс 15, плюс 18 градусов. В Риге переменная облачность без осадков. Ветер западный от слабого до умеренного. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. У моря до плюс 18.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Предложение в аптеках «Апотека» в июне. Таблетки «Флебодия», покрытые оболочкой 600 мг для лечения нарушений венозного кровообращения и острого геморроя у взрослых. Точные дозировки смотреть в инструкции по применению медикамента. Активное вещество медикамента «Диасминум». В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель «Сиатамру». Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
3: Каждый день в Латвии что-то меняется. Тарифы, законы, транспорт, безопасность. Но что это значит именно для вас? Открыто ЛВ объясняет просто и по делу. Предупреждаем о рисках, подсказываем важное. Помогаем ориентироваться в повседневной жизни. Оперативный и практичный взгляд на жизнь в Латвии на русском языке. Заходите на Открыто ЛВ. Здесь говорят о важном без сложных слов. Открыто ЛВ. Все по-честному, понятно каждому.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Рестораны Вайрок Соулс и Марк Нябетти представляют 14 августа на Бондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Бондерсала. Билеты Билиши Сервис.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: над янтарным берегом. Полдень. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Необходимо обеспечить эффективную адаптацию оборонной отрасли к ситуации в сфере безопасности, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич на встрече с министром обороны Рависом Мелнисом. Как сообщил советник президента по коммуникациям Мартинш Дрегерис, в понедельник Ринкевич встретился с Мелнисом в Юрмальской резиденции, чтобы обсудить приоритеты в укреплении обороноспособности страны. Во время встречи стороны оценили прогресс в развертывании средств противовоздушной обороны на восточной границе страны, сотрудничество с союзниками по НАТО и присутствие их сил как в воздушном пространстве стран Балтии, так и в регионе Балтийского моря в целом. Ринкевич и Мелнис высоко оценили сотрудничество национальных вооруженных сил и союзников по НАТО, в ходе которого в воздушном пространстве Латвии был сбит иностранный беспилотный летательный аппарат. Должностные лица обсудили подготовку к саммиту глав государств и правительств стран НАТО в Турции 7 и 8 июля этого года, а также приоритетные задачи Латвии – четко продемонстрировать целенаправленные инвестиции в развитие своего потенциала и повышение мощности оборонной индустрии, тем самым укрепляя и общую безопасность Альянса. По данным опроса, проведенного компанией Alma Career Latvia, 72% работников в Латвии готовы сменить работу. 31% сотрудников в настоящее время активно ищут новую работу. Еще 41% регулярно следит за вакансиями. Для сравнения, в Эстонии 43% работников активно ищут новую работу, а еще 46% регулярно просматривают предложения. В Литве 24% активно ищут новую работу, тогда как 47% следят за вакансиями. В Alma Career Latvia отмечают, что случаи повышения заработной платы не снижают уровень неудовлетворенности работников и их интерес к смене работы. Так, например, за последний год у 30% сотрудников зарплата повысилась. При этом 64% опрошенных считают, что их труд недооценен. Чаще всего сотрудники называют приемлемым повышением зарплаты рост на 20-30% от текущего уровня. Основной причиной смены работы остается неудовлетворенной зарплатой. На нее указали 60% работников. Вторым по значимости фактором является отсутствие возможностей карьерного роста – 30%. Третьим – высокая рабочая нагрузка, которую отметили 27% респондентов. Также все большую роль играют качество управления и содержательность работы. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 16 до 23 градусов тепла. Будет дуть юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Во второй половине дня пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 23 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
2: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
3: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
4: Bietes biešu paradīzē.
0: Реклама на Радио Мелодия.
5: I know if you could hear me, you would say there are always two sides of the story. You're so right. Here's mine.

0: больше, чем искусство. На радио «Мелодия».
1: Иоганн Штраус. Марш Радецкого. Поводом для сочинения знаменитого марша Радецкого стали, как ни странно, политические разногласия между композиторами, отцом и сыном Штраусами. В то время как Штраус-младший горячо поддерживал европейские революции середины XIX века, Штраус-старший эту позицию, мягко говоря, не разделял. В 1848 году назло сыну Иоганн Штраус-отец и сочинил приветственный марш, который играли на улицах Вены перед войсками фельдмаршала Радецкого, только что восстановившими порядок в Италии. Говорят, марш произвел такое сильное впечатление на обычно сдержанных австрийских офицеров, присутствовавших при его первом исполнении, что они даже стали притопывать в такт музыки. Сегодня это стало настоящей традицией. Маршем Радецкого каждый год заканчивается новогодний концерт Венского филармонического оркестра, и публика неизменно сопровождает исполнение ритмичными аплодисментами и притопыванием.
2: Иоганн Штраус. Марш Радецкого.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно с прояснениями, местами возможны кратковременные дожди. При слабом или умеренном западном ветре температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. На побережье и на севере Видземы плюс 15, плюс 18 градусов. В Риге переменная облачность без осадков. Ветер западный от слабого до умеренного. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. У моря до плюс 18.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles. От инструментов до одежды все детально проработано. Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал Дзинтери. The Beatbox. Билеты, Билеты Сервис.
1: Реклама на радио «Мелодия».

0: над янтарным берегом. Час дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Латвия и страны Балтии сами контролируют военные возможности России. Даже если у России есть намерение провоцировать страны региона различными актами саботажа и диверсиями, от реализации подобных масштабных военных целей Россию сдерживает война в Украине, заявил командующий национальными вооруженными силами Каспарс Пуданс. На ситуацию в регионе больше влияет то, что происходит в Украине. То, что военные действия там продолжаются в прежнем масштабе, означает, что ситуация угрозы на наших границах особо не изменилось, поскольку российские силы по-прежнему привлекаются или втягиваются в войну в Украине, сказал Пуданс. Однако, по мнению командующего НВС, то, что военные действия в Украине затянулись, заставило Россию развернуть операции иного масштаба против стран Балтии и Запада, например, путем совершения актов саботажа и диверсий. Командующий НВС считает, что Латвии необходимо продолжать укреплять свои военные возможности, и он планирует это сделать с помощью трех основных шагов. Во-первых, учиться на опыте Украины, во-вторых, сбалансировать ресурсы, строго оценивая развиваемые способности, и в-третьих, развивать культуру боевой готовности. Первый случай сбития иностранного беспилотника в воздушном пространстве Латвии, произошедший в понедельник 8 июня, подтверждает решимость Альянса защищать каждый сантиметр территории нашей страны, заявил бригадный генерал, заместитель командующего штаба многонациональной дивизии НАТО «Земели» Илмар Атис Лейнш. Комментируя инцидент с иностранным дроном, сбитым в воздушном пространстве Латвии, Лейнш отметил, что этот случай показывает, что национальные вооруженные силы Латвии с каждым днем становятся все сильнее и эффективнее. В то же время технологии дронов продолжают развиваться, а значит, военным придется и дальше приспосабливаться к новым вызовам. Мы с каждым днем становимся лучше, используя имеющиеся системы. В ближайшее время мы внедрим в подразделения новые технологии, и к концу года наши возможности будут вдвое больше нынешних. Нам постоянно придется адаптироваться. Это серьезное противостояние. И НВС, и всем нам необходимо учиться, сказал Лейнш. Отвечая на вопрос о том, как он оценивает принятие решений в этой ситуации, Лейнш заявил, что произошедшее свидетельствует о том, что латвийские учреждения и службы извлекли уроки из предыдущего опыта. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 16 до 23 градусов тепла. Будет дуть юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Во второй половине дня пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 23 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: 3. Augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Jasmīne, Levija, viņas balss. Kaisle, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. Augusts. Jūrmalā. Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes. Biļešu servis.
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне Смекта Гоу всего за полцены. Алинекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены. И Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе утро, планета!
3: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.
0: Реклама на Радио Мелодия.

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия». Раклет. Одна из кулинарных достопримечательностей Швейцарии – блюдо под названием раклет. Готовится оно, как и фондю, из расплавленного жирного сыра. Слово «раклет» происходит от французского глагола «ракле», что можно перевести как «скрести» или «скоблить». В названии блюда, собственно, и объясняется способ его приготовления. Плавленый сыр соскребается слоями с головки и подается на стол с картофелем, маринованными огурцами и ветчиной. Придумали раклет несколько веков назад пастухи, жившие в швейцарских Альпах. Иногда они проводили в полях целые дни и даже недели, поэтому там же и готовили себе еду. Пастухи разжигали костер, клали головку сыра как можно ближе к огню и медленно соскребали расплавленную массу. В наши дни раклет, конечно же, готовится намного проще. Для того, чтобы расплавить сыр, используется настольная электрическая печка-раклетница. Кстати, раклет – это не только имя блюда, но и название коровьего сыра, который традиционно готовится в швейцарском кантоне Вале. Причем во французском языке блюдо раклет – женского рода, а одноименный сыр – мужского. Чаще всего блюдо готовится как раз из него, но существует и множество других сортов сыра для раклет. Например, сыр с чесноком, красным перцем или даже сыр из козьего молока.
1: Кулинарная энциклопедия. Радио Мелодия.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с прояснениями, местами возможны кратковременные дожди. При слабом или умеренном западном ветре температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. На побережье и на севере Видземы плюс 15, плюс 18 градусов. В Риге переменная облачность без осадков. Ветер западный от слабого до умеренного. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. У моря до плюс 18.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: В июне в Мэнес аптеках месяц сердца. Позаботься о своем сердце и сэкономь. Специальное предложение месяца со скидками от 50%. Скидки до 50% на пищевые добавки для поддержания здоровья сердца и рыбий жир. Предложение действительны при наличии карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
3: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
0: 28 августа «Би-2» в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билет уже сейчас на «Билишу-сервис».
4: Реклама на радио «Мелодия».

0: «Мелодии легенды» на радио «Мелодия».
1: Эта музыка звучит так, словно ее не сочинили, а перехватили. Словно она просочилась сквозь щели между мирами, принесла с собой холод, безмолвие и правду, которую мы не хотим знать. Именно такой стала тема сериала «Секретные материалы». Та самая с тонким пронзительным свистом, от которого по коже бегут мурашки, а лампа начинает мигать. Ее сочинил Марк Сноу, хотя... правильнее будет сказать, она нашла его сама. Композитор говорил, он случайно задел локтем клавиши, активировал эффект задержки, и из колонок разнесся тот самый аккорд. Дальше случайности, совпадения и вмешательство жены, которая умела свистеть не хуже ветра в полночь. Свист, который сначала казался дурацким, вдруг зазвучал жутко, как будто кто-то насвистывает тебе за спиной, когда ты думаешь, что ты в комнате один. Создатель сериала Крис Картер не искал обычной музыки. Ему были не нужны ни оркестры, ни эмоции. Он искал звуки космоса между снами. И он их получил. Интересно, что позднее Марк Сноу пытался воссоздать ту же магию, но тщетно. Даже с теми же настройками, тем же синтезатором, звук уже был не тот. Как будто портал, через который пришла эта музыка, закрылся. Остался только файл. И то, как предупреждение. Сегодня этот мотив почти клише. Его используют в пародиях, в трейлерах, в ТикТоке. Но стоит включить оригинал... и сердце замирает. Потому что в глубине души мы знаем, истина все еще где-то рядом. И музыка все еще знает, как к ней подобраться.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Впервые в Латвии мировые хиты и самые популярные песни Фила Коллинса и группы Genesis представляет лучшее европейское трибьют-шоу «Коллинс Live Experience». 12 июня в Лепае и 13 июня в Елгаве. Почувствуйте атмосферу живого концерта и возрождение всеми любимых мировых хитов Фила Коллинса. Не пропустите. «Коллинс Live Experience». 12 июня в Лепае. Концертный зал «Путвейни». И 13 июня в Елгаве. Концертный зал «Митова». Билеты «Билишопарадизе».
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров беспокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Best Show Events представляет 12 августа концертный зал Дзинтере «Вера
4: Прежнего».
3: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». «Вера Прежнего», 12 августа, концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах «Билеш-сервис».
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: над янтарным берегом. Два часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией передало в прокуратуру материалы дела для начала уголовного преследования бывшего председателя Розакнинской думы Александра Барташевича за возможное злоупотребление служебным положением и незаконное заключение от имени самоуправления договора со строительной компанией о продолжении проекта пустующего Розакнинского рекреационного центра, сообщает агентство ЛЭТА. Именно проект СПА-центра, который до сих пор не используется, и его высокая стоимость в значительной степени привели Розакнинскую городскую думу к финансовым затруднениям, для решения которых государство начало в самоуправлении процесс финансовой стабилизации, который еще не завершен. В свою очередь, Барташевич из-за этого проекта в свое время был отстранен от должности мэра. В настоящее время прокуратура решает вопрос о дальнейшем ходе этого уголовного процесса, начатого 26 августа 2025 года. Партии коалиции договорились сохранить сниженные ставки акциза на дизельное топливо до конца этого года, сообщил министр финансов Марис Кучинскис. 1 апреля вступил в силу закон об ограничении роста цен на топливо, который предусматривает временные меры по смягчению последствий роста цен на топливо для экономики и населения. Первоначально планировалось, что сниженные ставки будут применяться до 30 июня. Как уже сообщалось, рекорд по цене на дизельное топливо был достигнут в этом году на неделе с 6 по 12 апреля, когда средняя цена на литр дизельного топлива составила 2 евро 12 центов. Государственный центр доноров крови призывает жителей сдавать кровь, поскольку сейчас критически не хватает доноров всех групп крови. Запасы находятся на очень низком уровне. По сравнению с 2025 годом, в этом году за аналогичный период зарегистрировано примерно на 2500 доз крови меньше. С началом летнего сезона и периода отпусков активность доноров обычно снижается. Однако потребность пациентов в крови не уменьшается. Специалисты напоминают, что и летом в больницах находятся люди, которым помощь доноров жизненно необходима. Государственный центр доноров крови призывает каждого, кто чувствует себя здоровым и может сдавать кровь, не откладывать донацию и прийти в наиболее удобный для себя пункт сдачи крови. В настоящее время каждая донация особенно важна. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 16 до 23 градусов тепла. Будет дуть юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Во второй половине дня пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 23 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
1: В июне выгодно в аптеках «Апотека». Скидки от 30 до 45% на определенные продукты бренда «Моллерс» с ценными жирными кислотами омега-3 для ежедневной поддержки. Скидка 50% на продукты «Магния» бренда «Провизор», а также скидки до 25% на определенные продукты «Нервостронг» для поддержки нервной системы и улучшения сна. Предложение ищи и на «Апотека.ЛВ». В хороших руках. «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
2: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
3: Реклама на радио «Мелодия».

«Звуки мира» на радио «Мелодия». Хайлайн. Хайлайн – пожалуй, самый необычный парк Нью-Йорка. Кроме того, он и самый молодой. Впрочем, как это ни парадоксально, его история насчитывает уже более полутора веков. Все началось в далеком 1847 году, когда вдоль 10-й авеню Манхэттена построили железную дорогу, пересекавшую целый ряд городских улиц. Чтобы обезопасить пешеходов и экипажи, железнодорожники нанимали специальных людей, которые ехали перед поездом на лошадях, размахивая флагами. Тем не менее, количество аварий с участием поездов все равно оставалось настолько большим, что 10-ю авеню прозвали «дорогой смерти». Тогда, в 1921 году, после долгих обсуждений, было решено поднять железнодорожные пути на 10 метров над землей, таким образом ликвидировав 105 опасных пересечений с обычными дорогами. Проект по строительству надземных путей обошелся бюджету в 150 миллионов долларов. В пересчете на нынешние деньги это примерно 2 миллиарда. В таком виде железная дорога функционировала до начала 80-х годов. За это время активное развитие получили автомобильные перевозки, и железнодорожная линия Хайлайн потеряла рентабельность. За следующие 10 лет после закрытия ветки территория вдоль пути пришла в полный упадок, и собственники уже было собрались разобрать рельсы и эстакаду, по которой они пролегали. Но тут неожиданную идею подали городские активисты. Они предложили сделать из железной дороги линейный парк по аналогии с проектом «Променад Планте», реализованным в 1993 году в Париже. Работы начались в 2006 году, а спустя 3 года состоялось открытие первой очереди новой пешеходно-парковой зоны «Хайлайн». Архитекторы частично сохранили проложенные рельсы, засадив их деревьями и кустарниками. Вдоль путей поставили многочисленные лавочки и лежаки, установили питьевые фонтанчики и туалеты. Попасть в парк можно через

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии, начиная с запада страны, облачность увеличится, местами возможны кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, местами в восточной части страны кратковременные дожди. Ветер юго-западный от 1 до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов, на море до плюс 19.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: В июне в Мэнес аптеках месяц сердца. Позаботься о своем сердце и сэкономь. Специальные предложения месяца со скидками от 50%. Скидки до 50% на пищевые добавки для поддержания здоровья сердца и рыбий жир. Предложения действительны при наличии карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
3: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
4: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles. От инструментов до одежды все детально проработано. Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал в Дзинтере. The Beatbox.
5: Билеты, билежу сервис.
6: Veikalos Maksima. Zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 9. līdz 15. jūnijam. Latvijas garie gurķi 69 centi gabalā. Cūgaļas karbonāde bez ādas 2,99 centi kilogramā. Olīvu izspaidu eļļa Olmar 1 litrs 3,99 centi. Maksima. Lai nekā netrūktu.
7: Только один вечер, 3 июля, концертный зал Дзинтери. Мировые звезды Gypsy Kings, Viz Pablo Reyes. Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты Bamboleo, Volare, La Donna и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал Дзинтери. Gypsy Kings. Билеты bilishuservice.lv.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piekdien un sestdien, 12. un 13. jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sieriem un smērējamiem sieriem 30% atlaide. Mērcēm un kečupiem 40% atlaide. Maxima.
3: Впервые в Латвии. Мировые хиты и самые популярные песни Фила Коллинса и группы Genesis представляет лучшее европейское дебют-шоу Collins Live Experience. 12 июня в Лепае и 13 июня в Елгаве. Почувствуйте атмосферу живого концерта и возрождение всеми любимых мировых хитов Фила Коллинса. Не пропустите. Collins Live Experience. 12 июня в Лепае. Концертный зал Путвейне. И 13 июня в Елгаве. Концертный зал Митова.
4: Билеты Билишу Парадизе.
0: Реклама на Радио Мелодия.

0: Над янтарным берегом 3 часа дня. Радиомелодия. Музыка мирового класса. Новости на Радиомелодия.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте. Истребители союзников утром в понедельник 8 июня сбили беспилотник, вошедший в воздушное пространство Латвии, сообщили национальные вооруженные силы. Это первый случай, когда сбит дрон, залетевший в воздушное пространство Латвии из-за пределов страны. Ранее такие случаи фиксировались, однако до уничтожения беспилотников дело не доходило. НВС напоминают, что совместно с союзниками по НАТО они постоянно контролируют воздушное пространство, чтобы обеспечить возможность незамедлительно реагировать на потенциальные угрозы. Также НВС сообщали, что усилили возможности противовоздушной обороны на восточной границе, направив туда дополнительные подразделения. В Латвии 71,2% всех занятых работают в сфере услуг, сообщает Центральное статистическое бюро. По данным бюро, среди всех работников сектора услуг 58% заняты в торговле, остальные 42% работают в госуправлении, включая полицию, пожарную службу и систему обязательного социального страхования, а также в образовании, здравоохранении, социальной сфере, культуре, индустрии развлечений и отдыха. В производственном секторе заняты 21,6% работающих жителей страны, а в сельском хозяйстве 6,8%. Самыми молодыми работниками в среднем являются сотрудники отрасли информационных и коммуникационных технологий. Их средний возраст составляет 36,5 лет. Сравнительно молодые сотрудники работают в гостиничном и ресторанном бизнесе 39 лет, а также в сфере искусства, развлечений и отдыха 40,5 лет. Наиболее возрастные специалисты трудятся в сфере управления недвижимостью, где средний возраст работников достигает 52 лет. Довольно высокий средний возраст работников зафиксирован в образовании 49,5 лет, а также в здравоохранении и социальной помощи 48,5 лет. Мужская сборная Латвии по баскетболу в формате 3 на 3 в составе Науриса Мезеса, Карлиса Ласманеса, Францеса Лациса и Зигмарса Раймо впервые завоевала золотые медали на чемпионате мира в Варшаве. Латвийская команда, посеянная под 7-м номером, в финале обыграла Германию со счетом 20-15. Ласманес стал лучшим бомбардиром сборной Латвии с 12 очками. Кроме того, Ласманес был признан самым ценным игроком чемпионата мира. Во вторник, 9 июня, в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 16 до 23 градусов тепла. Будет дуть юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Во второй половине дня пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 23 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия. 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшосервис АУВ.
1: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
2: Рестораны Вайроксаулус и Марк Нябетти представляют. 14 августа на Бондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Бондерсала. Билеты Билетшосервис.
0: Реклама на Радио Мелодия.

0: «Открывая острова» на радио «Мелодия».
1: Багамы. Туристический рай.
2: Багамские острова уже давно стали синонимом земного рая. Сюда приезжают отдыхать обеспеченные американцы из близлежащей Флориды и знаменитости всех мастей. Еще в 18 веке Багамы посетил Джордж Вашингтон и назвал их «островами вечного июня». Хотя как раз в июне архипелаг лучше не посещать. Летом и осенью на Багамах начинается сезон ураганов. В остальные же месяцы острова всегда рады туристам, так как большая часть средств поступает в местный бюджет как раз благодаря отдыхающим. Наиболее популярны среди них два острова – Нью-Провиденс и Парадайз-Айленд. На первом находится столица Багам – Нассау. Чистый город с колониальными постройками, дорогими бутиками и казино, ежедневный оборот которых составляет миллионы долларов. Парадайз-Айленд расположен рядом и соединен с главным островом мостами. Его основная достопримечательность – крупнейшая на островах гостиница «Атлантис». Это действительно достопримечательность. В отель даже водят туристические экскурсии. В нем есть искусственная 2-километровая река, воссозданные руины Атлантиды и пирамиды Майя, а также огромный аквапарк, который занимает треть этого гигантского комплекса. Следующим по популярности островом архипелага считается Гранд-Багама. Он интересен тем, кто жаждет больше новых впечатлений. Там, в частности, находится самая длинная в мире цепь подводных пещер и копия знаменитого лабиринта в Нотр-Даме. Он создан специально для занятий медитативными практиками. Кроме того, совсем рядом расположен остров-парк Петерсон-Кей, где вода из-за огромного количества кораллов, водорослей и рыб переливается всеми цветами радуги. Конечно, отдых на этих островах не из дешевых. Даже чаевые в некоторых ресторанах могут составлять до 20% от заказа и включаться в счет автоматически. Однако именно на Багамах любой каприз туриста, от аренды личного самолета до целого необитаемого острова, будет удовлетворен. В раю и не может быть иначе.
0: «Открывая острова» на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии, начиная с запада страны, облачность увеличится, местами возможны кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, местами в восточной части страны кратковременные дожди. Ветер юго-западный от 1 до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов, на море до плюс 19.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
3: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
4: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
3: Bietes biešu paradīzē.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: for the good times, for the good times.
1: Радио Мелодия. Вентспилс. 88,5 FM.

0: над янтарным берегом 4 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Кулбергс примет участие в саммите лидеров стран Северной Европы и Балтии. Далее об этом и других событиях более подробно. Премьер-министр Андрис Кулбергс сегодня в Таллине примет участие в саммите лидеров формата сотрудничества стран Балтии и Скандинавии. В саммите также примет участие президент Украины Владимир Зеленский, прибывший сегодня утром в Таллин вместе со своей женой Еленой Зеленской. Встреча в столице Эстонии пройдет во второй день первого зарубежного визита Кулбергса. Премьер-министр Латвии прибыл в Таллин в понедельник, чтобы встретиться с премьер-министром Эстонии Кристином Михалом, а также председателем парламента Эстонии Лаури Хусаром. Формат сотрудничества стран Балтии и Скандинавии объединяет Латвию, Данию, Эстонию, Исландию, Литву, Норвегию, Финляндию и Швецию. Ответственные службы прекратили поиски обломков дрона, сбитого в понедельник в Резекненском крае. Об этом сообщили в национальных вооруженных силах. Дрон был сбит на сравнительно большой высоте, и его фрагменты могут быть разбросаны на большой территории. В поисковых мероприятиях не задействована и государственная полиция, которая по факту произошедшего начала уголовный процесс. Планируется, что сегодня уголовный процесс будет передан службе государственной безопасности. С наступлением теплой погоды и ростом посещаемости рижских пляжей самоуправление призывает рижан и гостей столицы добираться до места для купания с помощью общественного транспорта и средств микромобильности. У самых популярных пляжей, особенно в выходные и жаркие летние дни, доступность парковочных мест может быть ограничена. Поэтому во многих случаях к месту отдыха удобнее добираться на общественном транспорте или средствах микромобильности, велосипедах или самокатах, пояснили в городском самоуправлении. Рижское самоуправление также напоминает, что муниципальная полиция во время купального сезона усиленно контролирует соблюдение правил парковки автомобилей. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами в восточной части страны кратковременные дожди. Ветер юго-западный от 1 до 7 метров в секунду, температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность, столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов, на море до плюс 19. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем говорю добрый вечер, вы слушаете радио «Мелодия», в студию возвращается Олег Пека, конечно же, здесь уже за звукорежиссерским пультом Евгений Копеин. Ну и хочу сразу же спросить с места в карьер вас вот о чем. Вы когда в последний раз садились в такси и думали, а вот хорошо бы было бы здесь не было водителя? Не потому, что он плохой человек, а просто, чтобы никто не рассказывал вам про пробки, политику, про то, как все раньше было лучше. Просто тишина, музыка и дорога. Так вот, это будущее приближается, причем быстрее, чем вы думали.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Буквально на днях 17 европейских министров транспорта подписали совместную декларацию о трансграничных испытаниях автономных автомобилей. Франция, Германия, Италия, Польша, Эстония, Финляндия, еще 11 стран договорились, хватит каждому тестировать беспилотники в одиночку и по своим правилам. Теперь единые стандарты, единые процедуры, общий европейский подход. Потому что до сих пор ситуация была, мягко говоря, лоскутная. В каждой стране свои разрешения, свои требования к дорогам, свои форматы данных. Компания, которая успешно тестировала роботакси в Германии, при въезде во Францию фактически начинала все заново. Ну, это как если бы у каждого города была своя система дорожных знаков. И вот теперь договорились играть по одним правилам. Фокус на общественном транспорте, грузоперевозках и, конечно же, такси. А пока министры подписывали бумаги, в Лондоне Uber совместно с британским стартапом Wayve открыли список ожидания на поездки в автономных такси. Запуск уже в ближайшие месяцы. В машине, кстати, будет оператор безопасности, просто на всякий случай. Но управлять машиной будет алгоритм. Первый подобный сервис на Британских островах. Лондон, впрочем, в этом году вообще превращается в полигон. Там одновременно тестируются Waymo, это дочерняя компания Google, Wayve с Uber и Apollo Go от китайского Baidu. Три команды, один город и один вопрос, чья машина умнее. В Хорватии, по-моему, в Загребе, Uber уже запустил коммерческий сервис роботакси. Там около 10 машин ездят по небольшому городу. Партнерство с китайской компанией Pony AI. Загреб, говорят, стал первым европейским городом с реально работающим роботакси. Причем не испытательным, а именно уже коммерческим. В Мадриде действует китайская V-Rides, Uber. В Мюнхене Momenta. В Люксембурге Pony AI с еще одним... с одной еще фирмой, командой. И Европа, которая еще недавно смотрела на Америку и Китай с некоторой завистью, начинает потихонечку ускоряться. Ну и вам информация для сравнения. В США и Китае сейчас работает около 8 тысяч роботакси в 20 с лишним городах. К 35 году, по прогнозам Международного энергетического агентства, в мире будет от 700 тысяч до 3 миллионов вот таких автономных машин. Европе из этого пирога достанется по оценке около 120 тысяч машин. Эксперты объясняют европейское отставание двумя вещами – строгими требованиями к безопасности и сильной культурой общественного транспорта. Проще говоря, европейцы привыкли к трамваям и метро, и убедить их пересесть в машину без водителя все-таки сложнее, чем американец, который так везде ездит на автомобиле. Ну а теперь о нас. Латвия в список подписантов вот этой вчерашней декларации не вошла. Что, в общем-то, неудивительно. Мы не самый крупный транспортный рынок Европы, но это не значит, что тема нас не касается. Эстония, наш северный сосед, в списке есть. Эстония – это страна, которая первой в мире разрешила электронное голосование, первой в мире выдала цифровое гражданство. Они в таких вещах не медлят. И если роботакси появится в Таллине раньше, чем в Риге, ну, это будет, конечно, не сюрприз. Рига при своей красоте и европейском духе с принятием технологических новинок обычно не спешит. Можно назвать это осторожностью, можно привычкой смотреть, как все устроится у других, прежде чем пробовать самим. Подход, в общем, разумный. Но иногда, конечно, хочется оказаться чуть поближе к началу очереди. Коммерческий сервис роботакси в крупных европейских городах эксперты обещают к 2027 году. Ну, Рига не Лондон, не Мадрид. Реалистично, я думаю, лет через 5, не раньше. Если, конечно, найдутся инвесторы, некоторые регуляторы договорятся, и наши улицы с их своеобразной разметкой столбиками не поставят алгоритм в тупик раньше времени. Пока же можно не торопиться. Хороший водитель такси в Риге – это все еще краткая история города в формате 15 минут. И знаете, такое не оцифруешь.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне Смекта Гоу всего за полцены, а Линекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
0: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
0: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.
3: Каждый день в Латвии что-то меняется. Тарифы, законы, транспорт, безопасность. Но что это значит именно для вас? Открыто ЛВ объясняет просто и по делу. Предупреждаем о рисках, подсказываем важное. Помогаем ориентироваться в повседневной жизни. Оперативный и практичный взгляд на жизнь в Латвии на русском языке. Заходите на Открыто ЛВ. Здесь говорят о важном без сложных слов. Открыто ЛВ. Все по-честному, понятно каждому.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». Микрофон Олег Пека. И вот сейчас будет новость для тех, кто начинает утро со стакана воды и уверен, что делает все правильно.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Оказывается, даже у такой полезной привычки есть свои нюансы. По словам врачей, пить очень холодную воду сразу после пробуждения – не лучшая идея, особенно если она еще и со льдом. Специалисты считают, что для еще не проснувшегося желудка с такой температурный контраст может стать дополнительной нагрузкой. Поэтому вместо ледяной воды рекомендуется выбирать воду комнатной температуры или даже слегка теплую. Звучит, может, не так эффектно, как модные советы из интернета, но зато гораздо ближе к здравому смыслу. Все подробности в репортаже Виталия Дубского.
2: Употребление холодной воды натощак нарушает пищеварение и вредит желудку, заявила врач-терапевт Анна Фургал. Фургал назвала употребление холодной воды до первого приема пищи вредной для пищеварения привычкой, поскольку она может привести к спазму желудка. Холодная вода, особенно со льдом, попадая в еще не проснувшийся желудок, может вызвать его спазм. Организму придется потратить дополнительные ресурсы, чтобы согреть жидкость. Это потенциально нарушает пищеварение, объяснила врач. Она добавила, что регулярное употребление холодной воды по утрам также может негативно сказаться на состоянии зубной эмали. По словам доктора, после пробуждения лучше пить воду комнатной температуры или подогретую до 40 градусов. Также для здоровья полезны некрепкий зеленый или черный чай, травяные настои, компоты из сухофруктов.
1: Вообще, тема утренних ритуалов давно превратилась в отдельную науку. Кто-то начинает день со стакана воды, кто-то с чашки кофе, кто-то с зарядки, а кто-то сначала несколько минут пытается понять, кто он и зачем так рано прозвенел будильник. Но если отбросить все модные тенденции, организм обычно любит умеренность, особенно утром. Интересно, что многие люди интуитивно тянутся именно к теплым напиткам после сна. И дело не только во вкусе. За ночь температура тела немножечко снижается, а пищеварительная система работает в более спокойном режиме.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии, начиная с запада страны, облачность увеличится, местами возможны кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от

0: 10 до 15 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, местами в восточной части страны кратковременные дожди. Ветер юго-западный от 1 до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов, на море до плюс 19.
1: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: 3. Augusts. Tikai viens vakars, tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Jasmīne, Levija, viņas balss, kaisle, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē. Vietskaits ierobežots, biļetes, biļešu servis.
2: В июне в Мэнес аптеках месяц сердца. Позаботься о своем сердце и сэкономь. Специальное предложение месяца со скидками от 50%. Скидки до 50% на пищевые добавки для поддержания здоровья сердца и рыбий жир. Предложение действительны при наличии карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
3: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
4: Большие города.
5: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билишу Сервис.
0: Реклама на Радио Мелодия. Вечер на Радио Мелодия. Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
6: Продолжаем наш эфир на Радио Мелодия. Микрофон Олег Пека. И вот будет сейчас на очереди у нас новость, которая может оказаться важнее, чем кажется на первый взгляд. Особенно для тех, кто уже привык спрашивать у искусственного интеллекта обо всем, от рецептов ужина до рабочих задач.
0: Вечер на Радио Мелодия. Самые интересные темы.
6: Компания OpenAI, создавшая ChatGPT, готовит серьезные изменения в своем сервисе. По данным Financial Times, разработчики хотят превратить чат-бот в универсального цифрового помощника, который будет не просто отвечать на вопросы, а самостоятельно выполнять различные задачи. Подробности в репортаже Виталия Дубского.
7: Американская компания OpenAI готовит масштабную реформу работы чат-бота ChatGPT в преддверии первичного размещения акций на фондовом рынке IPO. Об этом сообщил топ-менеджер фирмы Тиба Соттио в интервью британской газете Financial Times FT. По его словам, компания намерена преобразовать чат-бот в суперприложение, которое объединит инструменты программирования и агентов искусственного интеллекта ИИ. «Мы стремимся к тому, чтобы у вас был личный агент, способный помочь вам во всех аспектах вашей жизни, будь то личная жизнь или работа», — сказал Соттио. Согласно источникам FT, OpenAI проводит реорганизацию и направляет все больше ресурсов на привлечение наиболее состоятельных клиентов перед IPO во второй половине 2026 года, чтобы не проиграть конкуренцию стремительно растущей компании Anthropic, которая разработала ИИ-модель Claude. Как отметила газета, OpenAI начинает уделять больше внимания инструменту программирования Codex, поскольку компания убеждена, что будущее ИИ лежит не в чат-ботах, отвечающих на вопросы пользователей, а в агентах, выполняющих задачи для них. Чат мертв, заявил изданию один из высокопоставленных сотрудников фирмы. Как подчеркнула газета, в OpenAI считают, что ИИ-агенты, способные выполнять многочисленные задачи, от бронирования путешествий до планирования распорядка дня, будут иметь большую ценность, чем просто чат-бот. По информации FT, изменения начнут внедрять в ближайшие недели. Пользователей веб-версии или мобильного приложения ChatGPT будут призывать задействовать инструменты программирования и создания изображений, а также применять приложения сторонних партнеров, таких как сервис для графического дизайна Canva или туристический сервис booking.com.
6: Если честно, мы, кажется, наблюдаем довольно интересный момент в истории технологий. Еще совсем недавно искусственный интеллект воспринимался как любопытная программа, которая умеет отвечать на вопросы. Потом оказалось, что он пишет тексты, переводит языки, рисует картинки, помогает программистам. А вот теперь разработчики говорят, следующий шаг – сделать так, чтобы ИИ не просто советовал, а выполнял поручения. Вообще это напоминает эволюцию мобильных телефонов. Когда-то ведь телефон был нужен только для звонков, а сегодня смартфон заменяет фотоаппарат, навигатор, банк, календарь, да еще и десятки других устройств. Похоже, создатели искусственного интеллекта мечтают о таком же универсальном помощнике, только уже не в кармане, а в цифровом пространстве. Конечно, пока это звучит немного футуристично. Хотя, если вспомнить, насколько фантастическим казался современный ИИ всего лишь несколько лет назад, делать прогнозы становится все сложнее. Число пользователей чата GPT ведь уже достигло 1 миллиарда в месяц. Это население целого континента. И когда такими сервисами пользуются столько людей, любая новая функция начинает влиять на повседневную жизнь миллионов. Может быть, через несколько лет мы будем вспоминать обычные чат-боты примерно так же, как сегодня вспоминаем кнопочные мобильные телефоны, с легкой ностальгией и удивлением, как все быстро изменилось.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, вы слушаете «Радио Мелодия», у микрофона Олег Пека, мне помогает звукорежиссер Евгений Копейн. И вот знаете, иногда самые модные продукты оказываются вовсе не новыми. Просто человечество успевает о них забыть, а потом снова открывает их для себя. Вот именно это сейчас и происходит с финиками.
0: Вечер на «Радио Мелодия». Самые интересные темы.
1: В Соединенных Штатах Америки продажи этих плодов за прошлый год выросли сразу на 33%. Очень большая, честно говоря, большие цифры. Аналитики прогнозируют, что рынок фиников будет расти, и это будет происходить на протяжении еще ближайших нескольких лет. Похожая картина наблюдается и в Великобритании. Там продажи популярного сорта фиников Mad Jewel выросли вообще примерно вдвое по сравнению с прошлым годом. Какая же в этом причина, спросите вы? А причина проста. Все больше людей стараются отказаться от ультрапереработанных продуктов. Всяких там сладких батончиков, десертов с длинным списком ингредиентов. Вместо этого покупатели ищут натуральные продукты, которые можно съесть без чувства вины. И вот тут-то финики оказались в центре внимания. Знаете, на первый взгляд ведь это просто сухофрукт. Но на самом деле финиковая пальма сопровождает человечество уже тысячи лет. Историки считают, что жители древней Месопотамии выращивали финики вообще 6 или 8 тысяч лет назад. Для стран Ближнего Востока и Северной Африки они до сих пор остаются важнейшей частью культуры и вообще-то повседневного питания. Сегодня популярность фиников подогревают социальные сети. В интернете миллионы просмотров собирают ролики, где люди впервые пробуют финики или готовят из них десерты без добавления сахара. Диетологи тоже относятся к этому тренду вполне благосклонно. Финики содержат клетчатку, антиоксиданты, калий, магний. Они помогают дольше сохранять чувство сытости, могут служить альтернативой промышленным сладостям. Особенно популярны крупные и мягкие финики сорта Mad Jewel, которые многие едят просто как самостоятельный перекус. Но все-таки есть важный нюанс. Несмотря на репутацию полезного продукта, финики остаются довольно сладкими. В одном плоде может содержаться около 15 граммов натуральных сахаров. Именно поэтому специалисты рекомендуют соблюдать меру и сочетать финики, например, с орехами или семечками. Вообще история с финиками хорошо показывает, как меняются пищевые привычки. Еще недавно производители соревновались в том, кто создаст более сложный и технологичный перекус. А вот теперь люди все чаще выбирают именно такой продукт, который был известен еще со времен строительства первых городов и пирамид. Получается иногда, что самые современные тренды оказываются старше большинства цивилизаций на планете. И финики – отличный пример того, что мода может быть не только новой, но и еще очень и очень древней. Всем хорошего вечера и прекрасного настроения. Вы слушаете «Радио Мелодия».
0: Вечер на «Радио Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Вторник по погоде оказался даже лучше, чем прогнозировали синоптики. Утром обошлось без осадков, а днем температура поднялась даже до 24 градусов. Это радует. Видимость на дорогах отличная, разве что солнечные очки в дорогу не забудьте прихватить. Посмотрим, как в таких условиях пройдет вечерний разъезд. А он уже стартовал. После 16 часов трафик, который держался на уровне 4 баллов, прибавил балл, и уже на мониторе появилась пятерка. Пробки и заторы продолжают расти. Тем временем Алексей Николаев напомнил о том, чтобы соблюдали и ничего не нарушали.
2: Добрый день, Алексей, дорожная информация. При повороте с Юглас на Маленос, будьте внимательны, там зона 30, и работает фоторадар. Соблюдайте скоростной режим, не разгоняйтесь. Всем хорошего дня.
1: Спасибо Алексею за инфу. Мы же отметим, что в первую очередь заторы формируются на самых важных и востребованных направлениях движения. От 10 минут можно оставить на улице Деглова, на улице Круспилс, по направлению Гранита со стороны моста Славу. А также от 15 до 20 минут уже сформировалась пробка на Карля Ульманегатвы со стороны Островного моста. Находите оптимальные маршруты и будьте внимательны. Меня зовут Владимир Тин. Следующий выпуск автомонитора через полчаса. Присылайте сообщения с дорог обо всем важном, неожиданном, интересном, что встретится на пути. По номеру 2299-4949 через WhatsApp.
0: Реклама на радио «Мелодия».
3: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Билетсервис.
5: Предложение в аптеках Апотека в июне. Таблетки Флабиан 1000 мг микронизированного диасмина для лечения симптомов хронического венозного заболевания и острых симптомов геморроя у взрослых. Точные дозировки смотреть в инструкции по применению медикамента. Активное вещество медикамента – диасмину. В хороших руках. Апотека. Рекламодатель СИАКРК Латвия. Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
6: Впервые в Латвии мировые хиты и самые популярные песни Фила Коллинса и группы Genesis представляет лучшее европейское дебют-шоу «Collins Live Experience». 12 июня в Лепае и 13 июня в Елгаве. Почувствуйте атмосферу живого концерта и возрождение всеми любимых мировых хитов Фила Коллинса. Не пропустите «Collins Live Experience». 12 июня в Лепае – концертный зал Путвейни. И 13 июня в Елгаве – концертный зал Митова. Билеты Билишу Парадизе.
0: Реклама на радио «Мелодия». Улицы мира на радио «Мелодия».
7: Мэтью Стрит. Несколько веков назад расположенная в Ливерпуле улица Мэтью Стрит была знакома местным жителям и приезжим как место, где продавали лучшие фрукты и овощи в городе. Попросту говоря, здесь находился обычный рынок. Сегодня же эта улица ассоциируется у всего мира в первую очередь с легендарной группой The Beatles, ведь именно здесь они начали свою музыкальную карьеру. Когда вы заходите на Мэтью Стрит, первое, что вы видите, это натянутую между домами огромную вывеску. «Добро пожаловать на Мэтью Стрит, родину Beatles». О том, что улица является родиной именно The Beatles, вы не забудете ни на секунду. Здесь все напоминает о ливерпульской четверке. Надписи на стенах, статуи, магазин «Битлз» и даже пабы, в каждом из которых, по рассказам местных барменов, любили пропустить стаканчик-другой легендарные музыканты. На Мэтью-стрит также расположен знакомый всем битломанам клуб «Каверна», в котором «The Beatles» давали свои первые концерты. Сейчас в нем также проходит немало выступлений, как местных команд, в том числе кавер-групп «Beatles», так и приезжих коллективов. Сегодня Мэтью-стрит, на которой находится огромное количество баров, пабов и клубов, является популярным среди туристов и местных жителей центром ночной жизни Ливерпуля. А летом, в конце августа, именно Мэтью-стрит становится основным местом проведения одного из крупнейших музыкальных фестивалей в Европе. Названо это мероприятие, опять же, в честь улицы. Ливерпуль Мэтью-стрит Мьюзик Фестивал.
0: Улицы мира на радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 5 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Кулбергс обсудил с президентом Эстонии сотрудничество в сфере безопасности и проект «Rail Baltica». Далее об этом и других событиях более подробно. Во вторник новый премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс встретился в Кадриорге с президентом Эстонии Алларом Карисом. В ходе встречи Карис и Кулбергс подчеркнули тесные связи между Эстонией и Латвией и их значение для безопасности и благополучия граждан обеих стран. Они подтвердили, что Эстония и Латвия продолжат тесное сотрудничество как в решении двусторонних вопросов, так и в укреплении региональной безопасности, уделяя особое внимание защите восточной границы и развитию противодронной обороны. Глава эстонского государства и премьер-министр Латвии обсудили проекты Rail Baltica и Air Baltic, их стратегическое значение для транспортной связанности стран Балтии. Президент Эстонии подчеркнул важность совместных действий стран Балтии для обеспечения финансирования Rail Baltica в следующий бюджетный период Европейского Союза. Стороны также обсудили влияние войны России на региональную безопасность, в том числе недавние инциденты с беспилотниками, риски и последствия деятельности теневого флота как для безопасности, так и для окружающей среды. Учащиеся средней школы, которые из-за возможной угрозы в воздушном пространстве не смогли сдать экзамен по физике 20 мая, поскольку школа приняла решение его отменить, смогут сделать это в дополнительный срок 19 июня. Такое решение правительство приняло во вторник 9 июня. Ранее пересдача экзамена по физике была назначена на 2 июля, однако, как пояснили в Министерстве образования и науки, дату необходимо изменить, чтобы результаты экзамена были объявлены как можно раньше. Хотя в чрезвычайных обстоятельствах школьники могут быть освобождены от сдачи госэкзаменов, если не смогут сдать их в дополнительный срок. Для части учащихся результаты конкретного экзамена необходимы для продолжения обучения на следующем уровне, отметили в министерстве. Поэтому дополнительный срок сдачи экзамена по физике был перенесен со 2 июля на 19 июня. По данным министерства, на пересдачу экзамена по физике оптимального уровня зарегистрированы 37 учащихся из 12 учебных заведений, а на экзамен высшего уровня 18 учащихся из 8 учебных заведений. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. Местами в восточной части страны кратковременные дожди, ветер юго-западный от 1 до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность. Столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов, на море до плюс 19. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, Рига. Это радио «Мелодия». Олег Пекка у микрофона. И вот сегодня у меня история, которая начинается как светская хроника, концерт, стадион, поп-группа 90-х, ностальгия. А вот заканчивается как что-то совсем другое, как разговор о том, чего мы обычно не видим за сценой. Речь пойдет о группе Boyzone и об одном человеке, которому просто очень и очень тяжело.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: В минувшие выходные в лондонском Emirates Stadium прошли финальные концерты Boyzone. Группы, которая в 90-е, была примерно такой же частью подростковой жизни, как кассеты, пейджеры, ощущение, что впереди все самое лучшее. Ронан Китинг, Кит Даффи, Шейн Линч вышли на сцену втроем. И публика сразу же начала считать, а кого не хватает. Микки Грэм появился позже. Его подняли буквально из-под сцены на специальном лифте. Он сидел во время исполнения трех песен и встал только на бис на «Life is a rollercoaster» Ронана Китинга, после чего ушел. Социальные сети немедленно взорвались. Часть людей с поддержкой, часть с комментариями, которые приличный человек вслух не повторит. Чтобы понять, почему это важно, нужно знать предысторию. В прошлом году вышел документальный фильм «Boyzone No Matter What». И там Микки Грэм сказал прямо без прикрас. Он не собирается возвращаться на сцену. Не потому, что обиделся на коллег, не потому, что деньги ему предлагают не те, а потому, что годы в группе были связаны для него с депрессией, алкоголизмом, внутренней борьбой, которая оставила тяжелые следы. «Видеть их слишком долго, значит снова оказаться там, где я был», — сказал он. «Мое будущее слишком важно, чтобы тратить его, оглядываясь назад». Это не слабость, это честность, которую мало кто из публичных людей себе позволяет. И вот он все-таки вышел на сцену. Сел на стуле под светом прожекторов перед десятками тысяч людей, встал на финальный номер и ушел. Фанаты, которые знали его историю, писали: «Мы так гордимся, что ты вообще пришел. Это и есть настоящая сила. Желаем тебе лучших дней впереди». А вот те, кто не знал или знать не хотел, писали другое. Про его внешность, изменившуюся. Достаточно, конечно, трагично видеть из красавчика, во что он превратился. Про то, как он выглядит, про то, как он, дескать, подвел группу. Один из пользователей написал в сети, я хочу пересказать это, потому что точнее не скажешь. «Успех и деньги не делают человека неуязвимым для личных битв. Насмехаться над кем-то, кто и так с трудом держится, это одно из самых низких вещей, что можно сделать». Другой добавил: «Мы не знаем, читает ли он эти комментарии, но слова имеют последствия, иногда очень тяжелые». И знаете, что в этой истории трогает больше всего? Ни концерт, ни интернет-травля, она, к сожалению, уже дело почти привычное. Меня трогает сам момент. Человек сказал: «Я не приду, мне это не вредит», и все-таки все равно пришел. Не ради денег, не ради пиара, наверное, ради чего-то, что словами не просто объяснить. Ради точки или ради прощания с чем-то, что было частью жизни. Пусть и непростой. Сидеть на стуле под прожекторами, когда тебе плохо, это, между прочим, тоже своего рода мужество. Не героическое, не красивое, а просто тихое. Поэтому хочется пожелать Микки Грэму и не только ему вот тех самых better days, лучших денечков, которые, если повезет, все-таки наступят.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Culpa.
1: Пробки на радио Мелодия.
2: Минуло полчаса с момента выхода предыдущего выпуска автомонитора. За это время дорожная обстановка существенно изменилась. Трафик прибавил 2 балла с 5 до 7, заторы и пробки продолжают быстро расти. В центре не пройти, не проехать на улице Валдемара в направлении Вантового моста. Затруднено движение по Южному мосту. На Островном пробка в сторону Юрмалы начинается над Мукусальским кругом. Во встречном направлении Карля Ульманя тоже тормозит перед Веней Базгатовой в сторону центра. Всего же в городе сейчас порядка 50 заторов, но о самых проблемных мы вам рассказали. Обратим внимание на сводку госполиции за минувшие сутки. Напомню, на минувшей неделе по рабочим дням в среднем по столице происходило 92 ДТП. А вот за вчерашний понедельник 68 аварий, и, наверное, это можно считать хорошим результатом. Пострадали 7 человек, из них 2 пешехода и велосипедист. Патрульные составили 53 протокола за различные нарушения в сфере дорожного движения. Задержали троих любителей веселой жизни. Двое находились за рулем под хмельком, один под кайфом. При этом все трое дружно пошли по уголовке. На них заведены дела, выписаны штрафы. За 2 машины придется выплатить компенсационную стоимость. Одно авто конфисковано в пользу государства. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Будьте внимательны и держите дистанцию.
1: Реклама на радио «Мелодия».
3: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения, минус 25% на все золотые украшения и минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
4: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
5: От инструментов до одежды все детально проработано.
4: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал в Дзинтере. The Beatbox.
5: Билеты, билет-шоу-сервис.
1: Реклама на радио «Мелодия».

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. И вот сейчас будет новость для тех, кто мечтает похудеть без изнурительных тренировок, сложных диет и ежедневных марафонов по 10 тысяч шагов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: В интернете набирает популярность так называемая японская ходьба. Метод выглядит удивительно просто. 3 минуты идти быстрым шагом, затем 3 минуты в обычном темпе, ну и так повторить несколько раз в течение получаса. Сторонники метода утверждают, что такая интервальная нагрузка помогает эффективнее сжигать жир, тренирует сердце и при этом не перегружает суставы. Врачи и тренеры, в свою очередь, говорят, что в основе идеи действительно лежат вполне понятные физиологические механизмы. Но вот обещание быстро сбросить 10 килограммов вызывает у специалистов гораздо больше осторожности. Подробности в репортаже Виталия Дубского.
2: В сети активно обсуждают японскую ходьбу. Пользователи называют этот метод самым простым и популярным способом похудения. Якобы можно сбросить до 10 килограммов веса без диет, тяжелых тренировок в зале и пресловутой нормы в 10 тысяч шагов. Для японской ходьбы необходимо придерживаться нужного темпа. 3 минуты идти быстрым шагом, 3 минуты обычным. Повторить этот цикл 5 раз. Таким образом, человек получает около 30 минут тренировки. За это время, как показало исследование, жиры сгорают до 40% эффективнее, чем при обычном беге. Этого эффекта удается достичь за счет чередования ускорения и отдыха. Ученые утверждают, что японская ходьба легко переносится человеком, сохраняет комфортную минимальную нагрузку на суставы и при этом поддерживает сердце, нормализует давление, приводит тело в тонус. Спортивный физиолог, персональный тренер, специалист оборудования фитнес-зон Никита Скрипник объяснил, что японская ходьба по своей сути близка к кардиореспираторной нагрузке. С точки зрения физиологии, воздействие на кардиореспираторную систему на протяжении более 20 минут помогает подтянуть сердце, сжечь жир и улучшить состояние здоровья в целом, сообщил эксперт. Будет ли японская ходьба работать? Да, потому что предлагаемый метод дает 30 минут кардионагрузки с интервальным характером. Любой системный подход, вне зависимости от того, как мы его назовем.
1: Вообще, популярность японской ходьбы легко объяснить. Людям всегда нравятся методы, которые не требуют специального оборудования, абонемента в фитнес-клуб и героических усилий. Согласитесь, предложение просто ходить выглядит гораздо привлекательнее, чем перспектива поднимать штангу или бегать интервальные спринты. Что интересно, ученые здесь не спорят с основной идеей. Любая регулярная физическая активность полезна, особенно если она продолжается больше 20-30 минут и заставляет сердце работать чуть активнее обычного. Правда, есть один нюанс, который часто теряется в громких заголовках. Ни японская ходьба, ни скандинавская, ни какая другая не отменяют базовых законов физиологии. Если человек расходует меньше энергии, чем получает с едой, чудесного похудения не произойдет. Ну а так, сама схема выглядит разумной. Период

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии, начиная с запада страны, облачность увеличится, местами возможны кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный до 7 метров в секунду, ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, местами в восточной части страны кратковременные дожди. Ветер юго-западный от 1 до 7 метров в секунду, температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов, на море до плюс 19.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: В июне в Мэнес аптеках месяц сердца. Позаботься о своем сердце и сэкономь. Специальное предложение месяца со скидками от 50%. Скидки до 50% на пищевые добавки для поддержания здоровья сердца и рыбий жир. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
2: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
3: Рестораны Вайрок Соус и Марк Нябетти представляют 14 августа на Фондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Фондерсала. Билеты Delicious.
0: Реклама на Радио Мелодия. Вечер на Радио Мелодия. Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
4: Продолжаем наш эфир на Радио Мелодия. С вами Олег Пека. И вот сейчас будет новость, которая наверняка заставит насторожиться миллионы людей, планирующих отпуск в Турции. Особенно тех, кто считает систему «все включено» (all inclusive) одним из величайших достижений туристической цивилизации.
0: Вечер на Радио Мелодия. Самые интересные темы.
4: В Турции начали обсуждать возможные изменения формата all-inclusive. Правда, представители туристической отрасли сразу же нас успокаивают. О полном отказе от любимой многими системы речь не идет. Ательеры говорят о модернизации и более гибких вариантах отдыха. Причина проста. Растущие расходы бизнеса, ну и желание сделать так, чтобы туристы все-таки почаще покидали территорию гостиниц и знакомились с самой страной, а не только с рестораном возле бассейна. Подробности в репортаже Виталия Дубского.
5: В Турции обсуждают возможные изменения в системе «все включено» (all inclusive), которые не привели бы к потере иностранных туристов. Об этом сообщил ательер в Бодруме Исмаил Карагюль. По его словам, представители отрасли рассматривают различные варианты модернизации действующей модели, включая более гибкие пакеты услуг и расширение возможностей для отдыхающих за пределами отелей. По словам ательера, гостиничный бизнес вынужден искать новые решения из-за роста затрат. При этом необходимо учитывать ожидания туристов, отметил Карагюль. Он добавил, что окончательных решений пока не принято, а обсуждения в отрасли направлены на повышение конкурентоспособности турецкого туризма на фоне роста популярности других средиземноморских направлений. До этого президент Ассоциации малых ательеров Турции Эртан Устаоглу заявил, что система «все включено» в отелях привела к тому, что туристы почти не выходят из гостиниц и постоянно едят. Устаоглу считает, что такое поведение отдыхающих не только плохо сказывается на их здоровье, создавая риски ожирения, но и мешает полноценному раскрытию туристического потенциала страны. Он предложил альтернативную концепцию организации питания в крупных отелях, например, открыть несколько небольших ресторанов.
4: Вообще, система «все включено» стала настолько привычной, что многие туристы воспринимают ее почти как природное явление. Прилетел, а дальше живешь в особой реальности, где завтрак плавно переходит в обед, обед в перекус, перекус в ужин, а где-то между ними обязательно еще и появляется мороженое. Именно поэтому идея изменений вызывает столько обсуждений. Для миллионов отдыхающих Турция уже давно ассоциируется не только с морем и солнцем, но именно с этим форматом отдыха. С другой стороны, в словах турецких ательеров есть определенная логика. Многие туристы действительно проводят весь свой отпуск внутри гостиничного комплекса. И потом возвращаются домой с ощущением, что как будто бы они были в Турции, но Турцию так и не увидели. Не попробовали заглянуть в местные кафе и попить там турецкий кофе. Не погуляли по старым улочкам, не познакомились с жизнью города за пределами курорта. Хотя, давайте будем с вами честны. Довольно далеко не каждый человек после рабочего года мечтает о культурной программе. Иногда ведь люди едут отдыхать именно для того, чтобы несколько дней вообще ничего не планировать. Поэтому, скорее всего, будущее турецкого туризма будет искать компромисс между комфортом и новыми форматами отдыха. Ну а пока поклонники системы «Все включено» могут выдохнуть спокойно. Судя по заявлениям самих отельеров, любимые браслеты, по которым вас узнают в ресторане, шведские столы никуда не исчезают. По крайней мере, на какое-то ближайшее обозримое время.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, друзья! Вы слушаете «Радио Мелодия», с вами Олег Пека. Ну и мне кажется, пришла пора нам возобновить рубрику «Книга на вечер», потому что сходил я в книжный магазин «Полярис», огромное количество интересных новинок, и вот приглянулась мне книга немецкой писательницы Катарины Херцог «Книжная деревушка в Шотландии. Лето надежд».
0: Вечер на «Радио Мелодия». Самые интересные темы.
1: Катарина Херцог переносит своих читателей в места мечты. Ее серия «Книжная деревушка» сделала выдуманное шотландское село любимым местом тысяч и тысяч книголюбов. Серия-то переведена на несколько языков. Она сама влюблена в те места, о которых пишет, любит переживать декорации своих романов не только в воображении, но и всеми чувствами. Лично приезжает туда, где происходит действие ее книг. Суинтон-он-Си, это выдуманный шотландский городок, на самом деле имеет реальный прообраз. Это шотландская деревня Уиктаун – книжный город, где буквально один магазин книг на сотню жителей. Там небольшой городочек, ну, с несколькими десятками книжных магазинов. Это место паломничества книголюбов со всего мира. Она взяла вот этот дух и придумала свой собственный Суинтон, где хочется провести уже даже не отпуск, а всю оставшуюся жизнь. «Лето надежд» – это история Энн Уэбстер. Винтаж и книги – две главные ее страсти. В своем бутике она продает не просто красивую одежду секонд-хенд, каждой вещи прилагается история прежней хозяйки. А еще есть секрет, который никто не должен знать. Энн тайком пишет под псевдонимом пикантные любовные романы. И вот крупный издатель обращает на нее внимание, редактор хочет одного, чтобы она рассказала историю непроданного свадебного платья, которое висит в магазине на витрине. А ведь это значит рассказать историю своей любви, о том человеке, который много лет назад разбил ей сердце и который как раз именно сейчас возвращается в Суинтон для того, чтобы открыть там заброшенную виско-курню. Короче, это лето в маленькой книжной деревушке, вечера за чтением, в воздухе витает любовь, нерассказанные истории, старые тайны, свадебное платье в витрине и старая любовь, вернувшаяся без предупреждения. Книги вот этой самой писательницы Херцог не слащавые, атмосфера в них очень насыщенная. Это настоящий такой роман с шотландским книжным шармом. Место действия, конечно, тоже очень и очень привлекательное, поскольку для книголюбов этот городок с тысячей жителей похож на сказку. Книжные магазинчики, кафе, уютные пабы, море за окном. Ну и, конечно, это легкое чтение без чувства вины. Не бесполезное, а именно легкое. И я думаю, что такие книги нужны, особенно летом, когда хочется выдохнуть и пережить какую-то очень хорошую романтическую историю. Катарина Херцог, «Книжная деревушка в Шотландии. Лето надежд».
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
2: Товары в магазинах Fix Price почти даром? Да! Только сейчас намного снижены цены, чтобы вы смогли сэкономить еще больше. Питьевая вода Кеково Савоц 1,5 литра всего за 45 центов. Маринованная свекла Кок 500 грамм всего за 87 центов. Капсулы для посудомоечной машины Свелта 32 штуки всего за 3,99. Fix Price. На все низкая цена.
3: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров беспокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
0: Реклама на радио «Мелодия». Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
4: Раклет. Одна из кулинарных достопримечательностей Швейцарии – блюдо под названием раклет. Готовится оно, как и фондю, из расплавленного жирного сыра. Слово «раклет» происходит от французского глагола «ракле», что можно перевести как «скрести» или «скоблить». В названии блюда, собственно, и объясняется способ его приготовления. Плавленый сыр соскребается слоями с головки и подается на стол с картофелем, маринованными огурцами и ветчиной. Придумали раклет несколько веков назад пастухи, жившие в швейцарских Альпах. Иногда они проводили в полях целые дни и даже недели, поэтому там же и готовили себе еду. Пастухи разжигали костер, клали головку сыра как можно ближе к огню и медленно соскребали расплавленную массу. В наши дни раклет, конечно же, готовится намного проще. Для того, чтобы расплавить сыр, используется настольная электрическая печка-раклетница. Кстати, раклет – это не только имя блюда, но и название коровьего сыра, который традиционно готовится в швейцарском кантоне Вале. Причем во французском языке блюдо раклет женского рода, а одноименный сыр мужского. Чаще всего блюдо готовится как раз из него, но существует и множество других сортов сыра для раклет. Например, сыр с чесноком, красным перцем или даже сыр из козьего молока.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 6 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Годовая инфляция в Латвии в мае выросла до 3,5%. Далее об этом и других событиях более подробно. Потребительские цены в Латвии в мае этого года по сравнению с апрелем выросли на 0,5%, а в годовом выражении в мае этого года по сравнению с маем 2025 года выросли на 3,5%, тогда как месяцем ранее годовая инфляция составляла 2,9%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. Одновременно средний уровень потребительских цен за 12 месяцев по сравнению с предыдущими 12 месяцами в мае вырос на 3,5%. За месяц цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,2%, за год на 0,8%. В секторе жилья, воды, электроэнергии, газа и других видов топлива средний уровень цен за месяц вырос на 1,2%. В секторе жилья и энергии цены за год выросли на 5,8%. Главным образом из-за подорожания электроэнергии, газа, отопления. В группе ресторанов и размещения цены за месяц выросли на 5,9%, гостиничные услуги подорожали на 25,4%, услуги ресторанов и кафе на 0,5%. В ресторанном и гостиничном секторе за год цены выросли на 9,5%. Премьер-министр Андрис Кулбергс подпишет подготовленный Министерством обороны проект соглашения между Латвией и Украиной о сотрудничестве в сфере обороны, который предусматривает сотрудничество в области дронов и противовоздушной обороны. Во вторник правительство приняло к сведению представленный министерством доклад об этом проекте соглашения о том, что проект подпишет премьер-министр. Министерство обороны информирует бюджетно-финансовую комиссию Сейма и комиссию по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции о подготовленном к подписанию проекте соглашения. Соглашение предусматривает, что Украина и Латвия будут способствовать укреплению своей безопасности путем обмена технологиями, опытом и знаниями, в частности, в создании интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны, а также в разработке устойчивых цепочек поставок и технологических решений, предназначенных для реагирования на существующие и потенциальные угрозы. Обе страны обязуются оказывать друг другу консультативную помощь, обеспечивать обучение персонала и осуществлять другие совместные действия по сотрудничество в сфере обороны. Предполагается, что соглашение вступит в силу в момент его подписания обеими сторонами и будет действовать в течение 10 лет. Срок действия соглашения будет автоматически продлеваться на последующие 10-летние периоды, если только одна из сторон до дня продления письменно не уведомит другую сторону по дипломатическим каналам о своем намерении не продлевать его. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. Местами в восточной части страны кратковременные дожди. Ветер юго-западный от 1 до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность. Столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов. На море до плюс 19. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем добрый вечер, вы слушаете радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. Слушайте, мы сегодня уже с вами говорили про искусственный интеллект в такси, про автономные автомобили, про будущее транспорта. Очень серьезные темы. Большие деньги, европейские министры, декларации, Лондон, Загреб. А вот теперь я расскажу вам, как один человек применил примерно такие же технологии для решения действительно насущей проблемы человечества. «Голуби на балконе».
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Живет, значит, на свете один технически грамотный человек. Имя его история не сохранила, просто пользователь Reddit. Ну, назовем его «Человек с балконом». И вот этот человек устал. Устал от того, что голуби превратили его балкон в филиал птичьего рынка. Он устал убирать за голубями, устал их отгонять. Устал от того, что выйти на балкон с кофе, там уже делегация. Обычный человек купил бы, наверное, пластикового сокола. Или натянул бы сетку над балконом. Или смирился. Но человек с балконом необычный. Он взял электрический водяной пистолет на батарейках, мини-компьютер Orange PI5, USB-камеру, нейронную сеть для распознавания объектов с красивым названием YOLO, два сервомотора, пару резисторов и транзистор. Короче, он собрал автономную турель с искусственным интеллектом. Схема работает безупречно. Камера замечает голубя, нейросеть его распознает. Именно голубя, не воробья, не соседскую кошку, не случайного прохожего с балкона напротив. Сервомоторы поворачивают пистолет и очередь водой прямо в незваного гостя. Голубь улетает, балкон чист, кофе можно пить спокойно. Видео разошлось по интернету мгновенно. Комментарии восторженные: «Это гениально, сделай из этого продукт, и я куплю в первый же день». «Можно ли настроить это на котов? У меня та же проблема с газоном». Кто-то спросил технические подробности, кто-то написал, что это лучшее применение машинного обучения из всех, что он видел. Автор пока о коммерциализации своего изобретения не думает, пока. Но вот что интересно. Мы живем в эпоху, когда искусственный интеллект – это большие корпорации, миллиардные инвестиции, стратегические сессии, консультанты в дорогих костюмах. ChatGPT меняет образование. Waymo везет людей без водителя. Европейские министры подписывают декларации. А вот тут один человек с паяльником и свободным вечером берет те же самые принципы – камера, нейросеть, распознавание объекта, автономное действие – и решает проблему, которая реально портила ему жизнь каждое утро. И знаете, мне кажется, что это честнее многих презентаций про будущее технологий. Потому что технология, которая решает твою прямо сейчас конкретную проблему, это и есть прогресс в самом чистом виде. Кстати, в Риге тоже голубей хватает, особенно в старом городе. Так что если кто-то из наших слушателей дружит с паяльником и нейросетями, вот вам идея для чистки улиц. Рынок есть, спрос очевиден, только соседи предупредить заранее.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового.

0: «Пробки» на радио «Мелодия».
1: Горячим получился вечерний час пик в латвийской столице во вторник 9 июня. Лето набирает обороты, вода в море и водоемах становится теплее. Накануне самоуправление призвало рижан и гостей столицы добираться до мест для купания с помощью общественного транспорта и средств мобильности, то есть на велосипедах или самокатах. У популярных пляжей, особенно в выходные и жаркие дни, доступность парковочных мест ограничена. При этом муниципалы усердно контролируют соблюдение правил парковки и, если что, с удовольствием нарушителей штрафуют. В общем, каждый решает сам для себя, где, как и когда отдыхать. Мы же продолжаем следить за дорожной обстановкой в латвийской столице. С 17 до 18 город накрыли бордовые 8-9-бальные пробки. Было 85 заторов. Их суммарная протяженность составляла 47 километров. Загруженность дорог превысила обычную норму для этого времени на 35%. К счастью, в нашем городе максимальное напряжение на дорогах длится примерно час, после чего движение начинает постепенно приходить в норму, что и происходит в данный момент. На монитор уже вернулись 6 баллов в среднем. Остаются затруднения на всех мостах через Даугаву, на Карля, Ульмане, Гатву в обоих направлениях, а также на Деглова в сторону центра. В остальном все более-менее, практически нигде не осталось заторов, превышающих 10 минут. На этом о трафике на сегодня все. Меня зовут Владимир Тин. Я желаю всем безопасного движения и хорошего вечера в компании любимого радио.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения, минус 25% на все золотые украшения и минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
1: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
2: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
1: Bietes biešu paradīzē.
3: Реклама на радио «Мелодия».

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». И корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович ознакомились с очень интересной статьей BBC, описывающей значительный сдвиг в киноиндустрии, когда малобюджетные хорроры молодых режиссеров обходят по прибыли дорогостоящие голливудские блокбастеры. Почему это происходит, разбираемся.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Ну что ж, давайте начнем наш сегодняшний детальный разбор. Лето 2026 года явно войдет в историю. Это сезон, когда математика голливудских блокбастеров просто, ну, она сломалась окончательно.
3: Да, да, абсолютно сломалась. Я бы даже сказала, треснула по швам.
2: Вот именно. Смотрите, с одной стороны, у нас гигантский проект «Властелины вселенной». Бюджет 200 миллионов долларов, а сборы на старте, жалкие 29 миллионов.
3: Угу.
2: И тут же на контрасте инди-хоррор «Одержимость». Снят меньше, чем за миллион, а глобальная касса как бы уже пробила 225 миллионов.
3: При этом, знаешь, что самое безумное? Я когда смотрела на эти цифры, я была просто поражена. Кассовые сборы «Одержимости» только росли на вторую и третью неделю проката.
2: Ого, росли? Обычно же все падают после премьеры.
3: Да, именно. В последний раз индустрия видела подобную динамику аж в 1982 году, когда вышел «Инопланетянин».
2: Ничего себе. Слушай, ну ситуация выглядит буквально так, словно, картофельная батарейка со школьной ярмарки науки внезапно обогнала по эффективности новейший марсоход.
3: Классное сравнение, да.
2: Но как? Как студии с их гигантскими армиями аналитиков умудрились так грандиозно просчитаться?
3: Ответ довольно прост. Они просто смотрели на совершенно устаревшие данные. Годами эти огромные бюджеты уходили на переработку ностальгии для старшего поколения.
2: Всякие там новые спин-оффы из «Звездных войн».
3: Да-да, перезапуски игрушек из 80-х, вот это все. Но статистика Фанданга показывает суровую реальность. Бумеры больше не делают кассу.
2: То есть ностальгия больше не продается?
3: В таких масштабах нет. Главные зрители сейчас – это поколение Z и миллениалы. Они покупают билеты около 7 раз в год.
2: Вытягивая на себе, получается, весь прокат.
3: Абсолютно точно.
2: Подожди, но разве это не звучит как парадокс? Я имею в виду поколение, которое буквально выросло с телефонами в руках. С алгоритмами бесконечных лент, и вдруг они массово идут в традиционные кинотеатры.
3: Угу.
2: Казалось бы, кинобоссам нужно просто снимать короткие вертикальные сериалы, разве нет?
3: А вот тут и кроется главное слепое пятно Голливуда. Индустрия решила, что цифровой молодежи нужен исключительно быстрый контент на бегу.
2: Так.
3: А на деле зумерам отчаянно необходим физический побег от экранов смартфонов. Кинотеатр превратился для них в такое, знаешь, третье место.
2: То есть это работает как парк? Или любимая кофейня?

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии, начиная с запада страны, облачность увеличится, местами возможны кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, местами в восточной части страны кратковременные дожди. Ветер юго-западный от 1 до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов, на море до плюс 19.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне Смектогоу всего за полцены, а Линекс-комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Только один вечер, 3 июля, концертный зал Дзинтери. Мировые звезды Джипси Кингс, Виз Пабло Рейерс. Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты Бамболео, Воларе, Ладонна и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал Дзинтери. Джипси Кингс. Билеты bileshuservice.lv.
0: Реклама на радио «Мелодия». Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
3: Возвращаемся к теме кино и то, что интернет-платформы стали новой кузницей кадров, позволяя талантливым авторам находить аудиторию без поддержки крупных студий. К чему это приведет и какие изменения последуют в кинобизнесе? Об этом рассказывают наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
4: Слушай, а кто эти новые авторы? Если посмотреть на создателей летних хитов, вроде того же «Закулисья», это ведь далеко не выпускники классических киношкол, так?
5: Вообще нет. Их инкубатором стал интернет. Взять хотя бы режиссера «Закулисья» Кейна Парсонса. Он начал снимать свой проект для Ютуба, когда ему было всего 16 лет.
4: Ого, в 16?
5: Да, и первая же серия тогда собрала 81 миллион просмотров, а сегодня ему 21. Он снимает полный метр для студии А24,
4: угу,
5: который при бюджете всего в 10 миллионов собирает 135 миллионов только в Штатах.
4: 135 миллионов от 21-летнего парня с Ютуба. Ну, то есть это фантастика. Мне кажется, здесь работает какой-то скрытый механизм, который традиционное кино упускает.
5: Какой, например?
4: Ну, эти новые авторы выросли на видеоиграх, и они как бы переносят их логику на большой экран. Современный зритель больше не хочет приходить в зал и пассивно смотреть двухчасовую кат-сцену.
5: Точно.
4: Ему нужен лор, загадки и какая-то недосказанность.
5: О, я полностью согласна. Этот глубокий лор сейчас работает как главный социальный клей. Успешные малобюджетные хорроры намеренно оставляют огромные сюжетные дыры.
4: Чтобы было что обсудить.
5: Именно. Фильм заставляет людей испугаться вместе в темном зале, но его главная цель – заставить их пойти в соцсети и потом часами разгадывать детали сюжета после сеанса.
4: Получается, сам фильм – это только половина продукта, а вторая половина – это дискуссия после него.
5: Да-да, 100%.
4: Я наблюдал похожую реакцию вокруг комедии и драмы. Отношения героев там доведены до такого экстремального психологического дискомфорта, что зрители выходят из зала и просто до хрипоты спорят о морали персонажей.
5: Произошел реальный сдвиг власти в Голливуде. Люди покупают билет ради повода для дискуссии на ближайшие пару недель. И пока гиганты судорожно пытаются понять эти новые правила игры,
4: угу,
5: гибкие студии, такие как Neon и Focus Features, полностью перехватили инициативу. Они не разжевывают сюжет, они дают зрителю интеллектуальную работу.
4: Значит ли это, что эра традиционных блокбастеров с огромным бюджетом подошла к концу?
5: Ну, я бы не стала хоронить их совсем. Крупные фильмы-события выживут, сиквелы никуда не денутся, но монополии больше нет.
4: Придется потесниться.
5: Да, им придется делить рынок с этими невероятно прибыльными инди-проектами. Ведь их авторы чувствуют психологию аудитории гораздо тоньше, чем корпоративные маркетологи.
4: Знаете, если кинотеатр окончательно закрепляется в статусе социального третьего места, чья главная ценность – это последующее обсуждение, возникает довольно интригующий вопрос.
5: Какой?
4: Не приведет ли это к физической трансформации самих кинозалов? Можно себе представить гибридные пространства будущего, где грань между просмотром фильма и живой интерактивной дискуссией прямо во время сеанса полностью стирается.
5: О, это звучит очень смело.
4: Возвращаясь к нашей школьной ярмарке науки, похоже, картофельная батарейка не просто обогнала марсоход. Она заставила нас переосмыслить то, зачем мы вообще летим в космос.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, Рига, у микрофона Олег Пека, и это радио «Мелодия». И если вы сейчас сидите в кресле с чашкой чего-нибудь теплого, это правильное решение, потому что у меня сегодня новость для людей с хорошим вкусом. Новость про усы, про серые клеточки, про бельгийца, который умнее всех в комнате и прекрасно об этом осведомлен. Короче говоря, Эркюль Пуаро возвращается.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: 13 лет прошло с тех пор, как Дэвид Суше в последний раз надел котелок и взял трость. 70 эпизодов за 24 года, ведь сериал выходил с 1989 года по 2013. Это был не просто сериал, это было явление. Суше настолько сросся с этим образом, что многие зрители искренне считали, Пуаро существует, живет где-то в Лондоне, пьет тисан, смотрит на людей с мягким всезнающим сочувствием. А когда сериал закончился, казалось, что закончилось что-то большее, чем телевизионная история. С тех пор Пуаро появлялся на экране дважды. Ну как, один раз как бы в трех фильмах в исполнении Кеннета Брэна. Это были фильмы «Убийство в Восточном экспрессе», «Смерть на Ниле», «Призрак в Венеции». Брэна снимал масштабно, дорого, со звездами, но все-таки что-то было не то. Слишком много пышности, слишком мало уюта. Пуаро у Брана это скорее парадный портрет, а Суше был все-таки живой человек. Ну и была еще одна экранизация с Эркюлем Пуаро, Джоном Малковичем, конечно же, да. Это был сериал «Убийство по алфавиту». И вот теперь BBC объявляет уже новый сериал, он будет называться просто и изысканно «Эркюль». Главную роль сыграет Эдвард Бюмел. 33 года, выпускник РАДа, британец родом из Тамбридж-Уэллс, сын двух учителей естественных наук. Широкой публике он известен по сериалу «Убивая Еву», там он играл одного из второстепенных персонажей, и также снимался в недавней адаптации «Семи циферблатов» Агаты Кристи на Netflix. У него там была роль холостяка Джимми Тессигера. Ну, это, в принципе, такая хорошая рекомендация. Блюмел станет самым молодым актером, когда-либо игравшим Пуаро. Это принципиально. Новый сериал ведь это не продолжение, это начало. История молодого Эркюля, который только что приехал в Лондон, только начинает работать частным детективом и только-только знакомится с капитаном Гастингсом и инспектором Джеппом. Первые дела, первые озарения, первые победы серых клеточек над человеческой глупостью и жадностью. Всего будет 6 эпизодов по мотивам 3 рассказов Агаты Кристи. Снимать будут этим летом, в основном в Ливерпуле, который будет изображать Лондон. Сам Бюмел сказал: «Я чувствую себя очень удачливым человеком, мне доверили персонажа, которого играли столько великих актеров. Я не могу дождаться, когда продолжу наследие Эркюля Пуаро». В общем, скромно и по делу. Правнук Агаты Кристи Джеймс Причард добавил, что его отец имел счастье работать с Дэвидом Суше почти четверть века, ну и теперь пришло время познакомиться с историями прабабушки «Новое поколение зрителей». В общем, производители обещают нам интимный портрет Эркюля человека, эпическое полотно Британии между двумя войнами. Все это звучит многообещающе. Джаз, туман, социальные контрасты, первые автомобили, последние аристократы. Прекрасная декорация для детектива, который замечает все. И усы, разумеется. Источники подтверждают, усы будут и великолепные. Так что будем ждать этого сериала, посмотрим, каким окажется молодой Эркюль. Серые клеточки, говорят, не ржавеют. Ну, а я пока с вами попрощаюсь. До завтрашнего утра. Всем хорошего вечера.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
2: Товары в магазинах «Фикс Прайс» почти даром? Да! Только сейчас намного снижены цены, чтобы вы смогли сэкономить еще больше. Питьевая вода «Кеково Саводс» 1,5 литра, всего за 45 центов. Маринованная свекла «Кок» 500 грамм, всего за 87 центов. Капсулы для посудомоечной машины «Свелта» 32 штуки, всего за 3,99. «Фикс Прайс» – на все низкая цена.
3: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации.
4: Теперь во всех магазинах Латвии.
5: Go. Good year.
6: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны. Мощь оркестра и атмосфера, пробирающая до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на билетсервис АУВ.
0: Реклама. На радио «Мелодия». Мегаполисы мира. На радио «Мелодия».
7: Вашингтон. Политический центр США. Город юристов и чиновников, строгих костюмов, помпезных зданий и многочисленных мемориалов. Такой американская столица Вашингтон часто видится на расстоянии. И при первом приближении это действительно так. Здесь находится Белый дом, Капитолий и Пентагон. А количество людей в деловых костюмах поражает воображение. Но при более близком знакомстве Вашингтон умеет влюбить в себя и подарить приятные воспоминания. У столицы США довольно длинное официальное название – Вашингтон, округ Колумбия. Чтобы не путать город с одноименным штатом на другом конце страны, местные в разговоре часто называют его Вашингтон DC или просто DC – District of Columbia. Официально в Вашингтоне проживает около 600 тысяч человек, однако в рабочие дни в столицу приезжает еще около 400 тысяч, и город становится миллионником. Впрочем, внешне Вашингтон не очень похож на мегаполис. Подавляющее большинство населения здесь живет в малоэтажных домах, демонстрируя воплощение американской мечты – свой дом с лужайкой. Бытует мнение, что якобы высоту застройки в Вашингтоне долгое время ограничивали высотой Капитолия, чтобы небоскребы не заслонили собой здание Конгресса. Хотя на самом деле в законе такого требования нет. Сейчас по нормам высота застройки не должна превышать ширину соседней улицы плюс 20 футов. Это чуть больше 6 метров. Вашингтон держит марку столичного города. Он невероятно красив. На улицах постоянно что-то цветет, и можно останавливаться чуть ли не у любого дома на любой улице и восхищаться буйству цветущих сакур, азалий, японских кленов, тюльпанов и роз. Кстати, сакура в Вашингтоне почти такой же фирменный знак, как в Токио. Более 100 лет назад первые 100 деревьев американская столица получила в дар от столицы Японии. И с тех пор любование их цветением на набережной реки Потомак – такая же священная традиция, как в стране восходящего солнца. В это время в Вашингтоне проходит фестиваль Cherry Blossom Festival, который длится месяц и завершается красочным парадом. Вообще, фестивали и праздники в Вашингтоне – одно из любимых развлечений горожан. Причем отмечают их всегда с размахом. Грандиозный парад или концерт симфонического оркестра в честь Дня независимости, например, состоится в любом случае, даже если на улице льет, как из ведра. Это и неудивительно. Когда еще отдыхать от работы, которой в Вашингтоне, как и везде в Америке, уделяется пристальное внимание? Ведь для того, чтобы стать успешным, нужно много работать. А потому вашингтонцы часто перерабатывают или приходят в офис в выходные. Кроме официальной работы, горожане еще часто бесплатно подрабатывают в детских садах, музеях или помогают малоимущим. Волонтерство для жителей Вашингтона – такая же привычная вещь, как равноправие и главенство закона. И любой вид деятельности в городе сопровождается волонтерской помощью. Вашингтон – уютный город для жизни и любимое направление для внутреннего туризма. Даже сами американцы из других штатов и городов мечтают побывать в столице, посмотреть на символы страны и насладиться хорошей погодой, красотой цветущих улиц и духом занятого города, так не похожего на деловые мегаполисы мира.
0: Мегаполисы мира. На радио «Мелодия». Музыка без слов. На радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом. 7 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Необходимо обеспечить эффективную адаптацию оборонной отрасли к ситуации в сфере безопасности, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич на встрече с министром обороны Рависом Мелнисом. Как сообщил советник президента по коммуникациям Мартинш Дрегерис, в понедельник Ринкевич встретился с Мелнисом в Юрмальской резиденции, чтобы обсудить приоритеты в укреплении обороноспособности страны. Во время встречи стороны оценили прогресс в развертывании средств противовоздушной обороны на восточной границе страны, сотрудничество с союзниками по НАТО и присутствие их сил как в воздушном пространстве стран Балтии, так и в регионе Балтийского моря в целом. Ринкевич и Мелнис высоко оценили сотрудничество национальных вооруженных сил и союзников по НАТО, в ходе которого в воздушном пространстве Латвии был сбит иностранный беспилотный летательный аппарат. Должностные лица обсудили подготовку к саммиту глав государств и правительств стран НАТО в Турции 7 и 8 июля этого года, а также приоритетные задачи Латвии – четко продемонстрировать целенаправленные инвестиции в развитие своего потенциала и повышение мощностей оборонной индустрии, тем самым укрепляя и общую безопасность Альянса. По данным опроса, проведенного компанией Alma Career Latvia, 72% работников в Латвии готовы сменить работу. 31% сотрудников в настоящее время активно ищут новую работу. Еще 41% регулярно следит за вакансиями. Для сравнения, в Эстонии 43% работников активно ищут новую работу, а еще 46% регулярно просматривают предложения. В Литве 24% активно ищут новую работу, тогда как 47% следят за вакансиями. В Alma Career Latvia отмечают, что случаи повышения заработной платы не снижают уровень неудовлетворенности работников и их интерес к смене работы. Так, например, за последний год у 30% сотрудников зарплата повысилась. При этом 64% опрошенных считают, что их труд недооценен. Чаще всего сотрудники называют приемлемым повышением зарплаты рост на 20-30% от текущего уровня. Основной причиной смены работы остается неудовлетворенность зарплатой. На нее указали 60% работников. Вторым по значимости фактором является отсутствие возможностей карьерного роста – 30%. Третьим – высокая рабочая нагрузка, которую отметили 27% респондентов. Также все большую роль играют качество управления и содержательность работы. В среду 10 июня в Латвии ожидается переменная облачность. В Латгале пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 17 до 22 градусов тепла. Будет дуть западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 22 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Фондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
1: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
3: Рестораны «Вайрок Саус» и «Мартин Бетти» представляют 14 августа на Фондерсале грандиозный летний open air «We Love the 90s». Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real.
4: I like to move it, move it. You like to move it.
3: Технотроник. East 17. 14 августа. Вандерсала. Билеты Билиши Сервис.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: больше, чем искусство. На радио «Мелодия».
1: Иоганн Штраус. Марш Радецкого. Поводом для сочинения знаменитого марша Радецкого стали, как ни странно, политические разногласия между композиторами, отцом и сыном Штраусами. В то время как Штраус-младший горячо поддерживал европейские революции середины XIX века, Штраус-старший эту позицию, мягко говоря, не разделял. В 1848 году назло сыну Иоганн Штраус-отец и сочинил приветственный марш, который играли на улицах Вены перед войсками фельдмаршала Радецкого, только что восстановившими порядок в Италии. Говорят, марш произвел такое сильное впечатление на обычно сдержанных австрийских офицеров, присутствовавших при его первом исполнении, что они даже стали притопывать в такт музыки. Сегодня это стало настоящей традицией. Маршем Радецкого каждый год заканчивается новогодний концерт Венского филармонического оркестра, и публика неизменно сопровождает исполнение ритмичными аплодисментами и притопыванием.
2: Иоганн Штраус. Марш Радецкого.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии, начиная с запада страны, облачность увеличится, местами возможны кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, местами в восточной части страны кратковременные дожди. Ветер юго-западный от 1 до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов, на море до плюс 19.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: 21 ноября. Рик

0: Шоуми Арена Гио Пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио Пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на Билетшоу-сервис ОВ. 28 августа Би-2 в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билет уже сейчас на Билетшоу-сервис.
1: Реклама на радио «Мелодия».

0: «Мелодии легенды» на радио «Мелодия».
1: Эта музыка звучит так, словно ее не сочинили, а перехватили. Словно она просочилась сквозь щели между мирами, принесла с собой холод, безмолвие и правду, которую мы не хотим знать. Именно такой стала тема сериала «Секретные материалы». Та самая с тонким пронзительным свистом, от которого по коже бегут мурашки, а лампа начинает мигать. Ее сочинил Марк Сноу, хотя... правильнее будет сказать, она нашла его сама. Композитор говорил, он случайно задел локтем клавиши, активировал эффект задержки, и из колонок разнесся тот самый аккорд. Дальше случайности, совпадения и вмешательство жены, которая умела свистеть не хуже ветра в полночь. Свист, который сначала казался дурацким, вдруг зазвучал жутко, как будто кто-то насвистывает тебе за спиной, когда ты думаешь, что ты в комнате один. Создатель сериала Крис Картер не искал обычной музыки. Ему были не нужны ни оркестры, ни эмоции. Он искал звуки космоса между снами. И он их получил. Интересно, что позднее Марк Сноу пытался воссоздать ту же магию, но тщетно. Даже с теми же настройками, тем же синтезатором, звук уже был не тот. Как будто портал, через который пришла эта музыка, закрылся. Остался только файл. И то, как предупреждение. Сегодня этот мотив почти клише. Его используют в пародиях, в трейлерах, в ТикТоке. Но стоит включить оригинал... и сердце замирает. Потому что в глубине души мы знаем, истина все еще где-то рядом. И музыка все еще знает, как к ней подобраться.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: The Beatbox. Это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles. От инструментов до одежды все детально проработано. Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал Дзинтере. The Beatbox.
2: Билеты Билежу Сервис.
3: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%. А Рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%. Ацемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Только один вечер, 3 июля. Концертный зал Дзинтере. Мировые звезды Джипси Кингс, Виз Пабло Рейер, Сансу и Пой вместе с тысячами зрителей. Под хиты Бамболео, Воларе, Ладонна и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля. Концертный зал Дзинтере. Джипси Кингс. Билеты билишусервис.лв.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом 8 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Латвия и страны Балтии сами контролируют военные возможности России. Даже если у России есть намерение провоцировать страны региона различными актами саботажа и диверсиями, от реализации подобных масштабных военных целей Россию сдерживает война в Украине, заявил командующий национальными вооруженными силами Каспарс Пуданс. На ситуацию в регионе больше влияет то, что происходит в Украине. То, что военные действия там продолжаются в прежнем масштабе, означает, что ситуация угрозы на наших границах особо не изменилось, поскольку российские силы по-прежнему привлекаются или втягиваются в войну в Украине, сказал Пуданс. Однако, по мнению командующего НВС, то, что военные действия в Украине затянулись, заставило Россию развернуть операции иного масштаба против стран Балтии и Запада, например, путем совершения актов саботажа и диверсий. Командующий НВС считает, что Латвии необходимо продолжать укреплять свои военные возможности. И он планирует это сделать с помощью трех основных шагов. Во-первых, учиться на опыте Украины. Во-вторых, сбалансировать ресурсы, строго оценивая развиваемые способности. И в-третьих, развивать культуру боевой готовности. Первый случай сбития иностранного беспилотника в воздушном пространстве Латвии, произошедший в понедельник 8 июня, подтверждает решимость Альянса защищать каждый сантиметр территории нашей страны, заявил бригадный генерал, заместитель командующего штаба многонациональной дивизии НАТО «Земели» Илмар Атис Лейнш. Комментируя инцидент с иностранным дроном, сбитым в воздушном пространстве Латвии, Лейнш отметил, что этот случай показывает, что национальные вооруженные силы Латвии с каждым днем становятся все сильнее и эффективнее. В то же время технологии дронов продолжают развиваться, а значит, военным придется и дальше приспосабливаться к новым вызовам. Мы с каждым днем становимся лучше, используя имеющиеся системы. В ближайшее время мы внедрим в подразделения новые технологии, и к концу года наши возможности будут вдвое больше нынешних. Нам постоянно придется адаптироваться. Это серьезное противостояние. И НВС, и всем нам необходимо учиться, сказал Лейнш. Отвечая на вопрос о том, как он оценивает принятие решений в этой ситуации, Лейнш заявил, что произошедшее свидетельствует о том, что латвийские учреждения и службы извлекли уроки из предыдущего опыта. В среду 10 июня в Латвии ожидается переменная облачность. В Латгале пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 17 до 22 градусов тепла. Будет дуть западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 22 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: «Звуки мира» на радио «Мелодия». Хайлайн. Хайлайн, пожалуй, самый необычный парк Нью-Йорка. Кроме того, он и самый молодой. Впрочем, как это ни парадоксально, его история насчитывает уже более полутора веков. Все началось в далеком 1847 году, когда вдоль 10-й авеню Манхэттена построили железную дорогу, пересекавшую целый ряд городских улиц. Чтобы обезопасить пешеходов и экипажи, железнодорожники нанимали специальных людей, которые ехали перед поездом на лошадях, размахивая флагами. Тем не менее, количество аварий с участием поездов все равно оставалось настолько большим, что 10-ю авеню прозвали «дорогой смерти». Тогда, в 1921 году, после долгих обсуждений, было решено поднять железнодорожные пути на 10 метров над землей, таким образом ликвидировав 105 опасных пересечений с обычными дорогами. Проект по строительству надземных путей обошелся бюджету в 150 миллионов долларов. В пересчете на нынешние деньги это примерно 2 миллиарда. В таком виде железная дорога функционировала до начала 80-х годов. За это время активное развитие получили автомобильные перевозки, и железнодорожная линия Хайлайн потеряла рентабельность. За следующие 10 лет после закрытия ветки территория вдоль пути пришла в полный упадок, и собственники уже было собрались разобрать рельсы и эстакаду, по которой они пролегали. Но тут неожиданную идею подали городские активисты. Они предложили сделать из железной дороги линейный парк по аналогии с проектом «Променад Планте», реализованным в 1993 году в Париже. Работы начались в 2006 году, а спустя 3 года состоялось открытие первой очереди новой пешеходно-парковой зоны «Хайлайн». Архитекторы частично сохранили проложенные рельсы, засадив их деревьями и кустарниками. Вдоль путей поставили многочисленные лавочки и лежаки, установили питьевые фонтанчики и туалеты. Попасть в парк можно через 11 входов, часть из которых оборудована для людей с ограниченными возможностями. Благодаря этому, а также открывающимся с высоты видам, парк Хайлайн очень быстро завоевал любовь горожан и туристов и вошел в список мест, обязательных для посещения в Нью-Йорке.
1: Парки мира на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии, начиная с запада страны, облачность увеличится, местами возможны кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, местами в восточной части страны кратковременные дожди. Ветер юго-западный от 1 до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов, на море до плюс 19.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра».

0: Над янтарным берегом 9 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией передало в прокуратуру материалы дела для начала уголовного преследования бывшего председателя Розакненской думы Александра Барташевича за возможное злоупотребление служебным положением и незаконное заключение от имени самоуправления договора со строительной компанией о продолжении проекта пустующего Розакненского рекреационного центра, сообщает агентство «Лета». Именно проект спа-центра, который до сих пор не используется, и его высокая стоимость в значительной степени привели Розакненскую городскую думу к финансовым затруднениям, для решения которых государство начало в самоуправлении процесс финансовой стабилизации, который еще не завершен. В свою очередь, Барташевич из-за этого проекта в свое время был отстранен от должности мэра. В настоящее время прокуратура решает вопрос о дальнейшем ходе этого уголовного процесса, начатого 26 августа 2025 года. Партии коалиции договорились сохранить сниженные ставки акциза на дизельное топливо до конца этого года, сообщил министр финансов Марис Кучинскис. 1 апреля вступил в силу закон об ограничении роста цен на топливо, который предусматривает временные меры по смягчению последствий роста цен на топливо для экономики и населения. Первоначально планировалось, что сниженные ставки будут применяться до 30 июня. Как уже сообщалось, рекорд по цене на дизельное топливо был достигнут в этом году на неделе с 6 по 12 апреля, когда средняя цена на литр дизельного топлива составила 2 евро 12 центов. Государственный центр доноров крови призывает жителей сдавать кровь, поскольку сейчас критически не хватает доноров всех групп крови. Запасы находятся на очень низком уровне. По сравнению с 2025 годом, в этом году за аналогичный период зарегистрировано примерно на 2500 доз крови меньше. С началом летнего сезона и периода отпусков активность доноров обычно снижается. Однако потребность пациентов в крови не уменьшается. Специалисты напоминают, что и летом в больницах находятся люди, которым помощь доноров жизненно необходима. Государственный центр доноров крови призывает каждого, кто чувствует себя здоровым и может сдавать кровь, не откладывать донацию и прийти в наиболее удобный для себя пункт сдачи крови. В настоящее время каждая донация особенно важна. В среду 10 июня в Латвии ожидается переменная облачность. В Латгале пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 17 до 22 градусов тепла. Будет дуть западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 22 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии, начиная с запада страны, облачность увеличится, местами возможны кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный до 7 метров в секунду, ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, местами в восточной части страны кратковременные дожди. Ветер юго-западный от 1 до 7 метров в секунду, температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов, на море до плюс 19.

0: Над янтарным берегом 10 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Согласно данным опроса, проведенного Люминорбанк, у 46% жителей Латвии на данный момент наибольшие опасения по поводу будущего вызывает рост цен. Особенно выраженные опасения по поводу дороговизны жизни высказали молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет. Среди них этот показатель составляет 61%. Второй по частоте причиной беспокойства является безопасность и стабильность в Балтийском регионе в целом. Ее указали 30% жителей. В свою очередь, 25% опрошенных тревожит здоровье и доступность медицинской помощи. Также жители сравнительно часто отмечали обеспокоенность экономическим и политическим развитием страны – 21%, а также неопределенность относительно будущего в целом – 20%. Главный экономист Люминорбанк Петерис Страутинш признает, что именно цены в ближайшее время будут тем фактором, который для большинства жителей будет вызывать неприятные эмоции в повседневной жизни. На динамику инфляции сейчас существенно влияют геополитические события, поэтому прогнозировать ее дальнейшее развитие сложно. В ближайшие месяцы годовой рост цен может составить около 4%, но не исключено, что он будет еще выше. Латвия и страны Балтии сами контролируют военные возможности России. Даже если у России есть намерение провоцировать страны региона различными актами саботажа и диверсиями, от реализации подобных масштабных военных целей Россию сдерживает война в Украине, заявил командующий национальными вооруженными силами Каспар Спуданс. На ситуацию в регионе больше влияет то, что происходит в Украине. То, что военные действия там продолжаются в прежнем масштабе, означает, что ситуация угрозы на наших границах особо не изменилось, поскольку российские силы по-прежнему привлекаются или втягиваются в войну в Украине, сказал Пуданс. Однако, по мнению командующего НВС, то, что военные действия в Украине затянулись, заставило Россию развернуть операции иного масштаба против стран Балтии и Запада, например, путем совершения актов саботажа и диверсий. Командующий НВС считает, что Латвии необходимо продолжать укреплять свои военные возможности, и он планирует это сделать с помощью трех основных шагов. Во-первых, учиться на опыте Украины. Во-вторых, сбалансировать ресурсы, строго оценивая развиваемые способности. И в-третьих, развивать культуру боевой готовности. В среду 10 июня в Латвии ожидается переменная облачность. В Латгале пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 17 до 22 градусов тепла. Будет дуть западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 22 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии, начиная с запада страны, облачность увеличится, местами возможны кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, местами в восточной части страны кратковременные дожди. Ветер юго-западный от 1 до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов, на море до плюс 19.

Радио Мелодия. Вентспилс. 88,5 FM.

над Янтарным берегом 11 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии, начиная с запада страны, облачность увеличится, местами возможны кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, местами в восточной части страны кратковременные дожди. Ветер юго-западный от 1 до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов, на море до плюс 19.

над янтарным берегом. Час ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Над янтарным берегом 2 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Коалиционные партии договорились сохранить пониженные ставки акцизного налога на дизельное топливо до конца этого года, сообщил в понедельник министр финансов Марис Кучинскис после собрания партий, формирующих правительственную коалицию. 1 апреля вступил в силу закон об ограничении роста цен на топливо, который предусматривает временные меры для снижения влияния роста цен на топливо на народное хозяйство и население. Закон устанавливает временное снижение акцизного налога на дизельное топливо до 396 евро за 1000 литров. В свою очередь, для маркированного дизельного топлива, используемого в сельском хозяйстве, ставка акцизного налога установлена в размере 21 евро за 1000 литров. Пониженные ставки будут применяться до 30 июня. Ранее продлить снижение налоговых ставок до конца года призвал Союз зеленых и крестьян. В Союзе зеленых и крестьян указали, что снижение налоговой ставки на дизельное топливо сдерживает существенный рост расходов для населения, не только для водителей, заправляющих автомобили дизельным топливом, но и для других, поскольку снижается давление на стоимость различных услуг, например, пассажирских и грузовых перевозок, что в итоге влияет на цены. В понедельник политики не дали развернутых объяснений о возможном влиянии изменений на бюджет. В то же время Министерство финансов ранее, когда обсуждалось предложение Министерства экономики о продлении применения пониженной ставки акцизного налога на дизельное топливо еще на 3 месяца до 30 сентября, указывало, что такое дальнейшее применение пониженной ставки акцизного налога на дизельное топливо больше не будет иметь нейтрального с фискальной точки зрения влияния на бюджет. В Минфине указали, что при принятии решения о снижении ставки акцизного налога на дизтопливо в марте этого года учитывался высокий на тот момент уровень цен на топливо. Дополнительные доходы от налога на добавленную стоимость, возникающие в результате роста цен, компенсировали снижение доходов от акцизного налога только в том случае, если розничная цена дизельного топлива превышала 2 евро за литр. При сохранении текущего уровня цен дальнейшее применение пониженной ставки акцизного налога не будет иметь нейтрального с фискальной точки зрения эффекта, поскольку доходы от налога на добавленную стоимость больше не будут в полной мере компенсировать снижение доходов от акцизного налога, ранее поясняли в Минфине. Рекордная цена на дизельное топливо была достигнута в этом году на неделе с 6 по 12 апреля, когда средняя цена дизельного топлива составляла 2 евро 12 центов за литр. Правящая коалиция в понедельник договорилась о совместной работе над законодательными изменениями с целью введения механизма компенсации для жителей в связи с ущербом, который могут нанести прилетевшие из-за рубежа дроны, сообщил министр финансов Марис Кучинскис. Он пояснил, что наиболее эффективным форматом для этой работы будет совместная межведомственная рабочая группа, в которой ведущую роль будет играть Министерство юстиции с участием других ведомств. Работу планируется начать в ближайшее время. По словам министра, это важно как для служб безопасности, так и для жителей, учитывая, что дроны сбивают, и в таких случаях могут возникнуть дополнительные риски. Поэтому необходимо четкое регулирование, которое уменьшит опасения оборонной отрасли и обеспечит безопасность жителей. Министерство юстиции в этой работе возьмет на себя координирующую роль, а Министерство обороны будет участвовать в разработке содержания. Кучинскис также указал, что важно сохранить существующий подход в сфере образования, не допускать возврата к полностью дистанционному обучению, одновременно обеспечив возможность его использования в чрезвычайных ситуациях, например, в случае угрозы дронов. Рижская социальная служба получила от жителей информацию о мошенниках, говорящих по-русски. Жители получали звонки от лиц, представляющихся сотрудниками службы и пытающихся на русском языке выудить личные и банковские данные. Социальная служба отмечает, что их сотрудники не звонят жителям, чтобы запрашивать личные данные, банковские реквизиты или предлагать пересчет пособий или пенсий. Жителям рекомендуется ни в коем случае не сообщать посторонним лицам персональный код, коды аутентификации, идентификации или данные платежных карт. В случае сомнений достоверность информации необходимо проверить, позвонив в Рижскую социальную службу или на единый информационный телефон 1201. Получив подозрительный звонок, не следует также отправляться в Рижскую социальную службу по указаниям мошенников. Информацию сначала необходимо согласовать, связавшись со службой. Рижская дума призывает жителей быть осторожными и информировать своих близких о подобных попытках мошенничества, поскольку телефонные мошенники используют новую тактику. Министр внутренних дел Янис Домбрава и министр обороны Аравис Мелнис договорились о нескольких дальнейших направлениях сотрудничества с целью укрепления потенциала государства по реагированию на современные угрозы безопасности. В понедельник Домбрава встретился с Мелнисом, чтобы обсудить актуальные вопросы госбезопасности, в том числе инцидент с обнаруженным в воздушном пространстве Латвии дроном. Сегодняшний инцидент еще раз подтвердил, что вызовы безопасности становятся все более динамичными и требуют тесного сотрудничества между всеми службами государственной безопасности, подчеркнул в понедельник министр внутренних дел. В ходе беседы была достигнута договоренность о налаживании более тесного сотрудничества между национальными вооруженными силами и государственной пограничной охраной, а также об организации регулярных совместных учений служб внутренних дел и обороны. Министры также обсудили дальнейшие меры по укреплению защиты критической инфраструктуры и возможности реализации совместных проектов по развитию для повышения потенциала служб обеих отраслей. Кроме того, обсуждалось сотрудничество с целью более эффективного использования ресурсов, в том числе оценка возможностей реализации в отдельных областях скоординированных или совместных закупочных процедур для развития технического обеспечения служб внутренних дел и обороны. По данным Латвийской организации родителей, большинство родителей недостаточно информированы или вовсе не информированы о плане действий школы или детского сада своего ребенка в случае различных угроз. Организация опубликовала на своем сайте результаты проведенного онлайн-опроса и пришла к выводу, что большинству родителей не хватает информации о плане действий учебного заведения их ребенка в случае различных угроз. В последние месяцы были выявлены проблемы, связанные с инцидентами, когда беспилотники вторгались в воздушное пространство Латвии. Например, как отмечает организация, во многих случаях было установлено, что образовательное учреждение, в котором находятся дети, не представляло никакой дополнительной информации о возможных рисках или действиях, которые необходимо предпринять в случае угрозы. Имеющаяся у организации информация также свидетельствует о том, что родители до сих пор не знают, что делать в случае угрозы. Тревога родителей связана с отсутствием уверенности в готовности персонала образовательных учреждений действовать в кризисных ситуациях. Некоторые родители считают, что у самого персонала отсутствуют четкие инструкции и что они не уверены в его готовности к кризисам. Организация также упоминает о различных действиях образовательных учреждениях в ситуациях угрозы. Имеющиеся у нее рассказы родителей показывают, что в одной школе региона просто задернули шторы и занятия продолжились, в то время как в детском саду воспитательница объявила, что угроза нереальна и вывела детей на улицу. В то же время в другой школе детей отвели в безопасные комнаты или убежище на территории школы. По мнению Латвийской родительской организации, краткие, ясные, понятные инструкции необходимы не только для образовательных учреждений и их сотрудников, но и для родителей. В кризисных ситуациях важно не только наличие документов, но и практичная и понятная коммуникация с родителями, а также согласованные действия образовательных учреждений, подчеркивает организация. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Первый случай сбития иностранного беспилотника в воздушном пространстве Латвии, произошедший в понедельник 8 июня, подтверждает решимость Альянса защищать каждый сантиметр территории нашей страны, заявил бригадный генерал, заместитель командующего штаба многонациональной дивизии НАТО «Земели» Илмар Атис Лейнш. Комментируя инцидент с иностранным дроном, сбитым в воздушном пространстве Латвии, Лейнш отметил, что этот случай показывает, что национальные вооруженные силы Латвии с каждым днем становятся все сильнее и эффективнее. В то же время технологии дронов продолжают развиваться, а значит, военным придется и дальше приспосабливаться к новым вызовам. Мы с каждым днем становимся лучше, используя имеющиеся системы. В ближайшее время мы внедрим в подразделения новые технологии, и к концу года наши возможности будут вдвое больше нынешних. Нам постоянно придется адаптироваться. Это серьезное противостояние. И НВС, и всем нам необходимо учиться, сказал Лейнш. Отвечая на вопрос о том, как он оценивает принятие решений в этой ситуации, Лейнш заявил, что произошедшее свидетельствует о том, что латвийские учреждения и службы извлекли уроки из предыдущего опыта. По данным опроса, проведенного компанией Alma Career Latvia, 72% работников в Латвии готовы сменить работу. 31% сотрудников в настоящее время активно ищут новую работу. Еще 41% регулярно следит за вакансиями. Для сравнения, в Эстонии 43% работников активно ищут новую работу, а еще 46% регулярно просматривают предложения. В Литве 24% активно ищут новую работу, тогда как 40% 47% следят за вакансиями. В Алма, Корея, Латвия отмечают, что случаи повышения заработной платы не снижают уровень неудовлетворенности работников и их интерес к смене работы. Так, например, за последний год у 30% сотрудников зарплата повысилась. При этом 64% опрошенных считают, что их труд недооценен. Чаще всего сотрудники называют приемлемым повышением зарплаты рост на 20-30% от текущего уровня. Основной причиной смены работы остается неудовлетворенность зарплатой. На нее указали 60% работников. Вторым по значимости фактором является отсутствие возможностей карьерного роста – 30%. Третьим – высокая рабочая нагрузка, которую отметили 27% респондентов. Также все большую роль играют качество управления и содержательность работы. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией передало в прокуратуру материалы дела для начала уголовного преследования бывшего председателя Розакненской думы Александра Барташевича за возможное злоупотребление служебным положением и незаконное заключение от имени самоуправления договора со строительной компанией о продолжении проекта пустующего Розакненского рекреационного центра, сообщает агентство «Лета». Именно проект СПА-центра, который до сих пор не используется, и его высокая стоимость в значительной степени привели Розакненскую городскую думу к финансовым затруднениям, для решения которых государство начало в самоуправлении процесс финансовой стабилизации, который еще не завершен. В свою очередь, Барташевич из-за этого проекта в свое время был отстранен от должности мэра. В настоящее время прокуратура решает вопрос о дальнейшем ходе этого уголовного процесса, начатого 26 августа 2025 года. Партии коалиции договорились сохранить сниженные ставки акциза на дизельное топливо до конца этого года, сообщил министр финансов Марис Кучинскис. 1 апреля вступил в силу закон об ограничении роста цен на топливо, который предусматривает временные меры по смягчению последствий роста цен на топливо для экономики и населения. Первоначально планировалось, что сниженные ставки будут применяться до 30 июня. Как уже сообщалось, рекорд по цене на дизельное топливо был достигнут в этом году на неделе с 6 по 12 апреля, когда средняя цена на литр дизельного топлива составила 2 евро 12 центов. Государственный центр доноров крови призывает жителей сдавать кровь, поскольку сейчас критически не хватает доноров всех групп крови. Запасы находятся на очень низком уровне. По сравнению с 2025 годом, в этом году за аналогичный период зарегистрировано примерно на 2500 доз крови меньше. С началом летнего сезона и периода отпусков активность доноров обычно снижается. Однако потребность пациентов в крови не уменьшается. Специалисты напоминают, что и летом в больницах находятся люди, которым помощь доноров жизненно необходима. Государственный центр доноров крови призывает каждого, кто чувствует себя здоровым и может сдавать кровь, не откладывать донацию и прийти в наиболее удобный для себя пункт сдачи крови. В настоящее время каждая донация особенно важна. Необходимо обеспечить эффективную адаптацию оборонной отрасли к ситуации в сфере безопасности, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич на встрече с министром обороны Рависом Мелнисом. Как сообщил советник президента по коммуникациям Мартинш Дрегерис, в понедельник Ринкевич встретился с Мелнисом в Юрмальской резиденции, чтобы обсудить приоритеты в укреплении обороноспособности страны. Во время встречи стороны оценили прогресс в развертывании средств противовоздушной обороны на восточной границе страны, сотрудничество с союзниками по НАТО и присутствие их сил как в воздушном пространстве стран Балтии, так и в регионе Балтийского моря в целом. Ринкевич и Мелнис высоко оценили сотрудничество национальных вооруженных сил и союзников по НАТО, в ходе которого в воздушном пространстве Латвии был сбит иностранный беспилотный летательный аппарат. Должностные лица обсудили подготовку к саммиту глав государств и правительств стран НАТО в Турции 7 и 8 июля этого года, а также приоритетные задачи Латвии – четко продемонстрировать целенаправленные инвестиции в развитие своего потенциала и повышение мощностей оборонной индустрии, тем самым укрепляя и общую безопасность Альянса. Латвия и страны Балтии сами контролируют военные возможности России. Даже если у России есть намерение провоцировать страны региона различными актами саботажа и диверсиями, от реализации подобных масштабных военных целей Россию сдерживает война в Украине, заявил командующий национальными вооруженными силами Каспар Спуданс. На ситуацию в регионе больше влияет то, что происходит в Украине. То, что военные действия там продолжаются в прежнем масштабе, означает, что ситуация угрозы на наших границах границах особо не изменилось, поскольку российские силы по-прежнему привлекаются или втягиваются в войну в Украине, сказал Пуданс. Однако, по мнению командующего НВС, то, что военные действия в Украине затянулись, заставило Россию развернуть операции иного масштаба против стран Балтии и Запада, например, путем совершения актов саботажа и диверсий. Командующий НВС считает, что Латвии необходимо продолжать укреплять свои военные возможности. И он планирует это сделать с помощью трех основных шагов. Во-первых, учиться на опыте Украины. Во-вторых, сбалансировать ресурсы, строго оценивая развиваемые способности. И, в-третьих, развивать культуру боевой готовности. Согласно данным опроса, проведенного Luminor Bank, у 46% жителей Латвии на данный момент наибольшие опасения по поводу будущего вызывает рост цен. Особенно выраженные опасения по поводу дороговизны жизни высказали молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет. Среди них этот показатель составляет 61%. Второй по частоте причиной беспокойства является безопасность и стабильность в Балтийском регионе в целом. Ее указали 30% жителей. В свою очередь, 25% опрошенных тревожит здоровье и доступность медицинской помощи. Также жители сравнительно часто отмечали обеспокоенность экономическим и политическим развитием страны – 21%, а также неопределенность относительно будущего в целом – 20%. Главный экономист Luminor Bank Петерис Страутинш признает, что именно цены в ближайшее время будут тем фактором, который для большинства жителей будет вызывать неприятные эмоции в повседневной жизни. На динамику инфляции сейчас существенно влияют геополитические события, поэтому прогнозировать ее дальнейшее развитие сложно. В ближайшие месяцы годовой рост цен может составить около 4%, но не исключено, что он будет еще выше. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Премьер-министр Андрис Кулбергс сегодня в Таллине примет участие в саммите лидеров формата сотрудничества стран Балтии и Скандинавии. В саммите также примет участие президент Украины Владимир Зеленский, прибывший сегодня утром в Таллин вместе со своей женой Еленой Зеленской. Встреча в столице Эстонии пройдет во второй день первого зарубежного визита Кулбергса. Премьер-министр Латвии прибыл в Таллин в понедельник, чтобы встретиться с премьер-министром Эстонии Кристином Михалом, а также председателем парламента Эстонии Лаури Хусаром. Формат сотрудничества стран Балтии и Скандинавии объединяет Латвию, Данию, Эстонию, Исландию, Литву, Норвегию, Финляндию и Швецию. Ответственные службы прекратили поиски обломков дрона, сбитого в понедельник в Резекненском крае. Об этом сообщили в национальных вооруженных силах. Дрон был сбит на сравнительно большой высоте, и его фрагменты могут быть разбросаны на большой территории. В поисковых мероприятиях не задействована и государственная полиция, которая по факту произошедшего начала уголовный процесс. Планируется, что сегодня уголовный процесс будет передан службе государственной безопасности. С наступлением теплой погоды и ростом посещаемости рижских пляжей самоуправление призывает рижан и гостей столицы добираться до места для купания с помощью общественного транспорта и средств микромобильности. У самых популярных пляжей, особенно в выходные и жаркие летние дни, доступность парковочных мест может быть ограничена. Поэтому во многих случаях к месту отдыха удобнее добираться на общественном транспорте или средствах микромобильности, велосипедах или самокатах, пояснили в городском самоуправлении. Рижское самоуправление также напоминает, что муниципальная полиция во время купального сезона усиленно контролирует соблюдение правил парковки автомобилей. Во вторник новый премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс встретился в Кадриорге с президентом Эстонии Аларом Карисом. В ходе встречи Карис и Кулбергс подчеркнули тесные связи между Эстонией и Латвией и их значение для безопасности и благополучия граждан обеих стран. Они подтвердили, что Эстония и Латвия продолжат тесное сотрудничество как в решении двусторонних вопросов, так и в укреплении региональной безопасности, уделяя особое внимание защите восточной границы и развитию противодронной обороны. Глава эстонского государства и премьер-министр Латвии обсудили проекты Rail Baltica и Air Baltic, их стратегическое значение для транспортной связанности стран Балтии. Президент Эстонии подчеркнул важность совместных действий стран Балтии для обеспечения финансирования Rail Baltica в следующий бюджетный период Европейского Союза. Стороны также обсудили влияние войны России на региональную безопасность, в том числе недавние инциденты с беспилотниками, риски и последствия деятельности теневого флота как для безопасности, так и для окружающей среды. Учащиеся средней школы, которые из-за возможной угрозы в воздушном пространстве не смогли сдать экзамен по физике 20 мая, поскольку школа приняла решение его отменить, смогут сделать это в дополнительный срок 19 июня. Такое решение правительство приняло во вторник 9 июня. Ранее пересдача экзамена по физике была назначена на 2 июля, однако, как пояснили в Министерстве образования и науки, дату необходимо изменить, чтобы результаты экзамена были объявлены как можно раньше. Хотя в чрезвычайных обстоятельствах школьники могут быть освобождены от сдачи госэкзаменов, если не смогут сдать их в дополнительный срок. Для части учащихся результаты конкретного экзамена необходимы для продолжения обучения на следующем уровне, отметили в министерстве. Поэтому дополнительный срок сдачи экзамена по физике был перенесен со 2 июля на 19 июня. По данным министерства, на пересдачу экзамена по физике оптимального уровня зарегистрированы 37 учащихся из 12 учебных заведений, а на экзамен высшего уровня 18 учащихся из 8 учебных заведений. Потребительские цены в Латвии в мае этого года по сравнению с апрелем выросли на 0,5%, а в годовом выражении в мае этого года по сравнению с маем 2025 года выросли на 3,5%, тогда как месяцем ранее годовая инфляция составляла 2,9%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. Одновременно средний уровень потребительских цен за 12 месяцев по сравнению с предыдущими 12 месяцами в мае вырос на 3,5%. За месяц цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,2%, за год на 0,8%. В секторе жилья, воды, электроэнергии, газа и других видов топлива средний уровень цен за месяц вырос на 1,2%. В секторе жилья и энергии цены за год выросли на 5,8%. Главным образом из-за подорожания электроэнергии, газа, отопления. В группе ресторанов и размещения цены за месяц выросли на 5,9%, гостиничные услуги подорожали на 25,4%, услуги ресторанов и кафе на 0,5%. В ресторанном и гостиничном секторе за год цены выросли на 9,5%. Премьер-министр Андрис Кулбергс подпишет подготовленный Министерством обороны проект соглашения между Латвией и Украиной о сотрудничестве в сфере обороны, который предусматривает сотрудничество в области дронов и противовоздушной обороны. Во вторник правительство приняло к сведению представленный министерством доклад об этом проекте соглашения о том, что проект подпишет премьер-министр. Министерство обороны информирует бюджетно-финансовую комиссию Сейма и комиссию по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции о подготовленном к подписанию проекте соглашения. Соглашение предусматривает, что Украина и Латвия будут способствовать укреплению своей безопасности путем обмена технологиями, опытом и знаниями, в частности, в создании интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны, а также в разработке устойчивых цепочек поставок и технологических решений, предназначенных для реагирования на существующие и потенциальные угрозы. Обе страны обязуются оказывать друг другу консультативную помощь, обеспечивать обучение персонала и осуществлять другие совместные действия по сотрудничество в сфере обороны. Предполагается, что соглашение вступит в силу в момент его подписания обеими сторонами и будет действовать в течение 10 лет. Срок действия соглашения будет автоматически продлеваться на последующие 10-летние периоды, если только одна из сторон до дня продления письменно не уведомит другую сторону по дипломатическим каналам о своем намерении не продлевать его. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте! Первый случай сбития иностранного беспилотника в воздушном пространстве Латвии, произошедший в понедельник 8 июня, подтверждает решимость Альянса защищать каждый сантиметр территории нашей страны, заявил бригадный генерал, заместитель командующего штаба многонациональной дивизии НАТО «Земели» Илмар Атис Лейнш. Комментируя инцидент с иностранным дроном, сбитым в воздушном пространстве Латвии, Лейнш отметил, что этот случай показывает, что национальные вооруженные силы Латвии с каждым днем становятся все сильнее и эффективнее. В то же время технологии дронов продолжают развиваться, а значит, военным придется и дальше приспосабливаться к новым вызовам. Мы с каждым днем становимся лучше, используя имеющиеся системы. В ближайшее время мы внедрим в подразделения новые технологии, и к концу года наши возможности будут вдвое больше нынешних. Нам постоянно придется адаптироваться. Это серьезное противостояние. И НВС, и всем нам необходимо учиться, сказал Лейнш. Отвечая на вопрос о том, как он оценивает принятие решений в этой ситуации, Лейнш заявил, что произошедшее свидетельствует о том, что латвийские учреждения и службы извлекли уроки из предыдущего опыта. По данным опроса, проведенного компанией Alma Career Latvia, 72% работников в Латвии готовы сменить работу. 31% сотрудников в настоящее время активно ищут новую работу. Еще 41% регулярно следит за вакансиями. Для сравнения, в Эстонии 43% работников активно ищут новую работу, а еще 46% регулярно просматривают предложения. В Литве 24% активно ищут новую работу, тогда как 47% следят за вакансиями. В Alma Career Latvia отмечают, что случаи повышения заработной платы не снижают уровень неудовлетворенности работников и их интерес к смене работы. Так, например, за последний год у 30% сотрудников зарплата повысилась. При этом 64% опрошенных считают, что их труд недооценен. Чаще всего сотрудники называют приемлемым повышением зарплаты рост на 20-30% от текущего уровня. Основной причиной смены работы остается неудовлетворенность зарплатой. На нее указали 60% работников. Вторым по значимости фактором является отсутствие возможностей карьерного роста – 30%. Третьим – высокая рабочая нагрузка, которую отметили 27% респондентов. Также все большую роль играют качество управления и содержательность работы. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией передало в прокуратуру материалы дела для начала уголовного преследования бывшего председателя Розакненской думы Александра Барташевича за возможное злоупотребление служебным положением и незаконное заключение от имени самоуправления договора со строительной компанией о продолжении проекта пустующего Розакненского рекреационного центра, сообщает агентство «Лета». Именно проект СПА-центра, который до сих пор не используется, и его высокая стоимость в значительной степени привели Розакненскую городскую думу к финансовым затруднениям, для решения которых государство начало в самоуправлении процесс финансовой стабилизации, который еще не завершен. В свою очередь, Барташевич из-за этого проекта в свое время был отстранен от должности мэра. В настоящее время прокуратура решает вопрос о дальнейшем ходе этого уголовного процесса, начатого 26 августа 2025 года. Партии коалиции договорились сохранить сниженные ставки акциза на дизельное топливо до конца этого года, сообщил министр финансов Марис Кучинскис. 1 апреля вступил в силу закон об ограничении роста цен на топливо, который предусматривает временные меры по смягчению последствий роста цен на топливо для экономики и населения. Первоначально планировалось, что сниженные ставки будут применяться до 30 июня. Как уже сообщалось, рекорд по цене на дизельное топливо был достигнут в этом году на неделе с 6 по 12 апреля, когда средняя цена на литр дизельного топлива составила 2 евро 12 центов. Государственный центр доноров крови призывает жителей сдавать кровь, поскольку сейчас критически не хватает доноров всех групп крови. Запасы находятся на очень низком уровне. По сравнению с 2025 годом, в этом году за аналогичный период зарегистрировано примерно на 2500 доз крови меньше. С началом летнего сезона и периода отпусков активность доноров обычно снижается. Однако потребность пациентов в крови не уменьшается. Специалисты напоминают, что и летом в больницах находятся люди, которым помощь доноров жизненно необходима. Государственный центр доноров крови призывает каждого, кто чувствует себя здоровым и может сдавать кровь, не откладывать донацию и прийти в наиболее удобный для себя пункт сдачи крови. В настоящее время каждая донация особенно важна. Необходимо обеспечить эффективную адаптацию оборонной отрасли к ситуации в сфере безопасности, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич на встрече с министром обороны Рависом Мелнисом. Как сообщил советник президента по коммуникациям Мартинш Дрегерис, в понедельник Ринкевич встретился с Мелнисом в Юрмальской резиденции, чтобы обсудить приоритеты в укреплении обороноспособности страны. Во время встречи стороны оценили прогресс в развертывании средств противовоздушной обороны на восточной границе страны, сотрудничество с союзниками по НАТО и присутствие их сил как в воздушном пространстве стран Балтии, так и в регионе Балтийского моря в целом. Ринкевич и Мелнис высоко оценили сотрудничество национальных вооруженных вооруженных сил и союзников по НАТО, в ходе которого в воздушном пространстве Латвии был сбит иностранный беспилотный летательный аппарат. Должностные лица обсудили подготовку к саммиту глав государств и правительств стран НАТО в Турции 7 и 8 июля этого года, а также приоритетные задачи Латвии – четко продемонстрировать целенаправленные инвестиции в развитие своего потенциала и повышение мощностей оборонной индустрии, тем самым укрепляя и общую безопасность Альянса. Латвия и страны Балтии сами контролируют военные возможности России. Даже если у России есть намерение провоцировать страны региона различными актами саботажа и диверсиями, от реализации подобных масштабных военных целей Россию сдерживает война в Украине, заявил командующий национальными вооруженными силами Каспар Спуданс. На ситуацию в регионе больше влияет то, что происходит в Украине. То, что военные действия там продолжаются в прежнем масштабе, означает, что ситуация угрозы на наших границах особо не изменилась, поскольку российские силы по-прежнему привлекают

По данным опроса, проведенного Люминорбанк, у 46% жителей Латвии на данный момент наибольшие опасения по поводу будущего вызывает рост цен. Особенно выраженные опасения по поводу дороговизны жизни высказали молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет. Среди них этот показатель составляет 61%. Второй по частоте причиной беспокойства является безопасность и стабильность в Балтийском регионе в целом. Ее указали 30% жителей. В свою очередь, 25% опрошенных тревожит здоровье и доступность медицинской помощи. Также жители сравнительно часто отмечали обеспокоенность экономическим и политическим развитием страны – 21%, а также неопределенность относительно будущего в целом – 20%. Главный экономист Люминорбанк Петерис Страутинш признает, что именно цены в ближайшее время будут тем фактором, который для большинства жителей будет вызывать неприятные эмоции в повседневной жизни. На динамику инфляции сейчас существенно влияют геополитические события, поэтому прогнозировать ее дальнейшее развитие сложно. В ближайшие месяцы годовой рост цен может составить около 4%, но не исключено, что он будет еще выше. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 3 часа ночи. Радиомелодия. Музыка мирового класса. Новости на Радиомелодия.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Коалиционные партии договорились сохранить пониженные ставки акцизного налога на дизельное топливо до конца этого года, сообщил в понедельник министр финансов Марис Кучинскис после собрания партий, формирующих правительственную коалицию. 1 апреля вступил в силу закон об ограничении роста цен на топливо, который предусматривает временные меры для снижения влияния роста цен на топливо на народное хозяйство и население. Закон устанавливает временное снижение акцизного налога на дизельное топливо до 396 евро за 1000 литров.